мяса. Его кормят друзья». В глубоком раздумье вернулся он в дом. «Что это? Тоже инстинкт? Ну хорошо, ласточки, там еще понятно. А тут?» Почти месяц прожил у нас раненый самец филин. И все это время самка, а не друзья, как подумал сначала Костя, заботились о своем друге, каждую ночь приносила ему пищу. Наконец настало время, когда крыло птицы срослось. Однажды вечером Костя отвязал пленника, и в ту же ночь он улетел.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность быть здесь, чтобы не только видеть лица друг друга, но чтобы помолиться Господу, чтобы послушать Слово Божие, которое нам так необходимо в нашей жизни, как ориентир, как свет и как особое благословение, потому что никто еще лучше учения не придумал из самых высоких людей этого мира, чем Евангелие и чем заповеди Божии. И поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас благословил, и чтобы мы могли еще что-то взять для себя. Может быть, что-то одно надо для нас сегодня. Молитвенная конференция служителей. Я читал один текст Писания из Откровения Иоанна о Ефесской церкви, основанная апостолом Павлом. И там очень ценные мысли заложены. И Господь говорил так этому пастору, там что ангел, на самом деле пастору церкви: «Ты имеешь терпение, трудился ради имени Бога и не изнемогал. Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Там много что написано. Но что? «Имею немного против тебя, что ты оставил первую любовь». А там даже опять-таки, и вот то тебе хорошо, ты ненавидел Николаиту, ненавидишь, и это хорошо. Но вот одно, и говорит так: если не покаешься, то я завину светильник твой с места, если не покаешься. Кажется, все хорошо кругом. По срединке поставил это, одно только немножечко. И вот если нет, сдвину светильник с места его. Речь не идет о том, что ты погибешь. Нет, не будешь больше пастором. На другом месте будешь. Потому что вот не видел чего-то, не понял чего-то. Я помню, после этого подходит один из братьев, который там был. О, там же есть еще один текст Писания. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Помните? Именно вот этой церкви написано. Говорит: «Все». Подал заявление, наверное, чтобы его уволили. Он говорит: «Все понял, каюсь, возвращаюсь назад». Хорошо, когда человек понимает одно что-то. Кажется, ну в чем проблема? Если сегодня посмотреть на нашу жизнь, то, наверное, никто из нас так не работал, как этот пастор. И трудился, и не изнемогал, и перенес много. Но, Господи, вот если в этом не справишься, все. Поэтому сегодняшний день, когда мы будем слушать Слово Божие, может, что-то одно нам только надо. Может быть, одно только что-то выясним, и то уже будет хорошо. И то, может быть, станем на ту высоту, на которой были, но почему-то не удержались на этой высоте. Но я перед тем, как буду читать, я немножко повторюсь с прошлого материала. Вы помните, я особо заострил внимание на 12 стихе 60 главы Исаии. Я, может быть, немножко ту мысль не оформил вот так вот четко. «Ибо и народ, и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». И там даже написано: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певх и вместе кедр, чтобы украсть место святилища твоего». Почему так написано? «Те народы, которые не станут служить тебе, истребятся». Бог хочет прославиться, хочет делать свой народ и землю свою землею славы. А для этого, помните, я напоминал, наверное, кипарис, певх, кедр, это уж красивые деревья очень. Они созданы для украшения. Это не, не плодовые деревья. Это для украшения созданы. И тут кедр упоминается. Слава Ливана даст тебе. Если вы читаете, то ливанские кедры. Кедры ливанские, есть такое выражение. Это особо красивые деревья. Высокие, мощные и так далее, и так далее. Но вы помните, для того, чтобы сделать народ свой славою, надо, во-первых, убрать все отрицательное и насадить положительное. И вот слава Ливана даст тебе. И я вспоминаю один из текстов Писания, который записан в 31 главе Иезекииля. Там написано о чем? О фараоне царе египетском, который Бог сравнил с могучим кедром. Ассур был как кедр на Ливане. И там о фараоне еще написано дальше. Как кедр на Ливане. И что, возродило сердце его? Ну, я возвращусь назад немножко. Я украсил его множеством сучьев. Это было очень красивое дерево. И говорит, и дерева в саду Эдемском завидовали ему. Смотрите, как получается. В Эдемском саду, это же не Эдемский сад Ливан. А деревья в саду Эдемском завидовали ему. Они понимали, что он имеет особое благословение. И Бог, помните, что делал? Я напомню, что он делал. Он говорит, он его разрушил и скоронил его. За то, что сердце твое возгордилось, и так далее, и так далее. Я подвергну себе позору. Вот почему сегодня, когда Бог хочет проявить свою славу, то он может не только что-то отмечать, особенно через благословение, но и чистить свой народ. Если лично сердце каждого знает, да, будет удалять что-то. А может и людей будет удалять. Ну, если они непослушные, если они ничего не признают. Конечно, будет. И потому я помню однажды одно пророчество, которое было, когда Господь обещал излить благодать свою обильно и силу свою обильно. Но предупредил. Но к этому времени готовьте, чтобы вы были чистые. Проверяйте свою жизнь, кайтесь. Ну, я уже от себя не могу, там не так было сказано. Но я просто расширяю то. Исповедуйте свои грехи, приводите себя в порядок. Потому что, когда я излю свою силу, то для многих это окажется последним днем их. Я открою все, что есть. Открою все, что есть, что спрятано в сердце, что люди сегодня носят и хотят открыть. И вы знаете, и так было. Я вспоминаю, я сам, конечно, не присутствовал в этом пробуждении сильном. Это был 55-й год, или может даже еще, я сам вообще с 47-го года. Что я мог знать тогда? 24 года только показывал, в 71-м году. Что я мог знать там? Уже позже братья наши рассказывали, что было такое сильное действие Духа Святого, что когда приходили на молитву, боялись идти туда. Потому что Бог открывал состояние человека. И мне рассказали один такой случай, когда вот один брат появляется на пороге где-то, а ему идет слово. «Иди, покайся, примирись с женой, с которой ты послала. Иди, покайся, примирись с женой, с которой

которые не захотят служить тебе, погибнут. Будет определенное время дано. И для нас сегодня есть время. Сегодня нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного. Сегодня все мы одно во Христе Иисусе. А потом будет время, когда последний язычник войдет, вера благодати закроется, да, Бог будет делать дело своим народом. Все. И тогда язычнику придется служить им. Поэтому я буду читать дальше. «Слава Ливана придет ей». Причем я взял «Слава Ливана». На Ливане этот кет был искоренен. Он мешал очень сильно. Вторая сторона. Бог говорит, насажу то приятное. Одно искореню, а другое насажу. У нас же так мы обрабатываем свои поля, да? Сорняки что делаем? Выпалываем. А плодовые культуры что? Насаждаем, правда? Мы же не хотим, чтобы росло одно и другое. До поры до времени, да, растет. А потом приходит время, обработку делаем и уничтожаем то, что мешает развиваться доброму. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы в действительности, ну, немножко по-другому подумали. Чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. Ну, я об этом уже не буду говорить, мы в прошлый раз об этом говорили. Ну вот на что обращу внимание. Что такое вообще подножие ног? Второе место Писания говорит так. Земля есть подножие ног моих. Но здесь идет речь о Иерусалиме, об этой горе Иерусалимской, об народе своем. Тут, может быть, более узко надо понимать эти вещи. Но, тем не менее, Господь произведет перемену и в своем народе, и вообще по всей земле. Может быть, там быстрее все произойдет, на всей земле будут изменения более медленно происходить, но, тем не менее, это будет все происходить. Не будет так все замусорено, как у нас сегодня. Куда ни пойди, мусор, мусор, мусор и мусор. Поэтому я прославлю подножие ног моих и приду к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя». И падут стопам ног вообще презиравшие тебя. Вот смотрите, не может быть славы, если там будут люди непослушные, непокорные. В это время Господь поменяет всю атмосферу, все взаимоотношения будет менять. И придут с покорностью, и потому будут жить. А если придут непокорные, Господь истреблю тогда таких людей. Непокорные, непослушные. И это же надо учитывать и нам сегодня, конечно. Может быть, не так уже строго Бог с нами судится, но, тем не менее, знаете что? Ну, Бог шутки не шутит с нами. Он не просто в сегодняшний день нам что-то говорит. Он пытается достигнуть до нашего сердца, чтобы мы поняли, а что с нами происходит на сегодняшний день. И потом и приду к тебе с покорностью. И если мы приходим к Богу с требованием, не с непокорностью, навряд ли Бог нам будет отвечать. Им надо покориться. Понять, что Он Бог, а мы люди всего лишь навсего. С покорностью придут. Сыновья угнетавших тебя и падут стопам ног твоих все, презиравшие тебя. Смотрите, не просто поклонятся, а падут к стопам ног. Есть разница в этом? Наверное, есть все-таки. Одно дело вот так вот немножко поклон делать, а другое дело пасть. Вот как Бог наводит порядок. Вот что Он хочет видеть и у нас на сегодняшний день. И кто придет? Презиравшие тебя. Бог никогда не потерпит нас, если мы будем презирать друг друга. Вы знаете, что такое презирать? Ничто. Это ничто. Это никто. Это вообще ничто. Это уж больше, чем просто что-то сказать. Это внутреннее содержание такое с презрением. Ай, что они там могут? Ай, что они там говорят на сегодняшний день? Это просто я просто словами нельзя выразить презрение. Вот той полной глубины дать, которая у чувствах у нас есть.
Он говорит, такие люди не украшают церковь, которые презирают друг друга.

которые бунтуются, это не украшение. И я сегодня перевожу все это на нас, на церковь. Но там народ, это народ. Был, есть и будет еще. Но а для нас то короткое время отведено на сегодняшний день. И нам никто не позволил презирать друг друга. Да, называть вещи своими именами мы можем и должны. Мы не можем в сегодняшний день чему называть светом, свет тьмою, горькое сладким, сладкое горьким. Ну, в то же самое время и не презирать. Если презирать, все, это не украшение. Это не украшение церкви. И непокорное бунтарство и так далее. Оно никого не украшало и никогда не украсит. Поэтому и приду к тебе с покорностью, сыновья угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Почему? Мне кажется, и я в прошлый раз отметил эту мысль. Почему назовут городом Господа? Потому что там Господь будет виден. И в этом есть разница. Где Господь виден, а где есть достижения современной науки и техники. Это тоже свое отличие есть. Да, действительно, мы отличаемся, государство отличается одно от другого и так далее, но все-таки то, что мы сегодня имеем, вот эти достижения, они все-таки несравнимы с силой Божией, с властью Господней. Сегодня еще никто никогда не мог остановить солнце, а Иисус, наверное, остановил его. Вы помните, во время Езекии тень пошла назад на 10 ступеней. И поэтому все сказали, это действительно в Израилевой земле что-то произошло, потому что вон какое знамение. И кто может сегодня такое делать? Никто. Сегодня стараются люди. И медики, и все очень стараются помочь. Но вы знаете, люди как люди, они ограничены. А там, где вмешивается Бог, он и становится виден. Я уже напомню мой этот случай в Америке. Потом удивились, плечами пожали, как так? За один час пришел в себя, и нормально все стало. И после говорили, это уже полгода надо, чтобы пройти реабилитацию, чтобы что-то восстановилось. Но ясно же было видно. Бог, ну, для этого надо и потерпеть иногда. Почему мы думаем, Господи, почему ты раньше этого не сделал? Рак съел почти все, вот и тогда исцелил. А до этого где ты был? Ну, конечно, сегодня, если вовремя все, то медицина помогает и все. А когда запущено, тогда уже ясно, что чья работа. Поэтому, может быть, и в нашей жизни нечто происходит такое, чтобы нам открылся наш характер собственный. Покорные мы, непокорные, послушные, непослушные. Украшением являемся мы своих церквей или поношением. Это же от нас зависит, от нашей жизни. И потому, когда здесь речь идет об восстановлении, я просто обратил внимание вот на эти детали или на эти стороны нашей жизни христианской. Как украсить место? Как украсить церковь? Конечно. Кто-то в сторону пойдет, кто-то встанет. Пожалуйста, потому что и одно, и другое не могут уживаться вместе. Что общего у света со тьмой? И так написано, правда? Какая совместность храма Божия с идолами? Никакой. Никакой нет. Поэтому пусть Господь поможет нам, конечно. Можем искать друг друга что-то, ковыраться, находить что-то. Но это зависит от того, на что мы больше всего обращаем внимание. Я тоже привел этот пример. Это мне Света подсказала. Говорит, налил полстакана воды, спрашивает у двоих человек, что ты видишь? Один говорит, наполовину пустой стакан, другой говорит, нет, наполовину полный. Вот один и тот же стакан. Один видит наполовину полный, а другой наполовину пустой. Ну, и можно спорить, какой он. И то, и другое, правда, на что ты обращаешь внимание, то является главным у твоей жизни, что ты ищешь. Если ищешь доброе, обязательно будешь отмечать и плохое. А когда, чтобы плохое не прилепилось к тебе? А можно искать плохого, и всегда плохое увидишь тоже. Ну да, и будешь на это обращать внимание. А доброго только немножечко будешь видеть, потому что все твое внимание на отрицательные стороны. Поэтому пусть Господь поможет нам. Ну, не только обращать внимание на то, что вокруг нас делается,
обращать внимание на Христа. Это же очень важный момент в нашей жизни. Если я иду по бушующему морю, сегодня это море житейское бушует очень сильно, и не свожу глаз с Христа, то я буду идти. Как только я свел глаза с Христа, обратил внимание на бушующие волны, все, начну тонуть. Сегодня этих бушующих волн, сколько их сегодня много. Они действительно бушуют так и рвутся через глаза, и через уши, и еще через что-то. Вот захлестывает сердце. Поэтому пусть нам Господь поможет в действительности иметь эту твердую опору в Слове Божьем прежде всего и понимать его. Оно же написано не как история. Оно живо и действенно и в сегодняшний день, за что, конечно, мы благодарим Бога. И Бог пытается вложить это в наши сердца, чтобы они не были такими бедными. И опять перечитаю 14 стих. «И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева, вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, и осадил тебя величием навеки». Вместо того, что ты был ненавидим, конечно, Господь возненавидел грех в этом народе. Не сам народ, наверное, ненавидит. Бог любит всех людей, но ненавидит грех. Но а мы часто можем и друг друга ненавидеть, да? Тогда здесь совсем по-другому уже будет. Придется или поменять свое отношение к кому-то, или пойти в мир туда. Я помню когда-то, я уже не понимаю, кто это был. Это не столь важно. Вы знаете, сегодня очень часто обращаются в суды. Вот отлучили кого-то, он обращается в суд. Несправедливо поступили. Такое что? Это что модно стало? Модно стало. Я в суд пойду. Мне пришлось писать объяснительную там, значит, область. Я написал, знаете, что написал? Мы же не отняли у него право на отдых, право на труд, право на образование. Не отняли. Мы же не посадили его в тюрьму. Мы сказали, если ты не хочешь подчиняться Господу, не подчиняешься Слову Божию, то живи так, все люди, а нам ты не нужен. Что мы виноваты? Пожалуйста, на все четыре стороны иди. Правда, ответ никто мне не дал, что я неправильно рассуждал. Мы же ничего тебе не отняли. Живи, как живешь, живи. Ну, сделал ты, развелся там с кем-то, поссорился, и что. Ну, живи так, как все люди живут. Но не путайся здесь у нас под ногами. Поэтому вот в этом вопросе, мы должны трезво мыслить. Я не запутал вас своими рассуждениями. Ну, правильно. А что мы такого сделали? Сказали, живи, как все люди. Мы же тебя не убили где-то, в лес не вывезли, не привязали к дереву, чтобы ты умирал. Не хочешь жить, как христиане? Ты живи, как все люди живут. А что вы думаете, люди в мире плохо живут? В некоторых случаях они даже, наверное, более культурные, чем мы бываем. Может, это наружное, может, это другое. Но, тем не менее, да, и добрые бывают. Хотя спасения не имеют. А по потенциалу человеческому иногда да. А что, не ходили таких соседей, таких людей, которые готовы вам все сделать? И сделают, и помогут. А у церкви не хотят идти. Поэтому пусть Господь поможет нам правильно мыслить в этих направлениях, правильно рассуждать. «И назовут тебя народом Господа, Сионом святого Израилева, вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через себя. Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов». Как соделаю? Прежде всего, как соделаю? Накажу. И Господь так и сделал со своим народом. Накажу. Рассчитай за все твои преступления. И тогда уже ты станешь совсем другим. И с тобой может быть разговаривать тогда. А так же, ты сегодня не можешь разговаривать нормально, да? Требуешь чего-то, еще чего-то. Не можешь нормально разговаривать. Вот когда вот так качнется рука Божия,
поменяется сердце, да, я тебе соделаю совсем другим будешь. Ходишь сегодня с унылым лицом, со злобным, будешь другим совсем, когда в мялку эту попадешь. И Бог часто так делает. Я помню, однажды некто из братьев наших, вот сегодня наши пожилые сестры помнят этого брата, когда он говорил так: «И я мягок, потому что меня много мяли. Я мягок, потому что меня много мяли». А кого не мяли, не может быть мягким. Он не понимает этого. Остренькие такие вообще. Мы бываем остренькие на язык, правда? Острые в взаимоотношениях наших, потому что мало мяли. Помнут хорошо, совсем по-другому будешь жить, по-другому строить свои планы, по-другому отношения строить. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не подверглись мялкам этим. Ну, если уже так, ну то что сделаешь? Что сделаешь? Говорят, где-то в армии говорили так: не доходит так, дойдет через руки и ноги. Там гоняли очень сильно за нарушение. Может, 10 километров лишних отмеряют, ему, пожалуйста, тогда придешь в себя тогда. Я уже не буду говорить, ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный якорю. Вместо меди буду доставлять тебе золото. Вот эти материалы вообще на порядок выше становятся. Где, говорят, дерево, то там медь будет, и так далее, и так далее. Но здесь немножко другой подтекст. И поставлю вместо дерева медь, вместо камней железо. То есть все будет на несколько уровней выше. Все будет на несколько уровней выше. И поставлю надзирателем твоим мир, правителем твоим мир, и надзирателем твоим правду. Знаете, и в тысячелетнем царстве нужны будут надзиратели, которые надзирали бы за народом. И поставлю правду надзирателем. В Египте, когда народ израильский был там в рабстве, там были представники и надзиратели, помните? И представники были из египтян, а надзиратели были из своего народа. Но представники очень сильно били за то, что народ не выполнял задание. Я не просто иду параллельно по этому тексту, я его не толкую. Но вы знаете, иногда и правдой нас надо остановить хорошенько. Сказать в глаза правду человеку. Она не всегда бывает приятная, правда. Не всегда бывает приятная правда, да? Иногда говорят, правда глаза колет. Бывает такое? Бывает. Бывает такое. И кто-то из братьев рассказывал, когда я был в Германии недавно, рассказал один такой пример, когда он где-то там был, в Среднеазиатской республике он там был, он говорит, я, говорит, пас овец. Я знаю, что такое овечки. И он привел такой пример. Из 22-го псалма: «Господь, пастырь мой, я в ничем не буду нуждаться». И там есть такие слова, говорят: «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ну, посох – это опора. А жезл, знаете что? Я говорю, знаю, что такое жезл. Когда овечка начнет бунтоваться, я ее жезлом сразу раз потихоньку, она сразу успокаивается. А так не слушает. Я вот ее успокаивал, не один раз успокаивал вот так. Вот как только жезлом немножко удар, все сразу становится послушное. Так и правда. Иногда вот так скажет человеку правду, а он недоволен этим. Но и правды надо остановить. Может, она больно ударит, эта правда, но тем не менее, а куда ты этого денешься? А куда ты этого денешься? Может быть, я не столько сравниваю ее с жезлом, правду, но иногда да. И мы дальше, когда будем читать Священное Писание, вот эту самую книгу разбирать Исаии, мы там дойдем до одного места, когда Господь говорил: «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Какая бы ни была эта правда, приятная нам или неприятная, но она призвана для того, чтобы спасать человека. Чтобы остановить его где-то, подсказать ему что-то, что не то делаешь, что надо. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать.
Поэтому и там будет правда стоять. Я понимаю, правда, может быть, это истина, потому что есть эквивалент истины – правда. Но на самом деле в многих местах Священного Писания правда означает жить по Слову Божию. Делают правду. Говорят истину, а правду делают. Но здесь, наверное, все-таки лучше всего говорить правду или истину говорить. Но, может быть, и по правде Господь и поступит с кем-то. Я помню, напоминал когда-то на разборе этот текст Писания, какая будет жизнь в тысячелетнем царстве. Столетний будет умирать юношею, а столетний грешник будет проклинаем. Оказывается, вот будут такие люди. Дьявол будет связан, искушения не будет, по привычке будут делать. Но если бы это не было так, не было написано. Но так написано. И никуда не денешься от этого. «И поставлю правителем твоим мир». Ну, вы знаете что? Чтобы принести кому-то мир, надо самому иметь мир. Когда в сердце нет мира, то ты никого ему и не принесешь. Вы согласны со мной, что это так? А как ты можешь дать то, что у тебя нет? Заразишь скандалами, заразишь обидами других людей, заразишь еще чем-то. Заразишь только тем, что в тебе есть. А здесь написано, и поставлю правителем твоим мир. Вот это непросто. Вы помните, что написано, как надо иметь мир? Старайтесь иметь что? Мир. И святость, без которой никто не увидит Господа. Что значит старайтесь? Это же не так-то просто. Не так-то просто иметь мир и святость со всеми. Это одна из проблем. Это нелегко. И вы помните это место Священного Писания, как надо приветствовать, когда входим в дом? Мир дому вашему. Если будет там Сын мира, то мир ваш придет на него. А если нет, то куда он денется? К вам и возвратится. А как вы думаете, а обиды, а скандалы не возвратятся назад? Может, возвратятся? Возвратятся. Что сеял, то будет жать. Так написано или нет? Так. Ну, так же написано. Что сеял, будет жать. И потом надо очень быстренько, мгновенно буквально, с женой вспылил, и она тут же ответ вспылила. Вот и все. Тут же, что посеял, то и пожал. Вот быстренько все это делается. Или еще что-нибудь. Я просто как пример говорю. С раздражением начал говорить. Хорошо, если у человека нет раздражения, но оно у всех нас есть, наверное, хоть понемножечку. Возьмет и вызовет раздражение. Один дух вызывает подобного ему. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас было сердце мирное. «И поставлю правителем твоим мир, и надзирателем твоим правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей». А почему не будет насилия? Потому что насильников не будет. Бог поменяет характер, поменяет атмосферу духовную, поменяет все. Как может быть насилие, если нет человека, который способен это делать? Конечно, не будет его. Сегодня мы, допустим, все государства так поступают. С какой точки зрения рассматривают этот вопрос? С очень простой точки. Готовят оружие все, чтобы защититься. Но это ж не совсем правильный подход. Надо менять сердца людей, и тогда не надо будет никакого оружия. Так или не так? Так. Так, оружие, вы знаете, что оно будет хламом, если люди будут не способны воевать друг с другом, если будут уважать друг друга. Но сегодня об этом мало кто думает на сегодняшний день. Вот свой этот метод, поверхностный какой-то, напугать друг друга. Но вы знаете, что все уже пуганы по много раз. И каждый что-то свое готовит, чтобы защититься. Но на самом деле самый лучший вариант – воспитание. Если бы сегодня все люди обратились к Богу,
Вы знаете, какое изобилие у нас было бы всего. Я, помните, когда-то говорил, у нас каждого по самолету было бы, не то, что по автомобилю. Сегодня все идет на военную промышленность. Когда-то в Советском Союзе, я помню, читал статистику, я запомнил это навсегда. А да, 60% национального дохода шло на армию. Это официальная статистика. А неофициальная, я думаю, что гораздо больше шло. Нам только крохи доставались. А все шло куда? Туда. И сегодня много уже меняют, и технику меняют, все устарело. Опять новое. Ну, а нам все трудно жить и трудно жить. Почему? Потому что все идет не туда, куда надо. Почему? Люди не могут принять Бога. Приняли бы Господа, приняли бы Голгофскую жертву, все поменялось бы очень быстро. Но пока что так вот. И те, и другие, и третьи. И я часто говорю, что нам воевать? Мы не боимся американских 50-ку, не китайских боимся, мы боимся ваших людей. Ну так же ж. Мы никогда не пойдем воевать ни против кого. Польских 50-ку мы не будем на мушке держать. И нас никто не будет. Кто в Боге? Зачем им это надо? Поэтому вот с этой точки зрения я и рассуждаю иногда. К чему нам это все? Мы уже победили тех китайских пятидесятников всем Евангелием. Они мирные люди. Ну, остальные, ну, пожалуйста. Ну, что же делаешь, что остальные такие? Поэтому пусть Господь поможет нам быть под защитой Господней, чтобы не было насилия в земле Твоей, опустошения и разорения в пределах Твоих, и будешь называть стены Твои спасением, ворота Твои славою. И дальше. Не будет уже солнце служить Тебе светом дневным, и сияние луны светить Тебе. Почему это? Разве это плохо? Вы знаете, что? Ну, неплохо, но и нехорошо. Почему? Я вам прочитаю, почему. Почему будет лучше, когда Господь будет нашим светом? И я прочитаю один из текстов Писания. Псалом 120, 6-7 стихи. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Вот, оказывается, солнце и луна и хорошие, и поразить могут. А в то время уже не будет этого, уже говорит, это солнце не будет светить дневным светом. И сияние луны светит себе. И хорошее, и плохое есть. А Бог хочет дать людям одно хорошее, плохого не было. Ну, я что, про луну вам прочитаю. Я уже не строю проповеди такие конкретные. Я просто читаю, как луна действует, и хорошее, и поразить могут. Но с другой стороны, слушай, читаю. Второзаконие. 33 глава, 13-14 стихи. Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны». Но они ж несовершенные на сегодняшний день. А когда Бог командует, то он делает совершенную работу. Вы знаете, что луна оказывает действие определенное. Я в прошлый раз об этом напоминал. Во время луны дух лунатизма имеет влияние на людей, да? Лунатизм. Во время луны луна оказывает воздействие на человека. И хорошая луна, и плохая луна. А Господь хочет, чтобы в нашей жизни наше состояние зависело не от солнца, не от луны, а от Его благословения, от Его присутствия в нашей жизни. Я немножко перевожу на современный язык, на время сегодняшнее. Мы очень много думаем о луне, о солнце и так далее, и так далее. А надо думать о Боге. А надо думать о Боге. И тогда все будет по-другому. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Вечным светом, правильно. Сегодня этот свет вечный касается нашей земной жизни.
Но он никогда не прекратит свое воздействие на нас, когда мы в вечность попадем, в святую вечность. Потусторонний мир, как мы сегодня называем. Но для этого надо познакомиться с этим светом уже здесь, на земле. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Я возвращусь назад к той первой мысли. Сегодня многие люди славятся, очень многим славятся. Прогрессом науки, техники. Особенно Япония ставилась этим, да? И смотрите, что произошло там. Оказалось, это то, что мы считали достижением большим. Сами, наверное, очень хотели иметь какие-то бытовые приборы электронные, японские. Там на высоком уровне делалось. Но как земля вздыбилась, казалось, это настолько мелкое, настолько маленькое, настолько ничтожное. Все. Разрушилось все, и ничего нету. А Господь, где был оградою, там ничего не пропадало. Вы помните, в Ташкенте в свое время были свидетельства, когда Ташкент был разрушен. И кто-то, верующих там было немного, но, наверное, говорят, где-то 2 человека только погибли со всех. Остальные все здоровые остались. А кто-то остался где-то, наверное, на 8-м этаже, все кругом обрушилось, а его комната стояла, висела. Ну, вышел же оттуда. Вот что значит иметь общение с Богом. Второй пример пришел мне на память. Есть такой у нас брат Назар Рыщиковец. Это в Харькове он был членом церкви Харьковской, в свое время работал в Москве, сейчас он в России где-то каким-то регионом, за какой-то регион отвечает. И когда были эти пожары в Москве, все кругом сгорело. И мне кажется, он жил не в самой Москве, а рядышком. Но на его, значит, доме была такая надпись: «Бог есть любовь», вроде бы, я не помню что. Все сгорело, а его дом остался целенький стоять. Приезжали корреспонденты из Москвы. Как такое могло быть? Почему? А потому что «Бог есть любовь» было написано на нем. И думали, ну как такое могло быть? Ну могло быть. Потому что прославился он присутствием Бога в его жизни. Не сам Рыщиковец прославился. Никто не мог остановить этих пожаров. Никто не мог защититься. Все выгорело вокруг, а его дом стоит. Даже фотография была его там на фоне остальных сгоревших домов. Вот вам, пожалуйста, Бог твой будет твоею славою. Что вы думаете, мой костюм меня славит или что? Или мои ботинки, а какой-то эффект разума? Да нет, нет. Я не говорю, что меня прославляют люди, не говорю об этом. Но что является моей опорой, моим основанием? Бог, за что слава Богу. И я просто еще раз повторю, когда меня братья захотели отправить домой, когда вот этот удар случился, а Бог говорит, едь в Сакраменто. Ну как тут решить? Послал домой помолиться, а Бог говорит, он же знает, что делать надо, пусть делает, я помогу. Ну и что? Я жил до сегодняшнего дня. Что-то делать, самолеты или Америка. Конечно, Бог. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в нашей жизни Бог прославился, чтобы мы имели благословение Божие. И все, что мы сегодня имеем, мы могли приписать только Ему, но не самим себе. Кто мы такие? Кто мы такие на сегодняшний день? Бог твой, славой твоей, не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется. А потому что, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Я так вот читаю интересное место Священного Писания. Я сегодня его просмотрел. Правда, надо было мне выписать его. Но я решил просто напомнить. Вы помните, когда Господь воцарится на горе Сионе, то днем будет стоять над этой горою облачный столб, как во время Моисея. А ночью будет сияние огня. Сегодня, чтобы ночью было светло, сегодня электроэнергии мы много используем. И светло в городе, правда?
авторами, да, будет нож, но Господь будет освящать своим лицом, когда будет в храме Иерусалимском восседать, как правитель земли, как царь царей Господь, господствующих. Днем, чтобы видно было, что он здесь, облако покрывает, ночью свет, и не надо будет вот этого света дневного нашего. Вот, вот как интересно Бог это может делать. Но то сегодня недоступно нашему разуму, как это может быть. Но оно будет так. Священное Писание никого не обманывало никогда, и ничего лишнего нам не возвещало. Оно возвещало нам о том, что все-таки будет, и как оно будет. И исполнится вот эти слова Писания, которые здесь я читаю. «Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей, не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведным». Что значит праведным? Не надо будет бояться. Мы друг друга сегодня очень часто боимся, правда? Хотя бы что не узнали, хотя бы что не сказать о ком-то, хотя бы о нас кто не сказал. Страху много у нас сегодня есть. А там будет народ праведный. Свободно будут рассуждать, говорить, понимать будут друг друга. Праведный народ. «И народ твой весь будет праведным. Навеки наследует землю. Отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Вот это дело рук я опять повторяю. Судиться Господь будет, отсудит, поменять их сердце вот этим судом. И тогда это будет дело его рук. А покуда человек живет ни то, ни другое, ни третье, кто может сказать, что это верующий человек? У него полный набор всего. Я называю их верующеватыми, таких людей. В церкви он верующий, дома полуверующий, на работе вообще неверующий. Кто его знает, что за он? Ну как можно назвать его делом рук Господа? Ай, какой Бог, говорит? Все вы такие, как вот тот и тот. Все вы такие. Ну, когда Бог делает дело, то видно же тогда уже. Что говорит, ну, не так, ты не такой, как все. Ты не такой, как все. Я когда приехал в Германию, меня там встречал брат, которого я никогда не видел. Я сразу глянул, он. По лицу видно, что то свой человек. Как ты меня узнал? По лицу узнал сразу. Хотя он глядел в другую сторону совершенно. Подхожу, поприветствовался с ним. Как ты узнал? Как ты вот узнал меня? Ну, как узнал, говорю, по лицу узнал. Хороший брат, очень хороший брат, я ничего не скажу о нем. По лицу узнал, сразу видно, свой. Поэтому дело рук. Вот о нас Бог скажет, что мы дело рук Господа, или кто его знает, чье мы дело. Ну, для кого-то, может быть, скажет, для кого-то не скажет. Но это уже наша проблема. Это уже наш вопрос лично. Почему? Почему ты такой, почему я такой, почему мы такие? Может быть, Бог не доделал чего-то, мы им не поддаемся. Он нас хочет нести на руках, а мы вырываемся. Были у вас такие дети, когда вы на руки брали, они брыкались, вырывались, не хотели. Вот как трудно нести его тогда, да? Когда он орет, кричит, руками размахивает. Держать еще надо уметь, да еще и нести придачу. Вот и мы такие часто бываем у Бога. Хочет пронести нас, а мы, знаете, начинаем упираться руками и ногами, кричать неизвестно что. Ну как с тобой тогда поступать? Конечно, наверное, надо опустить на землю, дать шлепать хорошенько, да будешь тогда послушный. А иначе что с тебя возьмешь в таком состоянии? «Дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от слабого сильный народ». Но это там бывает, где Бог вмешивается, где Бог берет в удел слабое. Ему не надо очень много от нас. Просто немножко ему довериться, и он будет растить нашу веру, наше доверие к нему. И сделает сильным. Конечно, в одно мгновение, наверное, тоже очень трудно сделать. Тяжело. Есть еще и духовный рост называется. Мы часто не понимаем этих вещей. Мы часто требуем от человека, который только что покаялся, чтобы он нам показал веру, которую 20 лет мы не можем показать. Но это тоже все на своем месте. Но надо же понимать этих людей. Дети.
Вы помните, пишу вам, дети, что там написано? Что вы знаете? Ну, запрощены грехи ради имени, и все. А что лукавого надо побеждать? Что? И не знают, и где, и как его побеждать. Пишу вам, юноши, вы сильны, вы что сделали? Вы победили лукавого, это уже в рост духовный. А отцы, вы познали без начала, вы водитесь Духом Святым. Вы просто так ничего не делаете. Вы знаете, куда идти, что делать, и так далее, и так далее. Это уже отцы. А то никак нельзя требовать от ребенка то, что от отца надо требовать. Но, тем не менее, это тоже и есть вера и в ребенка. Но нам не надо подражать детям. Нам не надо подражать детям. У них тоже детская вера и берут, но подражать им не надо. Потому что скажут, как скажут о нас, сдетинили, да? То, что ребенку можно, то мне нельзя. Я вспоминаю один такой случай. Мы так часто думаем, вот они там не ведут себя так, как вы. Они там прыгают, танцуют, у них получается. Вот и мы так будем. Ну, правильно. Ну, и я помню, один из... Он сейчас уже женат, этот тот Мишка, который за маму помолился. Где-то там на улице в песке играл, пошел, мама... Что с тобой, больная, братья молились, ничего не получилось. Он пришел, заложил руки, помолился. И эта мама сразу даже не обратила внимания на это. Потом говорит, здорово. Так что мне тоже надо так сделать. Полететь на Мишку, пойти сесть в песочек, поиграть, прийти руки возложить. Ну, а что, у него получилось, у меня так получится. Что вы скажете тогда? Николай Яковлевич детинил, да? Ну, а что, что он вырабляет? Ну, мало ли, что там у этого получилось. Это детский разум. Детская вера, да, получится. Ну, то ж не значит, что мне так надо делать, как он делает. Поэтому мы просто должны понимать Священное Писание так, как надо. И вы помните, апостол Павел нигде сказал так. Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Поэтому нам нельзя впадать в детство до сегодняшнего, когда мы знаем, что надо и как надо. Вот написано, образец для нас, все, стандарт дан. А то, что дети и в детском возрасте духовном что-то делают, ну что, детей надо же воспитывать, надо подсказывать, слушай. Если у тебя так получается, то слава Богу, что получилось, но ты уже будешь взрослым в конце концов. Немножко по-другому мысли, немножко по-другому рассуждай. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Вы знаете, что? Как трудно нам в жизни нашей, если мы где-то отстали. Я немножко отвлеченную тему возьму. Ускорю совершить это. Почему ускорю? Чтобы уложиться в сроки отцом назначены. Это да. А почему ускорю? Потому что кто-то затормозил ход. А ожидать и догонять хуже всего. Вы, наверное, знаете такую пословицу. Что труднее всего? Ожидать и догонять. Вы, наверное, заметили такую картину. Идет человек спокойно по улице, значит, у него все нормально, да? А когда он бежит, что? Все-таки это нормально или ненормально? Вот ответьте на этот вопрос. Нормально люди ходят. Если ты бежишь, ты уже опоздал куда-то. Это не значит, что ты плохо делаешь, но лишние усилия прикладываешь. Бежит человек по улице, с ним ненормально. Ну как, поймите, не то, что он глупый. Но что-то в его жизни не то. Нормально люди ходят. Спокойно. Я помню, когда-то я очень сильно устал, а Бог мне сказал, знаете, какую интересную вещь. А ты, говорит, ты сидишь, то потом рвешься со всех сил. Надо же равномерно идти. И я понял, это правда? Это правда? Надо равномерно. А ты, говорит, тогда посидишь, а потом рвешь. И потом и устаешь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не опаздывали. Потому что бежать, это значит, не совсем.
Правда, Павел сказал, я бегу не так, как на неверную, но там бегу немножко по-другому рассматривается. Не с этой точки зрения, которую я сегодня рассматриваю. Но давайте равномерно идти. Если молиться каждый день, ну хотя бы по 5 часов в день, а то один день, а на другой день надо, сколько еще по 5 часов в день надо помолиться, то сколько надо молиться? Если я один час сегодня помолился, то на завтрашний день сколько надо? 9. Попробуйте набрать вот это все. Я просто вспомню, почему я это сказал. Я вспоминаю один такой случай, когда я сам получил такое откровение. Потом сестра Соня Лобановская, она пришла и говорит то же самое. Когда Господь говорит, сказал мне, для того, чтобы иметь благословение на целый день, надо не меньше часа помолиться благословению утром. Не меньше часа помолиться о благословении, чтобы Бог благословил день, час один. Для нас, наверное, час помолиться – это целый подвиг. Наверное, всем будем рассказывать, о, я целый час молился сегодня. А что ты час? А что ты час молился? Это что, подвиг большой или что это? Ну, допустим, а я сегодня помолился только 10 минут, завтра мне надо сколько молиться? Почти 2 часа. И кто такое может наверстать? У нас же есть мера молитвы на все. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы равномерно шли. Не бежали, сначала засиделся, потом рванул. А вы знаете, попробуй пробежи дистанцию 10 километров. Ее не пробежишь, если ты опоздал, если ко времени надо. Допустим, 2 часа, наверное, ну, сколько 10 километров можно идти? Ну, 2 часа можно, правда, идти. К этому времени надо. А я помню когда-то, когда я еще работал, жил в деревне, я как-то, надо было идти на работу, на хлопчатобумажном комбинате я работал тогда. Вы знаете, что я проспал. И где-то за 40 минут я добежал эти 12 километров. Но это уже потом не до работы было. Не до работы было. Какая уже работа тогда? Я ж мог не проспать, да за 2 часа свободно зашел, да и все. Поэтому, пожалуйста, вот в этом вопросе, ну, я обращаю на это внимание. Может быть, вы удивились, почему я это... Ну, не знаю, почему я это говорю сегодня, эти вещи. Ну, наверное, кто-то так и делает. То рвет изо всех сил, то сидит. А потом уже, какая может быть работа тогда? Ну, правда, я проработал вроде неплохо. Ну, не помню, чтобы что-то было, ошибка какая-то была или что-то. Но, тем не менее, все-таки равномерность есть равномерность. И Бог хочет, чтобы мы все то, что мы можем отдать Ему для служения, чтобы мы Ему отдали.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Псалом 138:14-17. Тело человека — чрезвычайно точный и совершенный механизм. К сожалению, мы воспринимаем все процессы, которые ежедневно происходят в нашем организме, как должное. Мы расскажем вам о 22 поразительных вещах, которые происходят с нашим телом каждый день. Просто чудеса, а мы об этом даже не догадываемся. Фокусирующие мышцы в наших глазах двигаются примерно 100 тысяч раз в день. По энергетическим затратам это сравнимо с ежедневной прогулкой на 80 километров. Наш пупок — дом для тысяч бактерий, образующих там экосистему размером с целый тропический лес. На протяжении жизни мы производим около 25 тысяч литров слюны. Этого количества достаточно, чтобы заполнить два средних плавательных бассейна. Наш мозг может запомнить около 50 тысяч разных ароматов. Эритроциты с легкостью могут проделать за 20 секунд путешествие по всему нашему телу. Глаза человека настолько чувствительны, что если бы Земля была плоской, мы могли бы заметить мерцающую свечу на расстоянии 50 километров от нас. Около 90% наших клеток имеют нечеловеческое происхождение. Большинство из них произведены грибками и бактериями. Наши мышцы намного мощнее, чем нам кажется. Их сила ограничена природой, чтобы избежать повреждения мышц и сухожилий. Это ограничение снимается, когда в кровь попадает адреналин. Известны случаи, когда в экстремальных условиях людям удавалось поднимать валуны и даже автомобили. Наши глаза могут различать до 10 миллионов различных цветов и обрабатывать во много раз больше информации, чем любой телескоп. Мы — самые лучшие бегуны на дальние дистанции на планете. Тысячи лет назад человек мог загонять добычу до тех пор, пока животное не умирало от истощения. Наши тела на самом деле светятся в темноте, но свет, который мы вырабатываем, в 10 тысяч раз слабее, чем тот, что наши глаза способны воспринять. У детей на 60 костей больше, чем у взрослого человека. Наша ДНК на 50% совпадает с ДНК бананов. Наш мозг способен произвести количество электроэнергии, необходимое для питания лампочки. Мы 10% бодствующей жизни проводим закрытыми глазами, потому что мы часто моргаем. Самая мощная мышца в человеческом организме — жевательная. Если бы человеческий мозг был компьютером, он бы выполнял 38 тысяч триллионов операций в секунду. Самый мощный суперкомпьютер в мире может выполнить лишь 0,002% этого объема. Наше тело каждую секунду производит 25 миллионов новых клеток. Мы способны прочитать до 1000 слов в минуту. Мы сбрасываем около 19 килограммов кожи за всю свою жизнь. Человек — это клеточное государство со 130 триллионами жителей клеток. И каждая клетка снова микространа. В клетке ежесекундно происходят миллионы превращений. В одной клетке человеческого организма содержится информации больше, чем во всех лабораториях мира. Мозг — это главное управление нашего организма.
средоточие различных отделов и ведомств, ответственных за работу органов, а также за внешний вид тела, за синтез информации, поступающей из внешнего и внутреннего миров, за иммунологическую готовность организма. Сюда от всех участков тела протянуты нити нервных волокон, по которым мчится поток будничной информации, мчатся телеграммы молнии о каком-либо ЧП, следуют команды центра организмом. Благодаря такой густой сети нервных волокон мы чувствуем прикосновение к любой части тела, отличаем прикосновение от удара, реагируем на изменения в окружающей нас среде. О человек, бесконечно восторгающийся совершенством и уникальностью этого шедевра! Как можешь ты, бездумно отвергая творческий разум Создателя, отдавать предпочтение природе, которая в твоих руках, которая ниже тебя, с которой ты можешь делать все, что под силу твоему разуму и фантазии? Природе, которая безропотно, рабски отдает тебе все, в чем нуждаешься. Подумай, если столь мудро и прекрасно творение, каким разумом должен обладать Творец?

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен. С того времени Василий Александрович сам стал возвещать Евангелие. Проповедовал он по-русски, и круг слушателей сразу расширился. Прекрасный Пашковский дом на Французской набережной стал центром

евангельского служения в Петербурге. Иногда по вечерам собирался круг близких знакомых, с которыми велись духовные беседы. В другие определенные дни зал наполнялся посторонними, и Василий Александрович свидетельствовал им о том, что Христос совершил в его личной жизни и открывал истину искупления ищущим спасения душам. Участники этих собраний, оставшиеся в живых до наших дней, рассказывали мне, насколько их сначала поражала своеобразность этих вечеров. В нарядном зале люди самых разных званий и сословий, сидя вперемешку на шелком обтянутых креслах и стульях, внимательно вслушивались в простые евангельские слова о любви Божией. Собрание сопровождалось пением. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они свежими голосами пели новопереведенные с английского языка евангельские песни, которые призывали ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой талантливой певицы и труженицы на Ниве Божьей Александрой Ивановной Пейкер. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома Пашкова, трое – дочери министра юстиции графа Палина, а две – княжны Голицыны. Одна из этих девушек в 1954 году, уже дряхлой старушкой, вспоминала о силе и богодухновенности проповеди Василия Александровича. Все, начиная с его внешнего облика, его благоговейного отношения к Слову Божию и глубокой убежденности, потрясало слушателей. Ясно изложенное Слово Божие при содействии Духа Святого творило чудо обновления и радость спасения в душах, и они становились воистину новой тварью во Христе Иисусе. Противники движения, конечно, могли задавать себе вопрос, проявляется ли в обращенных эта новая жизнь и в чем именно. Если новообращенные и не становились совершенными, все же разница между их прошлым и их настоящим была громадная. Все грубые грехи отпадали, так пьянство, божба и безнравственность сразу исчезали. Квартиры становились чистыми, и в домах водворялся мир. Многому еще оставалось научиться, но основа новой жизни была заложена, а где появляется жизнь, там бывает и рост. Василий Александрович не ограничивался собраниями. Он ходил в больницы, в тюрьмы, чтобы и больным, и заключенным принести благую весть о Христе. Случались поразительные обращения среди преступников, а также исцеление больных по вере. Еще в детстве я слыхала о таких исцелениях по молитве. Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, обладали этим даром. Помню, как все близкие находились под впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул ее после молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. Она стала тихой и кроткой ученицей Господней и верным чадом Божьим. По ее молитвам и по примеру ее жизни муж ее был приведен ко Христу. Историю ее исцеления я нашла среди бумаг семьи Пашковых и передаю ее, как она была записана в 1887 году. Исцеление Анны Кирпичниковой. Однажды к верующим сестрам пришла женщина, жена рабочего в Петербурге, с просьбой помолиться с ней. Она призналась, что уже более 4 лет овладеваема злыми духами. Другими словами, она бесноватая. Ей было трудно даже пройти мимо церкви. Как только она приближалась к церкви, всякий раз с ней начинался страшнейший припадок. С особенной же силой злые духи овладевали ею, когда она слышала Слово Божье, или же сама пыталась его читать. Стоило ей даже взять в руки Евангелие, как ею овладевал страшный припадок ярости.
Она уже обращалась к нескольким священникам, но никто не мог ей помочь. И молитва, и пост оказывались бесполезными. Соседи избегали с ней встречаться. Муж решил с ней развестись. А ей не удавалось найти себе работу, чтобы самой себя прокормить, так как никто не хотел иметь с ней дело. Выслушав печальную весть этой несчастной, сестры обратились к брату Пашкову, прося его навестить ее, что он немедленно и сделал. Она раньше его не видела. Как только он вошел в комнату, она стала неистово кричать каким-то нечеловеческим и пронзительным голосом. Начала наступать, нацелясь своими острыми ногтями, похожими на когти хищного зверя, и со зловещим смехом собиралась броситься на него. Но коснуться его она не смогла и лишь переставая кричала: «Мы погибли! Мы погибли! Зачем он пришел? Зачем его сюда послали? Мы погибли! Навеки погибли!» Не обращая ни на что внимания, Василий Александрович преклонил колени и стал горячо молиться. Понемногу бесноватая стала успокаиваться, да настолько, что он смог с ней даже и поговорить о ее тяжелом состоянии. После этого он предложил некоторым верующим собраться, чтобы вместе помолиться над нею. Вскоре после этого в доме Пашкова на Выборгской стороне собрались некоторые из них. Туда же привезли и Кирпичникову. Как только началась молитва, наступили и приступы, притом с такой силой, что двум мужчинам едва удавалось ее удерживать. Она пыталась вырваться, издевалась, богохульствовала и хохотала. Казалось, будто целый легион злых духов вселился в нее, и большие, и малые. «Смотрите, смотрите!» — кричала она. «Как они стараются умолить того, кого они называют своим Богом!» «Да, хорош этот Бог, очень хорош, действительно!» «И все же он ничего для такой несчастной, как я, сделать не может». И тут она начала взывать о помощи и душераздирающе кричать. «Ой, отпустите меня!» — кричала она. «Отпустите меня! Разве вы не видите, как сатана меня тащит к себе? Он не хочет меня оставить. Пощадите меня, не удерживайте! Помилуйте, помилуйте! Я больше не могу этого выдержать. Ох, зачем вы меня мучаете? Отпустите нас, говорю вам. Отпустите нас, иначе убью вас». Так как молитва верующих не прекращалась, крик ее становился все неистовей, будто врата ада отворились в нашей комнате. Наконец, окончательно истощенная, она упала на пол и лежала неподвижная. Тут настало истинное испытание веры. С 8 часов вечера до полуночи молящиеся не поднимались с колен. Казалось, что милосердие Божье иссякло. Неожиданно больная вскочила и крикнула, чтобы открыли двери и окна, так как злым духам не хватает места, чтобы уйти от нее. «Дайте место, скорей, скорей, а то он задушит меня! Видите, видите, он ищет выхода, все закрыто!» С воем она упала на пол и оставалась некоторое время неподвижной, с бледным, изнеможденным лицом, точно мертвая. После этого она приподнялась и, вполне успокоенная, села прямо и попросила воды. Осмотревшись кругом, она обратилась к молящимся: «Помолитесь обо мне». Затем попросила она Василия Александровича дать ей Новый Завет, книгу, которой она прежде не могла коснуться. Она взяла ее и прижала к сердцу, а потом попросила отвезти ее домой. Когда на следующее утро Василий Александрович наведался к ней, чтобы узнать, как она себя чувствует,
он нашел ее вполне здоровой и радующейся в Господе. Хочу тут прибавить, что с того дня припадки больше не повторялись. Она сказала ему, что сатана не имеет уже силы над ней, потому что Господь, приобретший ее себе в собственность, силен сохранить ее. Радость бедной женщины была так велика, что она только и делала, что ходила по своим друзьям и рассказывала всем, что она нашла Спасителя, и что больше не боится предстать перед Богом, если Он захочет призвать ее к себе. Муж ее, пьяница, вскоре после этого тоже обратился ко Христу, бросил пить, и они стали счастливой семьей. Оставив Петербург, они поселились в имении Василия Александровича Пашкова, где стали для местного населения благословенными свидетелями любви Господа к грешникам. В Пашковском архиве нашлась при этой статье еще следующая приписка. Последнее, что мы можем сообщить о муже Анны Кирпичниковой, что он в январе 1887 года был приговорен судом к ссылке в Сибирь за проповедь Евангелия. Еще один случай из того же времени принадлежит к воспоминаниям моего раннего детства. Мы слышали о человеке под названием Горинович, который всегда носил на лице черную маску. Однажды я его видела, и это оставило во мне неизгладимое впечатление. Горинович был сыном священника в Малороссии. Родители отдали его в гимназию, но к науке он не проявил особого усердия и вскоре попал в дурную компанию. Попал в кружок нигилистов-материалистов того времени, был арестован и посажен в тюрьму. Когда мать его узнала об аресте сына, она немедленно приехала его навестить и уговаривала его выдать своих единомышленников для того, чтобы получить свободу. Сначала он категорически отказывался. При всей привлекательности свободы мысль стать предателем казалась ему хуже заключения. Одновременно с ним в тюрьме сидели штундисты, арестованные за свои религиозные убеждения. Они произвели на него сильное впечатление. Некоторые из них оказались соседями по камере. Ночью, ходя взад и вперед по своей камере, удрученный и несчастный, он слышал их бодро поющими духовные песни. Он спрашивал себя, кто эти люди, которые могут так радостно распевать в стенах тюрьмы? Почему заключение не казалось им столь страшным, как ему? Настойчивые просьбы матери и тоска по свободе понемногу взяли верх. Он выдал имена своих товарищей, и его немедленно освободили. Как это ни странно, выйдя на свободу, он снова вернулся к своим единомышленникам, не отдавая себе отчета, что они теперь стали его врагами. В их отношениях к нему не было заметно вражды, кроме некоторого холодка и сдержанности в разговорах. Его, как и прежде, допускали к некоторым комитетским заседаниям. Все казалось в порядке, и Горинович чувствовал себя счастливым сверх ожидания. Вскоре один из товарищей предложил ему поехать на прогулку. Они хотели провести день в деревне и выбрали для этого место недалеко от Одессы, куда легко можно было доехать на железной дороге. Горинович принял предложение с удовольствием, не подозревая, какому ужасному концу оно приведет. Он даже помог нести мешок, в котором скрывалась большая бутылка серной кислоты, предназначавшаяся для него. Доехав до назначенной станции, они прошли еще далекий путь полями, а когда наконец оказались вдали от всякого жилья, один из его товарищей бросил вверх свою фуражку, и в то же мгновение Горинович получил страшный удар по голове и упал без чувств. Когда он пришел в себя,
то ощутил, что какая-то обжигающая жидкость изливается на его лицо и шею. Он старался закричать, но не мог. Боли были так ужасны, что он потерял сознание и пришел в себя только в больнице, куда доставили его ослепшим с обезображенным лицом. Глаза, нос, зубы и одно ухо были полностью уничтожены, а правая рука настолько обожжена, что перестала действовать. Страдания от ожогов были так велики, что он умолял врачей дать ему яд для того, чтобы положить конец его мучениям. Когда он настолько поправился, чтобы покинуть больницу, его поместили в приют для неизлечимых. Ему в 22 года предстояло прожить жизнь свою среди слабых, больных стариков и старушек. Там, в одной из своих посещений, нашел его Василий Александрович Пашков и узнал его печальную историю. Горинович был так удручен и ожесточен, что казалось невозможным найти путь к его сердцу. Василий Александрович пробовал беседовать с другими больными, которые находились в той же палате, и при том как можно громче говорил, а также читал им из Евангелия, надеясь, что несчастный молодой человек хоть немного услышит о милосердии Божьем. Все это казалось бесполезным. Однако через несколько дней, к своему удивлению, Пашков получил письмо от заведующей этой больницей с просьбой посетить Гориновича. По словам ее, последнее посещение богадельни Пашковым не осталось бесследным для Гориновича. В его сердце что-то заговорило. Василий Александрович поспешил его навестить. Беседа оказалась благословенной и закончилась обращением несчастного молодого человека. Позже Алексей Бобринский взял его к себе в имение, где он научился азбуке слепых. 2 года спустя он уже настолько духовно созрел, что время от времени в собраниях по частным домам свидетельствовал о Христе и его неизреченной любви. Он всегда ходил в черной маске, так как лицо его было слишком обезображено. Его дальнейшую жизнь можно считать настоящим чудом. Сверх всяких ожиданий, одна милая верующая девушка решилась выйти за него замуж. Она была глубоко предана ему. Они вместе открыли в деревне приют для слепых детей, который в продолжение многих лет поддерживался Василием Александровичем Пашковым. Люди, хотевшие убить Гориновича, были позже найдены и осуждены. Горинович должен был предстать перед судом в качестве свидетеля. Пред всем народом в зале суда он в своих показаниях заявил обо всем, что Господь для него совершил. Один из подсудимых зарыдал, увидев его лицо, и весь зал был потрясен, когда Горинович в конце своей речи сказал, что он полностью прощает своих друзей и от души желает им стать настолько же счастливыми, как и он теперь. Эти сведения целиком взяты из записей Пашкова, оставшихся после его смерти. В следующей главе моей книги я приведу рассказ самого Гориновича о его обращении. Доброта и щедрость Василия Александровича Пашкова были сказочны. Говорят, что управляющий его имением просил его сократить свою щедрость. В окрестности стало известно, что этот помещик помогает каждому, который обращается к нему с нуждой. Как только узнавали, что Василий Александрович у себя в имении, немедленно к нему стекались со всех сторон просители. Приходили, однако, не только нуждающиеся, но и все, кому не лень. И последнее огорчало людей серьезных и положительных. Так что Василию Александровичу пришлось начать учиться быть разумным в добрых порывах
и подчинять их руководству Божию. Письма, полученные им уже после его высылки, свидетельствуют о том, скольким он помогал, и как многие его с благодарностью вспоминали. О том, как ревностны и бесстрашны были эти первые свидетели в своем служении Господу, свидетельствует следующий случай. Однажды, узнав, что эскадрон кавалергардского полка, в котором он некогда был полковником, должен был пройти мимо его дома, по набережной Невы, Василий Александрович вышел ему навстречу с пачкой Евангелий и, обратившись к командиру эскадрона, попросил его разрешения раздать их солдатам, на что тот дал свое согласие. Солдаты спешили, и каждый получил по Новому Завету. В те дни не было еще запрета на распространение Священного Писания. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливень слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Я для тебя готовлю лучшее. Я для тебя готовлю лучшее. Ты лишь немного потерпи. Ты не заглядывай в грядущее. Там без меня лишь тупики. Не забывай, что все в руке моей. Во благо все творю, дитя. Нет, не бывает здесь случайностей. Все от меня, все от меня. Ты не спеши, ведь ты особенна. И у меня свой план, поверь. И в час лишь мною уготованный я для тебя открою дверь. Во мне ли счастье настоящее? Не усомнись в моей любви. Все без меня здесь проходящее. Все без меня мечты пусты. Я не хочу, чтоб ты в поспешности избрала скользкую стезю. И чтоб твои потом погрешности сломали всю твою судьбу. Я приготовил тебе лучшее. И на других ты не смотри. Нередко ведь огни влекущие ведут к погибели, увы. Я знаю все желания тайные, по сердцу все тебе пошлю. Ты не забудь, прошу лишь главное, доверить мне свою судьбу. Порою с грустью смотришь в зеркало, ища изъяны у себя, а для меня ты совершенная, ведь я создал тебя, любя. Смотри же в зеркало нетленное, слова Писания вникай, в них красота вся сокровенная, любовь моя в них через край. Я для тебя готовлю лучшее, не торопи свою судьбу. Не допущу тебе я худшего, ведь я тебя люблю, люблю.

Я жить хочу. Я жить хочу. Я просто хочу жить. Ни частью, ни какой-то половинкой, что не способна даже растворить ни глыб больших, ни даже малой льдинки. Неужто в этом сложность и беда? Неужто я попала в искушение? Просила исцеления, когда и на свой путь в судьбу благословения. Зачем себя напраслиной терзать, лелея то, что просто невозможно, и ждать чего-то, постоянно ждать, уже от ожиданий этих тошно. Куда ни гляну, всюду тупики, душа как будто стала над обрывом. О, что же дописать в конце строки, чтоб вышло все созвучно и красиво? Я жить хочу, услышь меня, Господь, к Тебе мой зов и сердце обращение. Твои лишь руки исцеляют плоть, мечтам давая жизнь и воплощение. Ты верен слову, Ты неизменим. Пусть говорят вокруг все об обратном, но я Тобою двигаюсь одним, хоть спотыкаюсь в этом многократно. Я жить хочу, наполни мой сосуд водою чистой, чтобы крепла вера. Я знаю, перемены в жизнь грядут, откроются к свободе скоро двери.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойницкого.

Книга пророка Иеремии, глава 13. «Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс, и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано: «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там, в расселине скалы». Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: «Встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен и ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне: «Так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славою, хвалою и украшением, но они не послушались. Посему скажи им слово сие: так говорит Господь Бог Израилев: всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им: так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли, и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима. И сокрушу их друг о друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит. Воздайте славу Господу, Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем: за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня
и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты после сего не очистишься, доколе же? 14 глава книги пророка Иеремии. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездожия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Для чего ты как чужой, в этой земле как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу сему, за то, что они любят бродить, не удерживая ног своих. Зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь: «Ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их». Тогда сказал я: «Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте». И сказал мне Господь: «Пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча. И некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. И скажи им слово это: да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают. Ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою.
не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей, вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. 15 глава книги пророка Иеремии. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч». И кто на голод, на голод, и кто в плен, в плен. И пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли, за Манассию, сына Езекии.

путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей, опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении родившая семерых, испускает дыхание свое. Еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал: конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровище твое отдам на расхищение, без платы за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, и я съел их. И было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющую на мне рукою твоею я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На это так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним, и сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Глава 16 книги пророка Иеремии. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли. Мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление. И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я прекращу

ищу на месте сем в глазах ваших, и во дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим, тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий гор. Ибо очи мои на всех путях их, они не сокрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. 1 Коринфянам 2:1-2. Апостол Павел открывает нам завесу успешного служения в приобретении душ. Он хочет объяснить коринфянам, что они в Господе, то есть Церковь Божия в Коринфе, есть плод действия Слова Божьего и Духа Святого, а не результат человеческой мудрости и его личных способностей. Павел – человек весьма образованный и эрудированный для своего времени. Проповедуя в синагоге Коринфа, он не пользовался приемами ораторского искусства и человеческой мудростью. Человеческая мудрость включает в себя интеллект, знания, в том числе знания психологии, логику, опыт и тому подобное. Но в ней отсутствует сила Божия. Такая мудрость действует убедительно в сфере политики, философии, науки, бизнеса, но не в приобретении душ для Христа. К тому же человеческая или мирская мудрость не познала Бога и потому не в состоянии решить проблему греха в человеке. Павел также не предлагает коринфянам богословские теории, не обрушивает на своих слушателей весь арсенал своих показаний в области греческой философии или иудейских традиций и преданий. Здоровые богословские знания, как и знания вообще, необходимы и полезны на своем месте. Но они не спасают. Спасает человека сила Божия во Христе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Римлянам 1:16. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Примечательно, что Павел проповедовал иудеям и грекам, для которых распятый Христос был соблазном и безумием. Однако это не останавливало его. Будучи в Афинах, он проповедовал высокообразованным интеллектуалам того же Христа, распятого и воскресшего, что и простым людям в Коринфе. Из своего собственного опыта он хорошо знал, что победить грех в людских сердцах, изменить коренным образом их мышление, может лишь слово о кресте. Лишь тот, кто умер за грехи людей и воскрес для их оправдания, силен спасти их от грехов и грядущего гнева. И за эту благодать, данную коринфянам, Павел выражает благодарность и всю славу Богу. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». В плане греховности и нужды во спасении Библия ставит всех людей на один уровень. Спасение же требует смирения и признания вины перед Богом. Если в проповеди о распятом Христе нуждаются простые люди, то также точно и академики, и доктора наук. Если бы спасение достигалось умом, то по своему статусу и уму люди, знатные и ученые, первыми должны были бы сойти со своих пьедесталов и склониться перед распятым, ибо нет другого имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Деяния, 4 глава. Если же говорить о проповеди Евангелия в среде так называемого «высшего общества», то будет весьма глупо уповать на ораторское искусство
и состязаться с Демосфенами и Цицеронами. К тому же красноречие затрагивает ум, а не душу. Достоевский, посетивший собрание, проводимое лордом Редстоком, писал о нем: «Говорят, в эту минуту у нас в Петербурге лорд Редсток, тот самый, который еще 3 года назад проповедовал у нас всю зиму. Мне случилось его тогда слышать один раз, его проповедь, и помню, я не нашел в нем ничего особенного. Он говорил не особенно умно, не особенно скучно. А между тем, он делает чудеса над сердцами людей. К нему льнут. Многие поражены. Ищут бедных, чтобы поскорей облагодетельствовать их. Он производит чрезвычайные обращения и возбуждает в сердцах последователей великодушные чувства. Впрочем, так и должно быть, если он в самом деле искренен и проповедует новую веру». Следует здесь добавить, что Редсток говорил через переводчика. В чем же крылся успех его проповеди? Редсток был мужем молитвы. Через молитву он получал силу достигать человеческих душ. Будучи английским лордом, он был вхож и в аристократическое общество Петербурга. Через его проповеди и свидетельства знатные люди, дворяне с именем и положением, в том числе и члены правительства, обратились ко Христу. Все вышесказанное относится не только к проповедникам, но и ко всем детям Божиим. Не все призваны быть проповедниками, но свидетельствовать об Иисусе Бог призывает каждого христианина. Иисус сказал: «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Дорогой, если ты дитя Божье, то свидетельствуешь ли ты о своем Спасителе? И как ты свидетельствуешь? Чьей силой и во имя кого? Пусть Бог благословит тебя!

слово «мама» дорогое, ею нужно дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Когда был еще младенцем, и она в тиши ночной, словно ангел, у постели охраняла мой покой.

0: Спасибо тебе за то, что ты есть.
1: Спасибо за твои молитвы, заботу и переживания.
0: Господь, помоги не огорчать маму ни словом,

Я часто думаю, какой будет встреча с ним там, за той последней чертой, такую ли, какую в летний вечер бывает радостная, трепетная встреча влюбленных первой любовью молодой. Или она подобна будет встрече вернувшихся на родину, домой, когда дрожат рыданием скрытым плечи у странника от радости немой.

глазами, и вдруг, найдя, помчался к ней одной. Не знаем мы, какою будет встреча, но знаем мы, что скрыты будут в ней частички встреч земных. Они, как тот предтеча, готовят нас к чудесной, вечной встрече, которой нет прекрасней.

Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите верьте, хотите нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Христос дал жизнь тебе и мне. Я буду говорить о крови Иисуса Христа. Это святыня. И Библия называет эту кровь драгоценной. Много людей пролили кровь свою на этой земле за родину, за друзей. Великие, большие цели, которые были поставлены перед людьми. Но кровь Иисуса отличается от всех героев, героев веры даже. То она является драгоценной для тебя лично. Это твое, это твоя часть, это твой мир, твоя безопасность. Кровь Иисуса, ею отмечены косяки твоего сердца, твоих дверей, твоего дома, твоих детей. Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, потому что, приняв Иисуса Христа, я почитаю себя мертвым для греха и живым для Бога. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 стиха. Иисус же сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Вкушающий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Вкушающий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Друзья мои, это те слова, это то выражение и та твердыня, которая запнула многих людей, и они остановились на своих путях. Они в недоумении, что это значит? Что значит есть Мою плоть и пить Мою кровь? Что значит сегодня жить им, пребывать в нем, и он во мне? Здесь далеко не в буквальном смысле слова сказаны эти слова. Здесь особый акцент сделан на образ, на духовную жизнь, отношение и общение человека с Богом, о таинствах, которые раскрывает нам Дух Святой. Соединяемся с Иисусом в смерти Его и в смерти Своей. Скрещивание, когда колируют деревья, дикая маслина и доброе, здоровое дерево, маслины, соединяются в одно. Условная смерть через веру. Мы не можем принять воскресение Христа без Его смерти. Мы не можем почитать себя воскресшими, не познав внутреннюю суть и тайну смерти для себя, для греха, для этого мира. Почитайте себя мертвыми для греха. Эта смерть соединяет нас с Господом. Это боль, переживание, с которыми ты проходишь, смиряясь перед Богом, плачешь. Это благословенное обетование для тех, кто открыт для Господа. Для них это слово. Вы же понимаете, христиане, верующие люди, что это что-то большое, благословенное, бессмертное, которое дает нам возможность в это время, когда история свершается, пришествие Христа приближается, мир как бы в безумии и в страхе ожидания, а мы, верующие люди, понимаем, что нам даны ключи, тайный код, посредством которого мы можем побеждать верою в Иисуса Христа через общение с Ним. Итак, речь идет об общении человека с Богом. Многие люди говорят, что «а как это можно общаться с Богом сегодня на земле?» Читаем Библию, но понимаем ли мы, что общение с Богом – это больше, чем то, что мы можем быть читателями Слова Божьего, молиться иногда, молиться всегда и не унывать, жить им как ценности, которые у тебя превыше всего. Я когда приду к тебе в гости, и ты мне расскажешь, чем ты живешь, похвалиться, радоваться, рассказать мне о нем, о воскресшем, кто отдал свою жизнь за тебя. Жизнью не называйте все остальное, все мимолетно. Гавайи, Калифорния, Флорида, красивые места и теплые на земле ничего не значат по сравнению с той жизнью, Господь остановил солнце, остановил время, и для нас не существует заката, старости, болезни, поражений, которые могли бы сегодня задеть человеческую душу. Бог нас спас и помиловал. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Чаша благословения не есть ли приобщение? Это как подтверждение, как символ. Люди, которые принимают водное крещение, это не значит, что они умирают там на берегу или там в воде, когда их крестят, молодые или старшие. Они подтверждают, символично говорящие, что они так поступили, что они так сделали, что это произошло в их жизни. При общении мы прикасаемся к живому, к Новому Иерусалиму, к граду святых. Вот это и есть Церковь Иисуса Христа. Я не хочу касаться или углубляться, говоря много о крови, но вы сами понимаете, что кровь – это жизнь. Там, где кровь проходит в наш организм, в нашем теле, там и жизнь появляется. Там, где кровь не поступает, онемеет та часть тела, начинается анемия, потом омертвление части тела, гангрена начинается и смерть. Если кровь не поступает, не циркулирует в теле человека, там, где кровь, там жизнь. Если кровь остыла в жилах, если кровь остановилась, человек умер. Если кровь Иисуса Христа перестала функционировать в нашем духовном теле, друзья мои, если она перестала омывать, очищать, освобождать нас от шлака. Если кровь Иисуса Христа перестала омывать наши грехи, очищать наше сердце, то наступает смерть, духовная смерть. Человек еще ходит по земле, еще физически живет, но в духовном нету жизни. Кровь имеет способность нести кислород, питание для всех органов тела. И в то же время кровь, она выносит распадающиеся клетки, шлаки, потому что таков закон Божий. Есть такие места в нашем теле, где кровь мало поступает. Нужно дать возможность этой крови функционировать, потому что сама кровь лечит само по себе, лучше любого лекарства. Кровь несет жизнь. Мы нуждаемся в исцелении, но лучше всего действует Господь посредством крови Иисуса Христа, которая очищает нашу душу и сердце, и исцеляет и тела наши, и наши души. Она покрывает все грехи, написано. Если в Ветхом Завете кровь покрывала алтарь, покрывала те грехи, которые были видимы, то сегодня очищает от мертвых дел нашу совесть. Друзья мои, Бог не вспоминает. Удивительно. Бог не вспоминает, Бог забывает. Он бросает за хребет твои грехи, потому что кровь имеет огромную силу, кровь Христа. Многие люди обмануты дьяволом, и они несут на себе свои переживания. Дьявол внушает им, что Господь тебя не простил. И себя не могут простить, но Господь говорит, что эта кровь работает и подспудно. Она работает там, где никто не видит. В нашей совести, очищая и успокаивая нашу совесть и сердце. И я знаю, Господь жив. Бог тот, который прощает. Господь тот, который восстанавливает, который не вменит тебе греха твоего. Когда человек умирает, имеет поражение в крови, то другие люди могут дать ему кровь. Есть доноры. Но эта кровь должна быть принята организмом, телом. Есть кровь несовместимая. Наша кровь определена на группы крови. То есть первая, вторая, третья. Там также и в нашей духовной жизни, если Господь дает нам кровь свою, но у меня несовместимость организма, то есть я не принимаю, мой организм не принимает этой крови, жизни и радости, и благословения не будет. Я не смогу иметь жизнь в себе. Наш Господь Иисус Христос – лучший донор, который дает нам свою кровь, свою жизнь. И эта совместимость не зависит от этого физического определения крови. Это зависит от нашей веры. Только вера в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа – это величайшая сила, благодать, действующая сегодня. Верить в Иисуса Христа нужно всем сердцем и душою. Верить, что это твое. Дал бы Господь, чтобы мы жили этой кровью, жили этими откровениями Господа, жили Его присутствием в Духе Святом, общаясь с Ним. Как тело наше очищается, так и наш дух и наша душа, она очищается, потому что кровь приносит питание. Чем больше мы знаем об этом, тем больше приходим в восторг. В разнос приходит наш разум. Мы не представляем себе, Господи, это же такая премудрость. Чудно я устроен, сказал Давид. Это замечательно. Бог так позаботился о нашем теле. То коль паче, как важнее о бессмертии нашей души, потому что тело наше временное, а душа наша бессмертная. Вот почему Иисус сказал, что вы имеете жизнь вечную. Вот почему верующие в Сына переходят от смерти в жизнь. Потому что кровь Иисуса действует не временно, не поверхностно, но до самых глубоких границ нашего естества проникает кровь Христа, кровь Иисуса. Вопрос: ты спасен? Скажите детям вашим, напоминайте, что мы спасены кровью Иисуса Христа. Враг человеческих душ никогда не сможет подойти к дверям и косякам тех дверей, где отмечена кровь Христа, где Господь царствует, где Господь является защитой от вечных поражений ада. Господь спас нас, друзья мои, и спасает. Господь милует, и Бог дает нам знать о себе. Кровь Христа очищает нас от греха. Грех – это бактерия. Бактерии везде действуют. Часто люди прикасаются своими руками к чужому, к странному, греховному, к чуждому. Кровь Иисуса Христа точно так же очищает нашу душу. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Общение с Богом, со Христом во свете. Псалтир 35:10. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Бог освещает не просто как фонариком, как прожектором просвещает нашу дорогу или путь в темноте. Написано, Бог просвещает тьму мою. Господь говорит, что Он просвещает наше сердце. Блажен народ, который знает,

пришел к Богу, уже не можешь не любить. Кровь Христа очищает нас, если мы во свете. Кровь Иисуса Христа не может нас очистить, если мы находимся во тьме. Смотрите, кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Не так легко любить братьев шероховатых, непокорных, незрелых духовно, неверных. Не так легко любить, друзья мои, людей на земле. Без Духа Святого это практически невозможно. Без меня не можете делать ничего. Господь помогает нам любить, снисходить, молиться за тех людей, которые нам приносят горе или переживание, разочарование или печаль. Мы молимся за них. В Откровении сказано, что спасенные народы будут ходить во свете. Там в буквальном смысле, сегодня условно, прикосновение к чаше и хлебу – это подтверждение, что я точно так же поступаю в жизни. Спасенные будут ходить во свете, за Агнцем, куда бы он ни пошел. Можно ли ходить за Агнцем, куда бы он ни пошел? Там, если ты здесь на земле, не ходил его путями, если ты не был водим им, там я буду во свете, а здесь я буду во тьме. Жизнь начинается здесь. Бессмертие началось. Вы уже бессмертны, друзья мои. Вы не умираете, вы меняете адрес. Вы приходите в другую сферу, в другое измерение, в вечность. Потому что, начавши с Ним, Он есть Альфа и Омега, Он вечный. Я живу, и вы будете жить. Спасенные народы будут ходить во свете, ибо Господь Бог освещает их. Да, слово Твое есть светильник ноги моей. Оно освещает, куда идти, Бог подсказывает мне. Но Он освещает внутри меня тьму мою. У нас возникает масса вопросов, когда мы думаем: Господи, а что мне делать? Что мне ответить? Как мне поступить? Как мне рассчитаться? Куда идти? Что предпринять? Изменить ситуацию? Масса вопросов, которые касаются вашей жизни. И Господь говорит, Господь отвечает, что во свете Твоем мы видим решение своих вопросов. Во свете Твоем мы видим, что сказать, как поступить, где повременить, а где поспешить. Бог подсказывает нам каждый раз, когда мы во свете Его ходим. Друзья мои, ходите во свете Господа. Сегодня на земле тьма, много проблем, а Господь есть решение. Это Царство, оно внутри нас. Испытав Его любовь, когда кровь Иисуса Христа, она действует, она не должна быть остановлена. Через нас она должна проходить дальше. Человек не имеет жизни, потому что он не отдает. Он получает от Бога любовь, он получает прощение. Хочешь спасения? Возьми, это твое. Хочешь милость? Пожалуйста, Бог милует тебя. Но знай, что если ты не будешь отдавать, а только принимать, кровь, она приходит к сердцу и от сердца. Точно так же кровь Иисуса, она работает, когда мы уходим во свете, общаемся с Господом и в то же время и отдаем дань. Отдаем, как апостол Павел говорит: я должник и варварам, и еленам, этому миру. Я должен им сказать о Христе. Я должен освещать, я должен быть светом и благословением. Я должен прощать, как Бог меня простил во Христе Иисусе. Когда я не могу прощать, я во тьме. Я нахожусь в глубокой яме, в неверии, потому что я не верю, что Бог меня простил. Когда мы во свете, мы должны общаться со всеми людьми, друзья мои, но быть самим собою, нести жизнь, благословение. Но когда человек приходит в общение с другим, как некогда Иосафат вступил в сообщество с Ахози, то Господь обличил его: ты поступил неправильно. Будут разбиты твои корабли, разрушены твой бизнес, будем говорить так, ты поступил неправильно. Да благословит нас Господь иметь в себе жизнь. И жизнь с избытком, жизнь, которая несет благословение и отраду. Мы говорили сегодня о крови Иисуса Христа, о той крови, которая работает, функционирует в нашем естестве.

о той крови, которая несет жизнь. И мы услышали условия этой жизни. Когда мы почитаем за святыню кровь Иисуса Христа, когда мы ходим во свете Его Слова, не скрываем от Него свои грехи, открываем Ему свое сердце с радостью, чтобы освободиться от греха. Тогда мы имеем общение со всеми, призывающими имя Господа от чистого сердца. Как результат того, что мы имеем общение с Богом, мы не можем не иметь общения с теми, кто нуждается в нашей помощи. Когда-то апостол Павел говорит Филимону: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Господь сегодня говорит не только апостол Павел. Мы принимаем это слово как от Бога. Это Господь напоминает нам, что ты говоришь, имеешь общение со мной. Докажи это. Если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Принять как Христа, принять как Дитя Божье того или иного человека, это что-то из вон выходящих. Это трудно понять. Это Библия называет чудом. Это первоначальные шаги нашей веры. Это наше здоровье, благополучие нашей жизни на земле, наша защита. Кровь Иисуса Христа – это наша защита. В каком бы безопасном автомобиле вы ни ехали по дороге, как бы вы четко не соблюдали правила дорожного движения, если Господь вас не сохранит, напрасно бодрствует водитель за рулем. Поэтому Господь хочет, чтобы мы уповали на Него. Часто люди говорят: вот кровь на моей машине, на моем доме. Кровь не работает так в физическом мире. Кровь работает в вашей жизни, в сердце человека. Бывает, что отступник, которого взял в машину свою, а Господь метит такого человека. Он говорит: зачем ты его взял с собой? И он отступник. Он сел на корабль, направляющийся к Фарсис. И вдруг потрясение не только на этом корабле, но в бассейне Средиземного моря. Там все корабли, наверное, искали причину, как обезопасить свой маршрут. Сколько случаев было так, что Господь сохранил самолет ради одного человека, который был в безопасности у Господа. Много случаев, друзья мои, когда говорят: слава Богу, что с нами был этот человек, Божий человек. Так случилось в 27 главе Деяния апостолов, когда апостол Павел находился в бушующем море, и там ради него Бог сохранил жизнь. Ради апостола Павла были сохранены все узники, а ради Ионы, который отступил от Бога, чуть не погибли все. Дорогие друзья, почитайте кровь Иисуса Христа святыней. Ходите во свете Евангелия, общайтесь с Богом, любите собрания, живите ценностями неземного характера, и Господь вас благословит. Это мое желание сегодня.

Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения и чахнет, сохнет в горестях земных. Войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары ссыльный за Христа, вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака продолжил петь последнюю строкой, и оба вышли, и под ночи мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученый, другой был мужиком недавно от сохи, но здесь забыто все, два брата заключенных в общении святом не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождением разные, одни умнее и богаче, чем другой, и все же мы одно слились своеобразно в одно собрание детей, семьи родной. Один у нас Отец, один у нас Спаситель, одни стремления, одни у нас мечты, учение одно преподал нам Учитель, и песнь в душе одна нездешней красоты. Куда бы жизни океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе какой-то голос нежный нас побуждает вновь везде искать своих. Своих по духу, тех, кто ангца кровью искуплены от мира, как и мы, чье сердце бьется неземной любовью и к свету тянется из царства зла и тьмы. При встречах с полуслова понимаем, что мы одно, что перед нами брат, и как родного крепко обнимаем того, кто был чужим лишь 5 минут назад. Мы часто говорим, что наша жизнь как пар, как утренний туман, что солнцем исчезает, что дорог нам спасение, вечный дар Христа пришествия всяк жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нам нужны расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, что больно бил нас Бог? Перенесли немало в жизни бурьмы, исколесили множество дорог. Давайте потесней вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить, и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем бодствуя Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении, за дело Божие, за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, сегодня мы начинаем чтение новой книги «Исполнение Божьей воли». История в этой книге не о том, как один человек, несмотря на все препятствия, взял свою семью и прошел дорогу в половину пути вокруг земли из Сибири в Америку. Речь идет о том, как Бог показывает свою мудрость, силу и могущество в нашей повседневной жизни. Бог наметил путь для этого простого человека и его семьи из Сибири в неизвестном для них направлении. Он провел их через долину смерти, провел по земле, где происходили войны, голод, болезни, тюремное заключение, пытки и смерть. Все это было за верность Христу и за то, что они не приняли коммунизм как единственную надежду для человека. Бог посылал своих избранников, верующих и неверующих, в течение всего их пути, чтобы вести их через войну, болезни, голод и смерть. Впоследствии Он привел их к месту назначения. Только когда мы достигли Америки, Бог показал моему отцу конец его путешествия. Все верующие в русской церкви в северо-западном китайском пограничном городе Кульдже были уверены, что семья Омегина, Шилохвостова, погибла, спасаясь от коммунизма, убегая из Кульджи и пробираясь сквозь войну. Они говорили, что если их не убили в зоне военных действий, они наверняка погибли, пытаясь пройти через пустыню Гоби с восьмерыми детьми. Потом все забыли о семье Омегина. Все были уверены, что они мертвы. Примерно через 10 месяцев после того, как семья ушла, до Кульджи дошла весть, что семья Омегина жива и здорова. Они добрались до прибрежного города Шанхая, пройдя по всему Китаю. Члены церкви в Кульдже сказали: «Если они смогли сделать это без какого-либо снаряжения, идя пешком, то мы, безусловно, можем сделать это со всем необходимым, что у нас есть». Они начали уходить в Шанхай, к свободе от коммунизма в то время, когда окно возможностей еще не закрылось. Многие из них этого не сделали. Те, кто выжил, приехали в Шанхай почти год спустя. К тому времени все пути к свободе были закрыты. Через иммиграционных адвокатов в Шанхае группой были предприняты многие безуспешные попытки, чтобы выехать в Америку. Коммунисты закрыли все пути выхода из Китая. Группе не разрешили приехать в Америку, а отправили на Филиппины. Отец не сдавался. Он настаивал на том, чтобы иммиграционные власти переправили эту группу в Америку. Он говорил: «Это мои земляки из Кульджи, из Китая, и я был их пастором. Это мои братья и сестры во Христе. Я должен помочь им приехать в Америку». Отец обратился к русским церквям в Калифорнии, чтобы найти спонсоров и помочь перевести группу с Филиппин в Калифорнию. Всюду, куда он приходил, ему говорили, что их много, а нас мало. Мы не можем спонсировать такую большую группу, чтобы перевести их из другой части мира. Но отец не сдавался. Он сказал: «Я знаю, это возможно сделать». Когда есть что-то невозможное для человека, Бог идет и делает это возможным. Мой дед пошел работать на железную дорогу в одном очень холодном сибирском регионе России. Однажды сотрудник из отдела железной дороги пришел в дом к моей бабушке и сказал, что ее муж погиб в результате несчастного случая. Он не рассказал подробности аварии или почему это произошло. Поскольку она не получила никаких выплат от железной дороги в связи с потерей кормилица, она столкнулась с трагической реальностью нищеты и голода. Она пыталась выжить, насколько возможно, с двумя детьми. Поскольку дедушка только начал работать на железной дороге, у них не было никаких накоплений. Эта ситуация и тот факт, что от железной дороги не было никакой помощи, означали, что бабушка осталась без гроша с двумя детьми, которых необходимо было кормить. Хозяин дома, где они снимали жилье,
был достаточно любезен, чтобы позволить им оставаться в его доме бесплатно до лета, а после этого она должна была начать платить за аренду. Разумеется, она не могла прокормить своих двух мальчиков и себя в холодные сибирские зимы. Она поговорила со своими друзьями и служителями церкви, чтобы получить советы, как она и ее дети могут выжить в это время. Они предложили ей отвезти мальчиков в монастырь, где о них могли бы хорошо позаботиться. Они заверили ее, что там у мальчиков будет крыша над головой, одежда, еда и, самое главное, образование. Когда наступила зима, моя бабушка снова пришла в церковь, чтобы поговорить со священниками и еще раз убедиться в том, что решение отдать ее сыновей в монастырь будет самым правильным. Священник православной церкви заверил ее, что это действительно лучший вариант для ее детей. Он сказал, что они получат христианское образование и могут даже стать священниками в своей деревне. И, безусловно, церковь потом могла бы использовать их в служении. Бабушка, будучи очень набожной православной христианкой, поверила в то, что ей сказали священники, и решила отвезти мальчика в монастырь. Глубоко внутри себя она понимала, что священники были правы. Вместо мучительного голода и холода у мальчиков будет крыша над головой, одежда, еда и образование. Однако, проведя много изнурительных бессонных ночей и тягостных дней в размышлениях о предстоящем расставании, она уже не была так уверена. Решиться на такой шаг было страшно и мучительно. Борясь со своими мыслями, она думала, что все-таки сможет прокормить их. Но жить было не на что, и она уже представляла себя и своих детей умирающими от голода и холода. Она не должна допустить, чтобы потерять их таким образом. Видя безысходность их положения, она понимала, что пришло время, чтобы мальчики оторвались от нее и чтобы Бог повел их по жизни сам, заботясь о них. Но расставание с детьми было для нее очень мучительным. Конечно, она была похожа на всех матерей. Она хотела лучшего для своих детей и понимала, что в монастыре ее мальчики найдут все, что им нужно. Ее сердце разрывалось от горя. Но это был вопрос их жизни и смерти. Если бы она не решилась поступить так, это означало бы гибель для всех троих. Со временем Бог исцелит ее сердце, и мальчики тоже будут живы. «Монастырь», — сказала она себе, — «новый дом для мальчиков». На следующее утро она рано разбудила детей и приготовила узелки с одеждой, чтобы они могли взять их с собой. Затем одела мальчиков в пальто и шапки, валенки, и они пошли по укатанной санями снежной дороге. До монастыря было 2 дня ходу по свирепому сибирскому морозу. Мать знала, что прежде они должны будут добраться до дома ее подруги, которая жила на половину пути между их деревней и монастырем. Они могут провести там ночь, а на следующий день рано утром уйти, чтобы добраться до монастыря до наступления темноты. Шли они весь день по следам от саней. Вокруг не было видно никакого жилья, только деревья, покрытые снегом. Она благодарила Бога, что день был безветренный. Когда наступил вечер и стемнело, мать сказала: «Ищите свет впереди. Это может быть дом моей подруги. Мы уже близко». Вскоре ребята заметили тусклый огонек и поспешно зашагали в этом направлении. Их мать молилась, чтобы они пришли к нужному дому. Они ускорили свой шаг, и скрип снега под их валенками становился все громче. Темнело. Им было труднее видеть следы от саней. Как только они увидели тусклый свет еще ближе, то перестали следить за дорогой. Они знали, куда идут — прямо к свету в окне. Мальчики побежали вперед, так что мать стала отставать от них. Наконец она догнала их, подошла к двери и постучала.
Конечно же, это был дом ее подруги. Все трое вошли в дом. Ее подруга встретила их с распростертыми объятиями. Она предложила им горячий чай, сыр и хлеб. Чай был просто горячей водой, куда добавили немного молока, в основном для подкраски воды, потому что молока было очень мало. Поскольку сахара не было, она добавила туда щепотку соли, чтобы придать ему вкус. Мальчики поужинали и отправились спать, а мать и ее подруга еще долго обсуждали их положение. Мать рассказала своей подруге о смерти своего мужа и о своих переживаниях за детей. Подруга полностью согласилась с ее решением, чтобы отдать мальчика в монастырь, где о них позаботятся и дадут образование. Рано утром они встали, приготовившись к завтраку, с чаем и с кипятком.

ведь вы должны добраться туда до наступления темноты». Когда они шли, мать все время повторяла, что это очень важно, чтобы они продолжали постоянно двигаться. Они не хотели, чтобы ночь застала их пути, иначе они замерзнут. Они должны отдыхать совсем недолго и продолжать идти, чтобы добраться до монастыря до наступления темноты. Когда приблизился вечер, вокруг них стала быстро сгущаться темнота. Они продолжали следить за следами от саней, но в темноте их стало очень трудно разглядеть. Небо было серым, а деревья, покрытые снегом, тоже выглядели серовато-белыми. Это были березы, которые смешивались с фоном. Все было серовато-белое. Небо, деревья, дорога. Они напряженно следили за дорогой, понимая, что если потеряют ее, то заблудятся в лесу и замерзнут. Эти мысли наполняли сердце холодом. Они не хотели умирать. Мысль о смерти стала очень реальной. Она придавала новую силу двигаться вперед, несмотря на сильную усталость. Начиная свое путешествие, они думали, что это будет интересно. Они будут идти, играть на снегу и хорошо проведут время. Теперь же они поняли, насколько это серьезно. Когда мысли о смерти стали постоянно возникать в их головах, они прикладывали все усилия, чтобы двигаться по почти невидимым следам от саней на снежной тропе. Стало слишком темно, чтобы их видеть. Несколько раз мальчикам приходилось становиться на колени и ощупывать снег руками, чтобы почувствовать, где снег утрамбован санями, и понять, где дорога. По мере того, как вечер становился темнее, мороз крепчал. Они пошли еще более энергично, чтобы не замерзнуть и быстрее добраться до места. Мать снова сказала: «Мальчики, смотрите вперед, ищите свет, ищите какой-нибудь свет. Неважно, монастырь это или чей-то дом. Мы должны найти приют в любом доме, иначе мы замерзнем». Уже был поздний вечер, стало совсем темно и намного холоднее. Прошло еще немного времени, и один из мальчиков воскликнул: «Смотри, мама, впереди нас свет!» Они поняли, что приближаются к монастырю. Ускорив шаги, они направились прямо к свету. Мать взволнованно проговорила: «Давайте посмотрим. Да, этот маленький огонек находится прямо над дверью монастыря». Когда они подошли совсем близко, они заметили, что огонек был выше колокола, а сам колокол висел над небольшой дверью. Их мать быстро подошла и позвонила. Когда они стояли уже перед дверью, ожидая, что кто-нибудь ее откроет, мальчики стали замечать, что их пальцы немеют и начинают терять чувствительность. Все трое буквально начали замерзать прямо у входной двери монастыря. Их мать снова позвонила в колокольчик. Ничего не произошло. Никто не подошел к двери. Их мать попыталась открыть дверь, но дверь была заперта. Они заволновались. Мороз проникал через одежду, и они стали буквально замерзать. Промерзшая одежда, вместо того, чтобы согревать их, казалось, вытягивала последнее тепло. Неужели они замерзнут прямо перед дверью монастыря? Неужели они прошли 2 дня по снегу и холоду и, наконец, добрались до монастыря только для того, чтобы замерзнуть здесь на пороге? О, как это ужасно! Мать отчаянно звонила в колокол. Монах, который крепко спал, внезапно вырвался из своей блаженной дремоты от раздражающего звона колокола снаружи. Глубоко раздосадованный пронзительным звуком и все еще сонный, он поднялся со своей кровати, что-то бормоча себе под нос. Пытаясь удержать равновесие и хватаясь за стены, он медленно направился к входной двери и открыл маленький глазок. Не глядя, кто там есть, он крикнул громким хриплым голосом.

«Чего ты хочешь?» Мать ответила. «Откройте, прошу вас. Священник в церкви нашего села послал нас сюда, чтобы я оставила здесь своих ребят, и чтобы они тут жили, изучали Библию и узнавали о Боге». В один момент монах открыл маленькую старую дверь. Дверь очень скрипела на своих петлях, когда он ее открывал. Когда они вошли в монастырь, их сразу окутало теплом. Где-то внутри себя мальчики сразу почувствовали, как пальцам рук и ног стала возвращаться чувствительность. Неустойчивой, шатающейся походкой монах повел их в комнату, где кипела вода. Вскоре они наслаждались горячим чаем, хлебом и сыром. Закончив ужин, мать рассказала более подробно, зачем они пришли сюда. Она сказала монаху, что она обсуждала свое положение с детьми, со священниками в своей деревне, и они настоятельно рекомендовали, чтобы она привела ребят сюда, в монастырь. Монах, понимающе кивал головой. «Вы приняли правильное решение. Вы можете оставить здесь мальчиков. Мы позаботимся о них. У них всегда будет еда, одежда, и мы будем учить их Слову Божью. Возможно, они даже захотят стать монахами или священниками. Может быть, даже будут священниками в церкви в вашей деревне». Затем монах отвел мальчиков в их комнату, а мать поместил в комнате для гостей. На следующее утро все встали рано. Монахи уже приготовили на завтрак горячий чай с молоком, хлеб, сыр и гречневую кашу. Закончив завтрак, мать обняла и поцеловала каждого мальчика. Со слезами на глазах она вышла из комнаты. Монах проводил ее к той же самой маленькой скрипучей двери. Мальчики и монах стояли в дверях и смотрели, как мать медленно шла из монастыря и, наконец, исчезла в заснеженной дали. Когда мальчики стояли в дверях и смотрели в ту сторону, куда ушла их мать, вряд ли они понимали, что это был последний раз, когда они ее видели. Медленно тянулись месяцы. Однажды, когда мальчики выполняли свои обязанности в монастыре, они заметили незнакомца, входящего в монастырь. Незнакомец не задержался тут долго. По-видимому, он имел дело с монахами, которое он кратко обсудил с ними, а затем ушел. Несколько недель спустя монахи сообщили мальчикам, что их мать замерзла по дороге в свою деревню. Монахи сказали мальчикам, что теперь у них нет никого из родственников. Они будут считаться сиротами, и им придется жить в монастыре, пока они вырастут. С самого первого дня в монастыре монахи учили мальчиков многим правилам, которым они должны были подчиняться. У каждого были обязанности, и каждый должен был выполнять свою работу. Монах заверил их: «Мы поговорим о вашем расписании после того, как вы устроитесь в своем новом доме». Они с нетерпением ждали, когда узнают о своих графиках, особенно о том, когда они будут изучать Библию. Ведь их мать говорила им, что они обязательно будут делать это. Вместо этого монахи давали им ежедневные обязанности по уборке. Они должны были постоянно содержать комнаты чистыми. Они скоро узнали, что чистота всегда означала мытье полов, дверей, окон, стен и стирка одежды каждый день. Монах предупредил их, что у них нет времени для игры. Воскресенья были отведены якобы для изучения Библии. Но вскоре мальчики обнаружили, что это не всегда так. После службы в церкви монахи всегда требовали, чтобы они занимались другими делами, и у мальчиков было очень мало времени на изучение Библии. Позже монахи сказали, что изучение Библии будет проходить только в особых случаях и только если они будут выполнять все свои обязанности должным образом. Их наградой будет время для изучения Библии, и только по воскресеньям. Мальчикам казалось, что это несправедливо. Это было совсем не то, о чем говорила их мать, когда рассказывала, что они будут делать в монастыре.
Они думали, что каждый вечер будут изучать Библию. Мальчики упорно трудились и старались выполнять все свои повседневные обязанности. Несколько дней работы было настолько много, что к концу дня они не успевали все сделать. Монахи наказывали их за это. Они сказали, что им нужно научиться работать быстрее, для того, чтобы выполнять свои задания. Мальчики работали все усерднее и быстрее. Они думали, что так у них появится время для изучения Библии. Это было для них самым важным. Но этого так и не произошло. С приходом весны ребята узнали, что им предстоит гораздо больше работы. Наступило время, когда нужно было сажать огород. Когда созрел урожай, им пришлось собирать его и заготавливать на зиму. Летнее время было тяжелее всего. Им приходилось работать дольше, чтобы успевать со всеми своими повседневными делами и работой. К концу дня их руки были покрыты кровяными мозолями, и они сильно уставали. У них едва хватало энергии, чтобы добраться до кровати и заснуть. Часто монахи говорили им, что они плохо провели уборку в комнатах и заставляли их снова мыть. Не имело значения, что им приходилось потратить на это всю ночь. Их жизнь в монастыре сильно отличалась от того, что говорила мать. Они увидели, что жизнь в монастыре — это тяжелая работа, наказание и жестокое обращение. Мальчики понимали, что их превратили просто в рабов. Они стали думать, как бы им сбежать отсюда. Но куда? У них не было ни семьи, ни друзей. Они боялись вернуться в свою деревню, потому что люди поймали бы их и вернули в монастырь. Тем не менее, они были готовы уйти куда угодно, только бы избавиться от этих жестоких монахов.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Господь дает благодать и славу. Псалом 83, 12. Щедр и великодушен Иегова, и его высшая радость состоит в том, чтобы давать. Дары его, вне всякого сравнения, драгоценны и даются даром, словно солнечный свет. Он дает благодать избранным, ибо такова воля его, искупленным, ибо таков завет его, призванным, ибо таково обетование, верующим, ибо они ищут ее, грешникам, ибо нуждаются в ней. Он дает ее обильно, своевременно, охотно, великодушно и постоянно. Дает ее даром во всех ее формах и проявлениях. Она охраняет, освещает, направляет, наставляет и содействует ко благу. Он непрерывно изливает ее в души людей и будет делать этого вне зависимости от обстоятельств. Заболеем ли мы, обнищаем ли, благодать его не замедлит. Даже в самый темный час, на пороге смерти, она затеплит свечу. Когда годы сменяются чередой, когда заново осыпаются листья, какое благословение иметь это неувядаемое обетование. Господь дает благодать. В нашем стихе союз «и» является звеном, соединяющим настоящее и будущее. Ибо благодать и слава вовеки неразрывны. Бог соединил их, и никому их не разлучить. Он никогда не откажет в славе душе, на которую даром излил благодать. Впрочем, слава есть не что иное, как благодать в своем лучшем обличии, благодать в полном цветении, благодать, словно осенний плод, зрелая и совершенная. Никто не знает, как скоро облечемся мы в славу. Возможно, что до конца этого месяца мы уже увидим святой город. Долго ли, краток ли этот период? Мы будем скоро прославлены. Славу небес, славу вечности, славу Иисуса, славу Отца — все это Господь безусловно дает Своим избранным. Какое замечательное обетование неизменного Бога! В одной цепи два золотых звена, их высший смысл отрадно сознавать. Тем душам будет слава вся дана, кому дана сегодня благодать.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Перед тем, как покинуть землю, Иисус Христос дал своим ученикам важное задание. Он сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Из этих слов Христа совершенно ясно, что речь идет не только о проповеди Евангелия. Ученики Иисуса должны были также учить новообращенных, делая и их истинными учениками Христа. Иначе говоря, помогать им в духовном росте. Яркий пример такой помощи, заботы о тех, кого мы сами привели ко Христу, мы видим в служении апостола Павла. Он уподобляет такие отношения родительским. В послании Филимону он пишет: «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». Вы заметили? «О сыне моем, которого родил я в узах моих». А о Коринфянской церкви Павел пишет: «Вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Зададим себе вопрос: как обстоит дело у нас? Как исполняются такого рода родительские обязанности по отношению к новообращенным в нашей среде? Я боюсь, что картина может показаться не очень радостной. Сколько мы видим духовно вялых христиан, не твердых в вере, не утвердившихся на прочном основании Слова Божия. Сколько среди нас таких, кто имел достаточно времени приобрести духовную зрелость, но до сих пор так и не созрел. Кто за это ответственен? Кто должен был помочь им в росте? В чем заключается моя личная ответственность перед молодыми верующими? Именно эти вопросы мы сегодня и желаем коснуться. Давайте взглянемся повнимательнее в пример апостола Павла. Попросим Духа Святого открыть наши сердца и умы пониманию всего этого. Как апостол Павел учит нас относиться к братьям и сестрам молодым в вере? Во-первых, он осознавал и полностью принимал на себя свою отцовскую ответственность за них. Затем он четко видел свою цель, то есть знал, что он хочет с ними делать. И в-третьих, он знал, как этой цели добиться. Начнем по порядку. Как апостол Павел относился к своим духовным детям? Свою ответственность он приравнивал к родительской ответственности. Это мы узнаем из книги «Деяний апостолов», где в 14 главе сказано, что проповедуя Евангелие в городах Малой Азии, Павел наталкивается на ожесточенные сопротивления. Из Антиохии его выгнали, в Иконии чуть не избили, в Листре его побили камнями до полусмерти и вытащили за город, считая уже мертвым. Полуживой он приходит в соседний город Деврии. И что же было дальше? Читаем стихи 21 по 22. «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Какое мужество! Какое чувство ответственности за тех юных верующих! Прийти ради них в те самые места, где его едва не убили, только для того, чтобы помочь людям, недавно пришедшим ко Христу. Чем был движим апостол Павел? Он был побуждаем чувством ответственности за своих духовных детей. Он не мог оставить их без помощи на произвол судьбы. В послании к Филимону мы видим, что Павел считает себя отцом по вере. Почему он прибегает к такому уподоблению? Давайте подумаем, в чем заключается роль родителей в обычном смысле этого слова. Ответ на этот вопрос поможет нам понять и роль духовных родителей. Быть отцом или матерью – это не только радость, но и определенная обязанность. Одни думают, что дети – это сплошная благодать, ничем не омрачаемая. Другие знают, что с детьми одно беспросветное мучение. И те, и другие неправы. Растить детей – это и радость, и ответственность. Произвести ребенка на свет и с гордостью всем его показывать – это еще недостаточно, чтобы называться родителем. Вырастить настоящего человека – это труд. Но вознаграждается он щедро. Личная ответственность за ребенка лежит на родителях. Другие люди, конечно, могут помочь мне в воспитании и обучении моего ребенка, могут дать ему много полезного. Но именно я отвечаю за то, чтобы у моего ребенка было все необходимое. Новорожденному нужна забота, нужна пища, нужна одежда и крыша над головой. Нужна помощь в борьбе с болезнями. Все это я обязан ему предоставить. Перед кем я за это ответственен? Перед Богом. Ведь это Он доверил это дитя мне. Иногда мы слышим о сиротах. Это те дети, кто по каким-то причинам лишились родителей. Часто их жизненный путь бывает особенно трудным. Им не хватает заботы и даже пищи. Бывает, что им недостает воспитания. У них возникают психологические проблемы. Им просто не хватает любви. Какой ужас, восклицаем мы. Неужели могут быть родители, способные бросить своих беззащитных детей? Но с нашими духовными детьми это случается неоднократно. Вот человек пришел ко Христу. Например, услышал он в церкви чье-то свидетельство. Как часто вокруг нет никого, кто почувствовал бы личную ответственность за этого человека, чтобы помочь ему начать новую жизнь. Нет от кого ему услышать те слова, что Павел говорил своим духовным детям. «Вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу». Павел глубоко сознавал важность духовной помощи. Он сравнивал ее с процессом рождения. Помните, в 4 главе послания Галатам он говорит: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Иисус Христос». То есть, вырастить человека в вере для апостола Павла означало то же, что произвести его на свет. Осознаем ли мы это? Или мы думаем, что если привели человека ко Христу, это все, на этом дело закончено. Как и всякое дитя, юный христианин нуждается во многом. Ему нужна защита. Защита от сомнений, от неверия, от нападок дьявола. Он нуждается в пище. Апостол Петр писал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Молоко для новообращенного – это Слово Божие, но надо, чтобы кто-то это молоко ему дал. И, наконец, он нуждается в наставлении, в обучении. Ему надо научиться делать духовные шаги, твердо опираясь на Божие обетование. Как же пополняются все эти нужды? Это не происходит само собой, автоматически. Разве не сам Иисус Христос вел своих учеников к духовной зрелости, не дожидаясь их самостоятельного роста? А Павел, разве он бросал основанные им церкви? Нет. В этом-то и заключается духовная родительская ответственность. Ответственность за того, кого мы привели ко Христу, или кого вы нашли словно сироту, или за того, кто нашел спасительную веру самостоятельно. Только того можно назвать родителем, кто воспитывает своего сына или дочь, родительски направляет их, ведет их к зрелости. Однако может возникнуть вопрос: а разве это не работа Духа Святого? Говоря о воспитании новорожденных, о духовной опеке, не лезем ли мы в чужое дело? Не пытаемся ли мы подменить собой Духа Святого? В поисках ответа на такие вопросы откроем снова книгу «Деяния апостолов». 20 глава, 28 стих гласит так: Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Вы заметили, Дух Святой поставил вас блюстителями. То есть, это стадо поручено нам самим Духом Святым. Значит, за тех, кого Бог нам доверил, кого Он помогает нам растить, мы ответственны перед Ним самим, перед Богом. Конечно, Дух Святой не оставляет ни нас самих, ни наших воспитанников. Но не бывает ли так, что разговоры о действиях Духа Святого приводят к нашему самоуспокоению, к уклонению от наших прямых обязанностей? Ведь, отвечая перед Богом за чей-то духовный рост, мы должны тратить и время, и усилия. Нам, конечно, и в голову не придет оставить без нашей заботы собственных детей. В первом послании к Тимофею сказано: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Так как же можем мы бросить тех духовных детей, которые нам доверены самим Богом? А ведь мы часто встречаем таких духовных сирот, растущих без родителей, а может быть и брошенных родителями. Их духовный голод остается неутоленным. Они остаются духовно неразвитыми, не выходят из младенческого состояния. Так кто же за них ответит, если не мы? В послании к евреям говорится, что духовные наставники обязаны дать Богу отчет за опекаемые души. Готовы ли мы отчитаться за это перед Богом? Вернемся теперь к первому посланию апостола Павла фессалоникийцам. Здесь Павел описывает свое наставническое служение. В 7 стихе во 2 главе он говорит о том, что «мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими».

пункта о детях, какую мы видим в прочитанных стихах Священного Писания, такая забота и есть то главное, что Бог хочет видеть в родителях. Вот 8 стих из той же главы. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовествование Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Мы видим здесь готовность Павла ради духовного роста ближнего пожертвовать буквально всем, не только временем, хлопотами, но и своей душой, всем своим существом. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 14 по 15 стихах, мы видим это любящее сердце в действии. Слушайте, вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. А мы, любим ли мы такой же любовью тех, кого нам поручил Господь? Осознаем ли мы такую же ответственность перед Богом? Отдаем ли мы детям своим сердца, самих себя, целиком? Вторая сторона наставнического служения апостола Павла — это понимание им реальных целей. Он четко знал, чего добивается, каких результатов он хочет и может достичь. Читая его послание, мы видим, что он не смешивал ближайшие насущные задачи и отдаленные перспективы. Перед своими духовными детьми он ставил, так сказать, и дальние, и близкие цели. Дальней духовной перспективой была их зрелость, совершенство. «Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе», говорит он в послании Колоссянам. Но вместе с тем он ставил и ближайшие, конкретные, достижимые цели. Когда верующие в Фессалониках понадобилась помощь, он послал Тимофея утвердить их. Это была ближняя цель. И означала она помочь им укрепиться в вере, чтобы уметь противостоять врагу. Мы уже отметили, как одну из величайших нужд новообращенного — его потребность в Слове Божьем. Конечно, сначала нам приходится, так сказать, кормить его. Но с первых же дней надо учить его питаться самостоятельно. И настанет момент, когда помощь в кормлении уже перестанет быть нужной, он научится сам утолять свой духовный голод. Итак, наша ближайшая цель — утвердить новообращенного. Утвердиться — это значит быть самостоятельным, уметь добивать духовную пищу, в греховном мире жить жизнью ученика Иисуса Христа. Но тут возникает вопрос — как? Как новорожденного духовного младенца превратить в утвержденного христианина? И снова нашим практическим примером послужит апостол Павел. Его отцовское служение поможет нам ответить на вопрос «как?». При этом мы сможем сделать три вывода. Прежде всего, и сам апостол Павел неоднократно это подчеркивает, он молился за них. Римской церкви он пишет, что непрестанно вспоминает их в молитвах. Филиппийцам он говорит: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою». Своему духовному сыну Тимофею он говорит, что о нем он молится днем и ночью. За тех, кого Павел приводил ко Христу, он молился, не уставая. Ведь он прекрасно понимал, что укрепить их на правильном пути может только Бог. Поэтому день и ночь он молитвенно представлял Богу их нужды. А мы? Так же ли мы постоянны и настойчивы в наших молитвах за наших духовных детей? Совершенно ясно, что и мы должны поставить эти молитвы на первое место. Во-вторых, Павел уделял им специальное время. Он пользовался малейшим возможностью, чтобы посетить своих воспитанников. Бывали и разлуки, ведь Павел много путешествовал, неся по свету благую весть. Но снова и снова он старался возвратиться в те места, где оставались его духовные дети. В книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в

36 стихе сказано: «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут“». Мы сегодня уже говорили о том, как апостол Павел работал с христианами в Фессалониках. Он их воспитывал, наставлял, он их ободрял, то есть прилагая Слово Божие к личным нуждам каждого. Может быть, на этом-то и проверяется наша родительская верность, любовь и ответственность. Поверите ли вы, что я полон родительской любви, если я не нахожу времени для моих детей? И дело тут не в занятости, дело в желании, хочу ли я учить и воспитывать детей, питать их Словом Божьим, хочу ли я научить их находить эту пищу самостоятельно. Мне известно об одном человеке, он теперь уже взрослый, по имени Марк. В студенческие годы, изучая в университете физику, он обратился ко Христу. Но первые несколько месяцев больших сдвигов в его духовной жизни не наблюдалось. Никто ему в этом не помогал. Но вот другой студент, зрелый христианин по имени Давид, начал помогать ему. Раз в неделю, по утрам, Давид приходил к Марку. Они вместе читали Библию, молились и вместе завтракали. В таких общениях вера у обоих возрастала. Кстати, эти ранние посещения помогли Марку лучше организовать свои утренние часы. Так постепенно Давид провел с Марком очень много времени, заботясь о нем, как духовный отец. Прошли годы, и теперь Марк работает миссионером, оказывая другим ту же помощь, какую получил когда-то сам. И, наконец, в-третьих, апостол Павел служил своим духовным детям примером для подражания. Филиппийцам он писал: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Как ученики в Филиппах могли научиться жить настоящей христианской жизнью? Читая Библию? Да, но не только. У них перед глазами был образец. Сам Павел, его образ жизни. Он не только проповедовал им Христа, он жил согласно тому, что учил. Вы понимаете, насколько это важно? Насколько нуждаются новообращенные в живом, конкретном примере, которому они могут следовать в повседневной жизни? Им необходимо видеть, как в нас, во всех проявлениях нашей жизни, как прославляется Бог, как исполняется в нас жизнь Иисуса Христа. Какая ответственность и какая честь иметь право сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». И теперь в заключение позвольте мне дать несколько практических советов. С чего начать такую духовную помощь? В чем особенно нуждается человек, недавно обратившийся ко Христу? Прежде всего, в Слове Божьем, для его молитвенного изучения. Приложите все усилия, чтобы у вашего ученика была своя Библия или, по крайней мере, Новый Завет. Молитесь об этом вместе. А пока у вас нет возможности подарить человеку Библию, сделайте так, чтобы он мог регулярно ее читать вместе с вами или с другими верующими. Второе, в чем нуждается новообращенный, это в уверенности спасения. Исследуйте вместе с ним важнейшие места Писания, которые непосредственно относятся к его новой жизни во Христе Иисусе. Третье, что необходимо, это время, посвященное Богу. Пусть новое Божье дитя прочувствует, как важно встречаться со Христом ежедневно и как нужно проводить такое время. Затем важно иметь библейские уроки. Лучше всего, если ваш ученик присоединится к группе верующих, регулярно собирающихся для изучения Библии. Дальше очень важно, чтобы он свидетельствовал о своем спасении. Обсудите с учеником, как ему или ей лучше свидетельствовать о своем обращении. Надо, чтобы это было и неверующим в пользу, и для христианина в назидании и в благословении. И, наконец, важно иметь общение с братьями и сестрами во Христе.
Сделайте все от вас зависящее, чтобы поощрить и расширить связи вашего ученика с другими детьми Божьими. Вот 6 советов, которые помогут вам заложить прочную основу для духовного роста новообращенного. Каждый из нас обязан уметь помочь брату или сестре в каждой из этих 6 областей. А теперь осталось одно, последнее, а именно, все, о чем мы сегодня слышали, приложить не к чьей-то, а к своей собственной жизни. Хотите ли вы стать для кого-то духовным наставником? Если да, то вспомните о том, кого вы привели ко Христу, или об известном вам духовном сироте. Сегодня же начните молиться за него или за нее. Просите Господа указать вам, чем помочь этому человеку в его духовном росте. Навестить его? Или написать письмо, если он далеко? Или начать совместное изучение Библии? Но может быть и так, что меня сейчас слушает тот, кому самому нужна духовная помощь. Тогда пусть ваша молитва будет о том, чтобы Господь свел вас с подходящим человеком. Обратитесь за такой помощью к зрелым христианам. Не сомневайтесь, что Бог ответит на молитву. Он найдет и ученика для учителя, и учителя для ученика. Духовное наставничество — это воля самого Бога. Это Его желание, чтобы мы все пришли в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Сегодняшний урок был для верующих, но возможно, что меня сегодня слушает неверующий человек, еще не познавший Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Все это сказанное принесет тебе пользу только тогда, когда ты сам родишься свыше. Это дар спасения Бог предлагает тебе сейчас, веруя в Господа Иисуса Христа. Отдай сейчас свое сердце Христу, покайся и веруй в Него, и спасен будешь».

«Если бы я знал, где найти его». Иова 23:3. Труднейшую минуту жизни Иов воззвал Господу, ибо самое жгучее желание Божьего чада, испытывающего горькую чашу, — увидеть лицо Отца. В этой своей молитве он не просит исцеления от болезни, поразившей все его тело. Он не просит увидеть детей, восставшими из могилы, и возвращенное обратно имущество. Он взывает: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его!» Когда свирепствует буря, Божьи дети устремляются домой. У кротких душ есть врожденный небесный инстинкт искать убежище от обрушившихся бед под надежными крыльями Иеговы. «Нашедший прибежище в Боге» — эти слова подразумевают истинного верующего. Пораженный Богом лицемер негодует на выпавшие испытания и, подобно рабу, которого наказал хозяин, пускается в бегство. Но не так поступает наследник царства. Он целует наказавшую его руку и ищет убежища от розги на груди разгневанного Бога. Желание Иова вступить в общение с Богом объясняется отказом от альтернативного утешения. Он отвернулся от своих так называемых друзей и устремил взгляд к небесному престолу. Подобно тому, как путник, отвернувшись от опустевшего сосуда, устремляется к водному источнику. Он прощается с земными надеждами и восклицает: «О, если бы я знал, где найти Бога!» Мы, осмыслив пустоту окружающей жизни, сознаем, как драгоценен наш Создатель, и, отвернувшись с горьким презрением от земного улья, где вместо меда острое жало, мы радуемся в Боге, чье верное слово слаще меда. В любой беде необходимо осознавать, что Он с нами. Будем радоваться Его благословению и с готовностью нести крест ради Его дорогого имени».

хоть дьявол пытается сбить, и веру отнять пытается, Иисуса я буду любить, решение мое не меняется. Я буду к Нему приходить и сердце склонять в почтении, поддерживать буду нить в небесном живом общении. Я буду Его любить, пусть даже не отвечает, и если стоит вдали, и если не исцеляет, я буду хвалить Его, хоть сердце сжалось от муки, хоть болью зубы свело, а враг потирает руки. На крест подниму глаза, на подвиг Его безмерный, и вспомню, как Он сказал: «Войди в радость, раб мой верный», и буду себя возвращать, и снова, и снова, и снова, опять, и опять, и опять Его всемогущему слову.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое послание Тимофею, святого апостола Павла. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, мир, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступивши некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель, и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Первое послание Тимофею, глава 2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Послание Тимофею. Первое послание, глава 3. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть

Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание Тимофею, глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтоб успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Первое послание Тимофею, глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякою чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдова и одинокая надеется на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру,
при том же они, будучи праздны, приучаются ходить.

по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтоб молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должно их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать особенную честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего», и «трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх. Пред Богом и Господом и Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Первое послание Тимофею, глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. «Ты же человек Божий!» Убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим, и перед Христом и Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа.
которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.

Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите верьте, хотите нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Трепите опустившиеся руки и ослабевшее колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Евреям 12:12. Это Слово Божье побуждает нас поднять руки веры и укрепить колени молитвы. Часто вера наша устает, чахнет и ослабевает, и наши молитвы теряют свою силу и не имеют успеха. Приведенный образ очень впечатляет. Главная мысль заключается в том, что мы падаем духом и становимся столь робкими, что малейшее препятствие пугает нас и приводит в уныние, так что мы поддаемся искушению обойти его, избирая более легкий путь. Может быть, это своего рода физический недуг, от которого Господь готов нас исцелить, но для этого требуется большое напряжение сил. Нам же более проще обратиться к человеческой помощи или как-то обойти это препятствие. Есть много способов обойти критическую ситуацию, вместо того, чтобы мужественно преодолеть ее. Как часто, приблизившись к чему-нибудь отталкивающему, мы хотим уклониться от проблемы, говоря: «Я не совсем готов к этому сейчас». Это значит, что требуется какая-нибудь жертва, что необходимо послушание, что в нас нет мужества поддержать чью-то душу и попросить за нее, что молитва не приносит результата, что мы не до конца излечили недуг и идем обходным путем. Бог говорит: «Укрепите опустившиеся руки, идите прямо через разлившиеся воды, и, о чудо, воды расступятся, Черное море откроется, и Иордан иссякнет. Господь проведет вас к победе. Ходите прямо ногами вашими, не давайте им совращаться. Пусть ваше тело исцелится и вера укрепится. Идите вперед, не оставляя за собой ни одного непокоренного Иерихона, ни одного места, где вы не одолели бы сатану». Это полезный и весьма практичный урок. Как часто это бывало с нами? Может быть, и сегодня это с вами случилось? Не падайте духом, идите вперед, подобно пароходу, которому все равно, волны или гладь, дождь или солнце, доставить груз и прийти в нужный порт. Вот главная цель.

0: Вечернее общение. Дитя мое, вот и пришла пора, и снова я и ты опять в общении. Я ждал, когда заполнятся места. Я видел, как ты шел в тревоге и смущении. Не смея глаз поднять, смущенно сел назад и, опустив голову, просил прощения. Мой стол благословением был богат. Час подходил начать богослужение. Я видел, как народ входил, кто утомленный был, а кто беспечен, кто робок, кто в любви ко мне остыл, кто нож унес, взвалив ее на плечи. Одни в лохмотьях шли, одни в грехах, увы, прикрывшись видом благочестия, заняв кто первый, а кто средний ряд, уселись, ожидая доброй вести. Другие ж робко шли на костылях, хромая шли на два колена, но не смогли, отвергнув страх, покаяться. Пришла, чтоб перемена. Я видел утомленные сердца, я видел, кто изранен, кто избитый. Я видел, кто молиться перестал, кто изнемогшим шел в неравной битве. Вот подошла тихонько к алтарю вдова, всю боль свою скрывая. Она ждала вечернюю пору сказать мне все, что дух ее смущало. Она так просит за своих детей, она показывает сердце раны, благословения просит для грядущих дней. И я на сердце ей пролил бальзамом. Незримо проходил я по рядам, увидеть, кто пришел с нуждой, кто с жаждой. Касаясь нежно к страждущим сердцам, я лечил их с любовью и отважно. Но сколько душ беспечными пришли! Они не шли к живительным истокам, пришли пустыми и назад ушли, такими ж нищими в грехах, пороках. Для них я приготовил царский стол. Они же не касались моей пищи, их сердце не открылось, я ушел. Они ж как были, так остались нищи. Я кротко посмотрел в твои глаза. Я знал, ты ждешь меня, и я коснулся. Ты робко отвернулся от меня, в одно мгновение снова повернулся. И глаз моих незримая любовь проникла в сердце, нежно проливаясь. К столу, вдруг подойдя, ты вновь и вновь кушал, благодаря и каясь. Я подходил к тебе со всех сторон, проверил все, и сердце оживало, сначала плакало, потом молилось, славило и трепетало. Сосуд очищен, сердце ожило, оно теперь готово для служения. Я жду тех встреч, чтоб вновь и вновь ты приходил в собрание для общения. Здесь смысл простой. В собрании приходя, мы ожидаем с Господом общения. Кто жаждет, стол готовый для тебя. Кто будет есть, получит обновление. Не отвернись от Господа, мой друг. Тебе так нужны с Иисусом встречи. Поторопись, Он снимет твой недуг сегодня, прямо этот вечер.
1: Служение Радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

В эфире передача «Это интересно». Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Псалом 138:14-17. Тело человека — чрезвычайно точный и совершенный механизм. К сожалению, мы воспринимаем все процессы, которые ежедневно происходят в нашем организме, как должное. Мы расскажем вам о 22 поразительных вещах, которые происходят с нашим телом каждый день. Просто чудеса, а мы об этом даже не догадываемся. Фокусирующие мышцы в наших глазах двигаются примерно 100 тысяч раз в день. По энергетическим затратам это сравнимо с ежедневной прогулкой на 80 километров. Наш пупок — дом для тысяч бактерий, образующих там экосистему размером с целый тропический лес. На протяжении жизни мы производим около 25 тысяч литров слюны. Этого количества достаточно, чтобы заполнить два средних плавательных бассейна. Наш мозг может запомнить около 50 тысяч разных ароматов. Эритроциты с легкостью могут проделать за 20 секунд путешествие по всему нашему телу. Глаза человека настолько чувствительны, что если бы Земля была плоской, мы могли бы заметить мерцающую свечу на расстоянии 50 километров от нас. Около 90% наших клеток имеют нечеловеческое происхождение. Большинство из них произведены грибками и бактериями. Наши мышцы намного мощнее, чем нам кажется. Их сила ограничена природой, чтобы избежать повреждения мышц и сухожилий. Это ограничение снимается, когда в кровь попадает адреналин. Известны случаи, когда в экстремальных условиях людям удавалось поднимать валуны и даже автомобили. Наши глаза могут различать до 10 миллионов различных цветов и обрабатывать во много раз больше информации, чем любой телескоп. Мы — самые лучшие бегуны на дальние дистанции на планете. Тысячи лет назад человек мог загонять добычу до тех пор, пока животное не умирало от истощения. Наши тела на самом деле светятся в темноте, но свет, который мы вырабатываем, в 10 тысяч раз слабее, чем тот, что наши глаза способны воспринять. У детей на 60 костей больше, чем у взрослого человека. Наша ДНК на 50% совпадает с ДНК бананов. Наш мозг способен произвести количество электроэнергии, необходимое для питания лампочки. Мы 10% бодствующей жизни проводим закрытыми глазами, потому что мы часто моргаем. Самая мощная мышца в человеческом организме — жевательная. Если бы человеческий мозг был компьютером, он бы выполнял 38 тысяч триллионов операций в секунду. Самый мощный суперкомпьютер в мире может выполнить лишь 0,002% этого объема. Наше тело каждую секунду производит 25 миллионов новых клеток. Мы способны прочитать до 1000 слов в минуту. Мы сбрасываем около 19 килограммов кожи за всю свою жизнь. Человек — это клеточное государство со 130 триллионами жителей клеток. И каждая клетка снова микространа. В клетке ежесекундно происходят миллионы превращений. В одной клетке человеческого организма содержится информации больше, чем во всех лабораториях мира. Мозг — это главное управление нашего организма.
средоточие различных отделов и ведомств, ответственных за работу органов, а также за внешний вид тела, за синтез информации, поступающей из внешнего и внутреннего миров, за иммунологическую готовность организма. Сюда от всех участков тела протянуты нити нервных волокон, по которым мчится поток будничной информации, мчатся телеграммы молнии о каком-либо ЧП, следуют команды центра организмом. Благодаря такой густой сети нервных волокон мы чувствуем прикосновение к любой части тела, отличаем прикосновение от удара, реагируем на изменения в окружающей нас среде. О человек, бесконечно восторгающийся совершенством и уникальностью этого шедевра! Как можешь ты, бездумно отвергая творческий разум Создателя, отдавать предпочтение природе, которая в твоих руках, которая ниже тебя, с которой ты можешь делать все, что под силу твоему разуму и фантазии, природе, которая безропотно, рабски отдает тебе все, в чем нуждаешься? Подумай, если столь мудро и прекрасно творение, каким разумом должен обладать Творец?

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен. С того времени Василий Александрович сам стал возвещать Евангелие. Проповедовал он по-русски, и круг слушателей сразу расширился. Прекрасный Пашковский дом на Французской набережной стал центром евангельского служения в Петербурге. Иногда по вечерам собирался круг близких знакомых, с которыми велись духовные беседы. В другие определенные дни зал наполнялся посторонними, и Василий Александрович свидетельствовал им о том, что Христос совершил в его личной жизни и открывал истину искупления ищущим спасения душам. Участники этих собраний, оставшиеся в живых до наших дней, рассказывали мне, насколько их сначала поражала своеобразность этих вечеров. В нарядном зале люди самых разных званий и сословий, сидя вперемешку на шелком обтянутых креслах и стульях, внимательно вслушивались в простые евангельские слова о любви Божией. Собрание сопровождалось пением. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они свежими голосами пели новопереведенные с английского языка евангельские песни, которые призывали ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой талантливой певицы и труженицы на Ниве Божьей Александрой Ивановной Пейкер. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома Пашкова, трое – дочери министра юстиции графа Палина, а две – княжны Голицыны. Одна из этих девушек в 1954 году, уже дряхлой старушкой, вспоминала о силе и богодухновенности проповеди Василия Александровича. Все, начиная с его внешнего облика и его благоговейного отношения к Слову Божию и глубокой убежденности, потрясало слушателей. Ясно изложенное Слово Божие при содействии Духа Святого творило чудо обновления и радость спасения в душах. И они становились воистину новой тварью во Христе Иисусе. Противники движения, конечно, могли

ли задавать себе вопрос, проявляется ли в обращенных эта новая жизнь и в чем именно. Если новообращенные и не становились совершенными, все же разница между их прошлым и их настоящим была громадная. Все грубые грехи отпадали. Так пьянство, божба и безнравственность сразу исчезали. Квартиры становились чистыми, и в домах водворялся мир. Многому еще оставалось научиться, но основа новой жизни была заложена, а где появляется жизнь, там бывает и рост. Василий Александрович не ограничивался собраниями. Он ходил в больницы, в тюрьмы, чтобы и больным, и заключенным принести благую весть о Христе. Случались поразительные обращения среди преступников, а также исцеление больных по вере. Еще в детстве я слыхала о таких исцелениях по молитве. Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, обладали этим даром. Помню, как все близкие находились под впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул ее после молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. Она стала тихой и кроткой ученицей Господней и верным чадом Божьим. По ее молитвам и по примеру ее жизни муж ее был приведен ко Христу. Историю ее исцеления я нашла среди бумаг семьи Пашковых и передаю ее, как она была записана в 1887 году. Исцеление Анны Кирпичниковой. Однажды к верующим сестрам пришла женщина, жена рабочего в Петербурге, с просьбой помолиться с ней. Она призналась, что уже более 4 лет овладеваема злыми духами. Другими словами, она бесноватая. Ей было трудно даже пройти мимо церкви. Как только она приближалась к церкви, всякий раз с ней начинался страшнейший припадок. С особенной же силой злые духи овладевали ею, когда она слышала Слово Божье, или же сама пыталась его читать. Стоило ей даже взять в руки Евангелие, как ею овладевал страшный припадок ярости. Она уже обращалась к нескольким священникам, но никто не мог ей помочь. И молитва, и пост оказывались бесполезными. Соседи избегали с ней встречаться. Муж решил с ней развестись. А ей не удавалось найти себе работу, чтобы самой себя прокормить, так как никто не хотел иметь с ней дело. Выслушав печальную весть этой несчастной, сестры обратились к брату Пашкову, прося его навестить ее, что он немедленно и сделал. Она раньше его не видела. Как только он вошел в комнату, она стала неистово кричать каким-то нечеловеческим и пронзительным голосом. Начала наступать, нацелясь своими острыми ногтями, похожими на когти хищного зверя, и со зловещим смехом собиралась броситься на него. Но коснуться его она не смогла и лишь переставая кричала: «Мы погибли! Мы погибли! Зачем он пришел? Зачем его сюда послали? Мы погибли! Навеки погибли!» Не обращая ни на что внимания, Василий Александрович преклонил колени и стал горячо молиться. Понемногу бесноватая стала успокаиваться, да настолько, что он смог с ней даже и поговорить о ее тяжелом состоянии. После этого он предложил некоторым верующим собраться, чтобы вместе помолиться над нею. Вскоре после этого в доме Пашкова на Выборгской стороне собрались некоторые из них. Туда же привезли и Кирпичникову. Как только началась молитва, наступили и приступы, притом с такой силой, что двум мужчинам едва удавалось ее удерживать. Она пыталась вырваться, издевалась, богохульствовала и хохотала. Казалось, будто целый легион злых духов вселился в нее, и большие, и малые.
«Смотрите, смотрите!» — кричала она. «Как они стараются умолить того, кого они называют своим Богом!» «Да, хорош этот Бог, очень хорош, действительно!» «И все же он ничего для такой несчастной, как я, сделать не может!» И тут она начала взывать о помощи и душераздирающе кричать. «Ой, отпустите меня!» — кричала она. «Отпустите меня! Разве вы не видите, как сатана меня тащит к себе? Он не хочет меня оставить. Пощадите меня, не удерживайте. Помилуйте, помилуйте. Я больше не могу этого выдержать. Ох, зачем вы меня мучаете? Отпустите нас, говорю вам. Отпустите нас, иначе убью вас». Так как молитва верующих не прекращалась, крик ее становился все неистовей, будто врата ада отворились в нашей комнате. Наконец, окончательно истощенная, она упала на пол и лежала неподвижная. Тут настало истинное испытание веры. С 8 часов вечера до полуночи молящиеся не поднимались с колен. Казалось, что милосердие Божье иссякло. Неожиданно больная вскочила и крикнула, чтобы открыли двери и окна, так как злым духам не хватает места, чтобы уйти от нее. «Дайте место, скорей, скорей, а то он задушит меня. Видите, видите, он ищет выхода, все закрыто». С воем она упала на пол и оставалась некоторое время неподвижной, с бледным, изнеможденным лицом, точно мертвая. После этого она приподнялась и, вполне успокоенная, села прямо и попросила воды. Осмотревшись кругом, она обратилась к молящимся. «Помолитесь обо мне». Затем попросила она Василия Александровича дать ей Новый Завет, книгу, которой она прежде не могла коснуться. Она взяла ее и прижала к сердцу, а потом попросила отвезти ее домой. Когда на следующее утро Василий Александрович наведался к ней, чтобы узнать, как она себя чувствует, он нашел ее вполне здоровой и радующейся в Господе. Хочу тут прибавить, что с того дня припадки больше не повторялись. Она сказала ему, что сатана не имеет уже силы над ней, потому что Господь, приобретший ее себе в собственность, силен сохранить ее. Радость бедной женщины была так велика, что она только и делала, что ходила по своим друзьям и рассказывала всем, что она нашла Спасителя и что больше не боится предстать перед Богом, если Он захочет призвать ее к себе. Муж ее, пьяница, вскоре после этого тоже обратился ко Христу, бросил пить, и они стали счастливой семьей. Оставив Петербург, они поселились в имении Василия Александровича Пашкова, где стали для местного населения благословенными свидетелями любви Господа к грешникам. В Пашковском архиве нашлась при этой статье еще следующая приписка. Последнее, что мы можем сообщить о муже Анны Кирпичниковой, что он в январе 1887 года был приговорен судом к ссылке в Сибирь за проповедь Евангелия. Еще один случай из того же времени принадлежит к воспоминаниям моего раннего детства. Мы слышали о человеке под названием Горинович, который всегда носил на лице черную маску. Однажды я его видела, и это оставило во мне неизгладимое впечатление. Горинович был сыном священника в Малороссии. Родители отдали его в гимназию, но к науке он не проявил особого усердия и вскоре попал в дурную компанию. Попал в кружок нигилистов-материалистов того времени, был арестован и посажен в тюрьму. Когда мать его узнала об аресте сына, она немедленно приехала его навестить и уговаривала его выдать своих единомышленников –
для того, чтобы получить свободу. Сначала он категорически отказывался. При всей привлекательности свободы мысль стать предателем казалась ему хуже заключения. Одновременно с ним в тюрьме сидели штундисты, арестованные за свои религиозные убеждения. Они произвели на него сильное впечатление. Некоторые из них оказались соседями по камере. Ночью, ходя взад и вперед по своей камере, удрученный и несчастный, он слышал их бодро поющими духовные песни. Он спрашивал себя, кто эти люди, которые могут так радостно распевать в стенах тюрьмы? Почему заключение не казалось им столь страшным, как ему? Настойчивые просьбы матери и тоска по свободе понемногу взяли верх. Он выдал имена своих товарищей, и его немедленно освободили. Как это ни странно, выйдя на свободу, он снова вернулся к своим единомышленникам, не отдавая себе отчета, что они теперь стали его врагами. В их отношениях к нему не было заметно вражды, кроме некоторого холодка и сдержанности в разговорах. Его, как и прежде, допускали к некоторым комитетским заседаниям. Все казалось в порядке, и Горинович чувствовал себя счастливым сверх ожидания. Вскоре один из товарищей предложил ему поехать на прогулку. Они хотели провести день в деревне и выбрали для этого место недалеко от Одессы, куда легко можно было доехать на железной дороге. Горинович принял предложение с удовольствием, не подозревая, к какому ужасному концу оно приведет. Он даже помог нести мешок, в котором скрывалась большая бутылка серной кислоты, предназначавшаяся для него. Доехав до назначенной станции, они прошли еще далекий путь полями, а когда наконец оказались вдали от всякого жилья, один из его товарищей бросил вверх свою фуражку, и в то же мгновение Горинович получил страшный удар по голове и упал без чувств. Когда он пришел в себя, то ощутил, что какая-то обжигающая жидкость изливается на его лицо и шею. Он старался закричать, но не мог. Боли были так ужасны, что он потерял сознание и пришел в себя только в больнице, куда доставили его ослепшим с обезображенным лицом. Глаза, нос, зубы и одно ухо были полностью уничтожены, а правая рука настолько обожжена, что перестала действовать. Страдания от ожогов были так велики, что он умолял врачей дать ему яд для того, чтобы положить конец его мучениям. Когда он настолько поправился, чтобы покинуть больницу, его поместили в приют для неизлечимых. Ему в 22 года предстояло прожить жизнь свою среди слабых, больных стариков и старушек. Там в одной из своих посещений нашел его Василий Александрович Пашков и узнал его печальную историю. Горинович был так удручен и ожесточен, что казалось невозможным найти путь к его сердцу. Василий Александрович пробовал беседовать с другими больными, которые находились в той же палате, и при том как можно громче говорил, а также читал им из Евангелия, надеясь, что несчастный молодой человек хоть немного услышит о милосердии Божьем. Все это казалось бесполезным. Однако через несколько дней, к своему удивлению, Пашков получил письмо от заведующей этой больницей с просьбой посетить Гориновича. По словам ее, последнее посещение богадельни Пашковым не осталось бесследным для Гориновича. В его сердце что-то заговорило. Василий Александрович поспешил его навестить. Беседа оказалась благословенной и закончилась обращением несчастного молодого человека. Позже Алексей Бобринский взял его к себе в имение,
где он научился азбуке слепых. 2 года спустя он уже настолько духовно созрел, что время от времени в собраниях по частным домам свидетельствовал о Христе и его неизреченной любви. Он всегда ходил в черной маске, так как лицо его было слишком обезображено. Его дальнейшую жизнь можно считать настоящим чудом. Сверх всяких ожиданий, одна милая верующая девушка решилась выйти за него замуж. Она была глубоко предана ему. Они вместе открыли в деревне приют для слепых детей, который в продолжение многих лет поддерживался Василием Александровичем Пашковым. Люди, хотевшие убить Гариновича, были позже найдены и осуждены. Гаринович должен был предстать перед судом в качестве свидетеля. Пред всем народом в зале суда он в своих показаниях заявил обо всем, что Господь для него совершил. Один из подсудимых зарыдал, увидев его лицо, и весь зал был потрясен, когда Гаринович в конце своей речи сказал, что он полностью прощает своих друзей и от души желает им стать настолько же счастливыми, как и он теперь. Эти сведения целиком взяты из записей Пашкова, оставшихся после его смерти. В следующей главе моей книги я приведу рассказ самого Гариновича о его обращении. Доброта и щедрость Василия Александровича Пашкова были сказочны. Говорят, что управляющий его имением просил его сократить свою щедрость. В окрестности стало известно, что этот помещик помогает каждому, который обращается к нему с нуждой. Как только узнавали, что Василий Александрович у себя в имении, немедленно к нему стекались со всех сторон просители. Приходили, однако, не только нуждающиеся, но и все, кому не лень. И последнее огорчало людей серьезных и положительных. Так что Василию Александровичу пришлось начать учиться быть разумным в добрых порывах и подчинять их руководству Божию. Письма, полученные им уже после его высылки, свидетельствуют о том, скольким он помогал и как многие его с благодарностью вспоминали. О том, как ревностны и бесстрашны были эти первые свидетели в своем служении Господу, свидетельствует следующий случай. Однажды, узнав, что эскадрон кавалергардского полка, в котором он некогда был полковником, должен был пройти мимо его дома, по набережной Невы Василий Александрович вышел ему навстречу с пачкой Евангелия и, обратившись к командиру эскадрона, попросил его разрешения раздать их солдатам, на что тот дал свое согласие. Солдаты спешили, и каждый получил по Новому Завету. В те дни не было еще запрета на распространение Священного Писания. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Я свой взор направляю к Голгофе, поднимаю на гору свой взгляд, где Спаситель мой, любящий, мудрый, на кресте за меня был распят. Он безгласно пошел на заклание, добровольно, в смирении, любя. Каждый шаг означал лишь страдание, но прошел он весь путь до конца. И вокруг все смеялись солдаты, надевая терновый венец, ведь не ведали меру утраты своих грубых, жестоких сердец. И гонимые злостью греховной взяли гвозди они, взяли плеть, и сквозь толпы кричащего люда повели Сына Бога на смерть. А оружие сердце пронзало, мать Иисуса стояла в слезах. О, Мария, любовь распинают на твоих материнских глазах. Не понять, почему Богом данный и от Духа рожденный Господь со крестом на плечах и в одеждах багряных от побоев изъязлена плоть. Вот Голгофа, и путь весь окончен, войны крест поднимают, пора. А народ у горы восклицает, средь разбойников участь твоя. И как можно любить таких черствых, от добра так далеких людей? Но Иисус возлюбил нас до смерти, смерти крестной и полной скорбей. Победителем вышел Он в битве, аллилуйя Творцу и хвала! Смерть попрал, Он воскрес, Он великий, перед Ним поклонится земля. К Сыну Бога скорее спешите, Он живой, Он воскрес, Он вас ждет. Вы любовь Иисуса примите, пусть в сердцах ваших вера живет. Что придете к Нему в рай обитель, встретит вас Сам Господь у дверей. Сердце вашего чудный Спаситель, Он наш Бог, Искупитель людей.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Ожидание на Бога». В моей вступительной беседе вчера я указал на то, что Библия много раз говорит об ожидании на Бога, и мы привели некоторые примеры из Священного Писания. Я также выделил особо то, что я считаю сущностью ожидания на Бога, как об этом говорится в Псалме 61, 1 и 2 стихах, а также в стихах 5 и 6. Я прочту эти стихи опять, потому что они очень важны. Псалом 61, стих 1 и 2. Цитирую. Я буду цитировать русский перевод английской версии Псалма 62. «Моя душа ожидает в тиши только на Бога. От Него спасение мое. Только Он – моя скала, и спасение мое – моя крепость. Не поколеблюсь сильно». И затем в стихе 5 и 6 сказано. «Душа моя, ожидая в тишине только на Бога, потому что от Него надежда моя. Только Он – моя скала, и мое спасение, моя крепость. Не поколеблюсь». Я желаю коротко напомнить вам о том, что я уже об этом сказал. Прежде всего, мы видим, что слово «только» повторяется несколько раз. Так что ожиданием на Бога мы предоставляем Ему совершенно уникальную позицию. Мы говорим, все, в чем я имею нужду, имеется для меня в едином источнике, то есть в Боге. Таким образом, ожидая на Бога, мы познаем Бога. В особенности мы познаем три аспекта наших взаимоотношений с Богом. Прежде всего, мы познаем Бога как наш источник. Второе, мы познаем Божий суверенитет. Третье. Мы познаем нашу зависимость от Бога, зная, что в человеке живет телесное стремление к независимости, даже независимости от Бога. Мы обратили также внимание на переход. Сначала в стихе 2 Давид говорит «не поколеблюсь сильно», а второй раз в стихе 6 он говорит «не поколеблюсь», то есть «не поколеблюсь вообще». Таким образом, мы видим, что ожидание на Бога развивает устойчивость, непоколебимость. Мы начинаем с того, что нас могут поколебать, но не крепко, немного, а заканчиваем тем, что нас никто и ничто не может поколебать вообще. Я также указал на то, что наше ожидание на Бога – это не одностороннее занятие, но обоюдное. Не только мы ожидаем на Бога, но также Бог ожидает на нас. Он ожидает, чтобы явить нам свое сострадание, свою благодать. Таким образом, мы никогда не должны быть самоцентричны и думать только о том факте, что я ожидаю, дескать, на Бога. Мы должны напоминать себе также и о том, что Он, то есть Бог, ожидает на нас также. Благодарение Господу. Сегодня я желаю познакомить вас с тремя дальнейшими результатами, которые появляются в нас в процессе ожидания на Бога. Первым результатом есть то, что ожидание на Бога является необходимой вещью или частью процесса, в котором мы становимся созревшими и законченными. Прежде всего, откроем послание Иакова, первую главу, стихи 2 до 4. Цитирую. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это прекрасное заключение. Я больше чем уверен, что каждый из нас хотел бы быть зрелым и совершенным, без недостатка. Но не всем нам нравится процесс, который вводит нас в состояние зрелости и совершенства. Иаков говорит, что для этого существует только один путь – через испытание нашей веры. Он говорит, что когда мы подвергаемся испытаниям и выносим их, то это развивает в нас терпение, а из терпения вытекает созревание и совершение нашей веры и нашего характера. Таким образом, терпение – это главное звено в цепи, ведущей к зрелости и завершению. А терпение – это выносливость, непоколебимость. Не только когда мы кое-что делаем, но также и тогда, когда нам нечего делать. И кроме этого, терпеть труднее под конец, чем в начале. Не очень трудно терпеть, когда вы заняты, то есть что-то делаете. Но когда вы только ожидаете и ожидаете, ничего не делая, то процесс терпения более трудный. Ожидай на Бога. Ожидай на Него в тишине. Ожидай только на Бога. Он только один, который имеет решение твоей проблемы. Он только один, кто может прийти тебе на помощь. Ты не можешь этого сделать сам. Совершенно бесполезно спешить, суетиться и делать то одно, то другое в то время, когда следует ждать на Бога. А ожидание на Бога таким путем укрепит вас и сделает зрелым ваш характер. Во-вторых, ожидание на Бога создает тишину и спокойствие. Это прекрасное слово «тишина». Спокойствие. Это слово редко употребляется в нашей современной культуре. В Псалме 36, стихи 7 до 9 имеются прекрасные слова. «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. В гебрайском оригинале стих 7 звучит так. Я имею в виду точный перевод. «Отдохни в Господе и ожидай терпеливо на Него». Каким образом мы можем отдыхать в Господе? Путем терпеливого ожидания на Него. Что является противоположностью терпеливого ожидания? Раздражительность. Таким образом, терпеливое ожидание имеет отношение к тенденции в нашем существе раздражаться, быть беспокойным. Ожидай терпеливо, не раздражайся. И дальше сказано, перестань гневаться и оставь ярость. Ожидание на Господа имеет отношение к этим двум проблемам в нашем характере – злость и гнев. Хотите знать разницу между злостью и гневом? Я дам вам свое небольшое объяснение. Злость – это чайник на печке, который все время накаляется. А гнев – это момент, когда этот чайник кипит и пускает пары. Таким образом, когда мы даем место злости, то это гарантия того, что мы не избежим.

блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Итак, ожидание на Бога развивает кротость, смирение. А это квалифицирует нас к наследованию земли. Разве это не восхитительно? Я думаю, что мы слышали такую фразу: «Все получает тот, кто ожидает». Если мы это правильно понимаем, то это истина, потому что те, которые ожидают, наследуют землю. Они будут наследниками Божьими. Третьим результатом, который продуцирует в нас ожидание на Бога, есть сверхъестественное преобразование. Нечто сверхъестественное и чудесное происходит в нашем существе, когда мы выполним условия ожидания Бога. Прочтем из книги пророка Исаии, 40 главу, стихи 28 до 31. Читаю. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Здесь есть чудесные обетования для тех, которые ожидают на Бога. В образе физического обновления силы у юношей мы имеем полную картину сверхъестественного духовного преобразования как результата ожидания на Бога. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Мольба. Поздний вечер, молитва несется в небеса о любимых родных, словно грустная песня поется о спасении душ дорогих. Имена их, не знающих Бога, в моем сердце записаны все. Я к Тебе обращаюсь с мольбою, мой Господь, мой Спаситель, к Тебе. Я тех умоляю, кто брошен, кто забыт, кто никем не любим, кто отдал свое сердце пороку и себя в этой грязи забыл. Сколько их по бескрайней России, наркоманов, бродяг и бомжей, алкоголиков, страсти постыдной, продающих себя юных дев. Как до жестоких сердец достучаться, как поднять их глаза к небесам и с твоими детьми повстречаться и оставить греховный дурман. Обрати ты на них взгляд свой чистый и вниманием своим не оставь. Не устану об этом молиться, припадая к подножью креста.

Слово «счастье» имеет своим корнем «часть». Когда-то блудный сын потребовал у отца: «Отче, дай мне следующую мне часть имения» — Луки 15:12. Отец удовлетворил его просьбу, и распутный юноша не только лишился своей части, но и своего причастия к отцовскому дому. Когда Петр пытался воспротивиться тому, чтобы Господь умыл ему ноги, Иисус сказал: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Петр тут же согласился. Более того, попросил умыть ему не только ноги, но и руки, и голову, только бы не потерять эту блаженную часть. И в одном из своих посланий апостол Петр высоко ценит тех верующих людей, которые соделались причастниками божеского естества. 2 Петра 1:4. Причастники — это те люди, которые являются частью великого целого, называемого Богом. Человек — часть, Бог — целое. И пребывая в Боге, имея часть в Нем, мы, христиане, по-настоящему счастливы. Соучаствуя со Христом в страданиях и скорбях, мы вправе рассчитывать на соучастие в радости и блаженстве. Когда-то Петр сказал учителю: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Некогда Адам лишился общения с Богом, потерял свою часть в Эдемском саду. Таким образом, он стал несчастным. Несчастным оказался и как будто получивший свободу, но обанкротившийся блудный сын. Счастлив только причастник божеского естества и Божьей благодати. Счастье определяют не только как обладание духовными и материальными благами, но и как чувство удовлетворенности от этого обладания. Недаром мы спрашиваем богатого на первый взгляд человека, счастлив ли он. И нередко выясняется, что материальных благ далеко недостаточно для счастья. Кому-то не хватает здоровья, кому-то творческого успеха или славы. А бывает, человек имеет видное общественное положение, сделал себе карьеру, оказался в зените славы и на вершине популярности, но не чувствует себя счастливым. Почему? В своей Нагорной проповеди Спаситель призывает к тому, чтобы искать прежде всего Царство Божьего и правды Его, заверяя, что остальное приложится к основному в нашей жизни. Счастье в нашем причастии к божественным добродетелям и чувствованиям. В этом цель жизни. Цель в стремлении к целому, о чем апостол Павел свидетельствует: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение».

Духовные размышления на каждый день. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Откровение 1 глава, 1 стих. Пролог в книге Откровения. Откровение Христа. Многие рассматривают книгу Откровения как нечто таинственное, сложное и трудное для понимания, но ключом к ней является самое первое слово — «Откровение». В оригинале оно означает «снимать покров» и встречается в Новом Завете пару десятков раз. Книга Откровения — это не столько пророчество, хотя в ней они есть. Ее темой является то, чтобы открыть Господа Иисуса. Сам Он приходил, чтобы открыть Отца и явить Его. Но теперь Отец желает открыть Господа Иисуса как того, кого хочет возвысить, за то, кто Он и что совершил. Эта книга о Нем. Мы можем многое узнать из книги Откровения. Так, в главах с 1 по 3 мы находим предостережение Церкви и необходимость святости. Мы видим силу, что есть во Христе, который способен укрепить верующего в том, чтобы превозмочь сатану. В главах 4 и 5 мы читаем о поклонении вокруг престола. Эта удивительная книга раскрывает конец человеческой истории, описывая, как это произойдет. Она также показывает грядущую славу Господа Иисуса в Его земном правлении как Царя царей и Господа Господ. Она напоминает нам о том, что те, кто жил без Христа, ответят перед Ним у великого белого престола суда и немного приоткрывает завесу над тем, какой будет вечность. Но главной ее темой является величие и слава Господа Иисуса Христа. Прочтите пролог, глава 1, с 1 по 8 стих, и начните получать представление о том, кто будет нам открыт в этой книге.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Дорогие друзья, сегодня мы начинаем чтение новой книги «Исполнение Божьей воли». История в этой книге не о том, как один человек, несмотря на все препятствия, взял свою семью и прошел дорогу в половину пути вокруг земли из Сибири в Америку. Речь идет о том, как Бог показывает свою мудрость, силу и могущество в нашей повседневной жизни. Бог наметил путь для этого простого человека и его семьи из Сибири в неизвестном для них направлении. Он провел их через долину смерти, провел по земле, где происходили войны, голод, болезни, тюремное заключение, пытки и смерть. Все это было за верность Христу и за то, что они не приняли коммунизм как единственную надежду для человека. Бог посылал своих избранников, верующих и неверующих, в течение всего их пути, чтобы вести их через войну, болезни, голод и смерть. Впоследствии Он привел их к месту назначения. Только когда мы достигли Америки, Бог показал моему отцу конец его путешествия. Все верующие в русской церкви в северо-западном китайском пограничном городе Кульдже были уверены, что семья Омегина, Шилохвостова, погибла, спасаясь от коммунизма, убегая из Кульджи и пробираясь сквозь войну. Они говорили, что если их не убили в зоне военных действий, они наверняка погибли, пытаясь пройти через пустыню Гоби с восьмерыми детьми. Потом все забыли о семье Омегина. Все были уверены, что они мертвы. Примерно через 10 месяцев после того, как семья ушла, до Кульджи дошла весть, что семья Омегина жива и здорова. Они добрались до прибрежного города Шанхая, пройдя по всему Китаю. Члены церкви в Кульдже сказали: «Если они смогли сделать это без какого-либо снаряжения, идя пешком, то мы, безусловно, можем сделать это со всем необходимым, что у нас есть». Они начали уходить в Шанхай, к свободе от коммунизма в то время, когда окно возможностей еще не закрылось. Многие из них этого не сделали. Те, кто выжил, приехали в Шанхай почти год спустя. К тому времени все пути к свободе были закрыты. Через иммиграционных адвокатов в Шанхае группой были предприняты многие безуспешные попытки, чтобы выехать в Америку. Коммунисты закрыли все пути выхода из Китая. Группе не разрешили приехать в Америку, а отправили на Филиппины. Отец не сдавался. Он настаивал на том, чтобы иммиграционные власти переправили эту группу в Америку. Он говорил: «Это мои земляки из Кульджи, из Китая, и я был их пастором. Это мои братья и сестры во Христе. Я должен помочь им приехать в Америку». Отец обратился к русским церквям в Калифорнии, чтобы найти спонсоров и помочь перевести группу с Филиппин в Калифорнию. Всюду, куда он приходил, ему говорили, что их много, а нас мало. Мы не можем спонсировать такую большую группу, чтобы перевести их из другой части мира. Но отец не сдавался. Он сказал: «Я знаю, это возможно сделать». Когда есть что-то невозможное для человека, Бог идет и делает это возможным. Мой дед пошел работать на железную дорогу в одном очень холодном сибирском регионе России. Однажды сотрудник из отдела железной дороги пришел в дом к моей бабушке и сказал, что ее муж погиб в результате несчастного случая. Он не рассказал подробности аварии или почему это произошло. Поскольку она не получила никаких выплат от железной дороги в связи с потерей кормилица, она столкнулась с трагической реальностью нищеты и голода. Она пыталась выжить, насколько возможно, с двумя детьми. Поскольку дедушка только начал работать на железной дороге, у них не было никаких накоплений. Эта ситуация и тот факт, что от железной дороги не было никакой помощи, означали, что бабушка осталась без гроша с двумя детьми, которых необходимо было кормить. Хозяин дома, где они снимали жилье,
был достаточно любезен, чтобы позволить им оставаться в его доме бесплатно до лета, а после этого она должна была начать платить за аренду. Разумеется, она не могла прокормить своих двух мальчиков и себя в холодные сибирские зимы. Она поговорила со своими друзьями и служителями церкви, чтобы получить советы, как она и ее дети могут выжить в это время. Они предложили ей отвезти мальчиков в монастырь, где о них могли бы хорошо позаботиться. Они заверили ее, что там у мальчиков будет крыша над головой, одежда, еда и, самое главное, образование. Когда наступила зима, моя бабушка снова пришла в церковь, чтобы поговорить со священниками и еще раз убедиться в том, что решение отдать ее сыновей в монастырь будет самым правильным. Священник православной церкви заверил ее, что это действительно лучший вариант для ее детей. Он сказал, что они получат христианское образование и могут даже стать священниками в своей деревне. И, безусловно, церковь потом могла бы использовать их в служении. Бабушка, будучи очень набожной православной христианкой, поверила в то, что ей сказали священники, и решила отвезти мальчика в монастырь. Глубоко внутри себя она понимала, что священники были правы. Вместо мучительного голода и холода у мальчиков будет крыша над головой, одежда, еда и образование. Однако, проведя много изнурительных бессонных ночей и тягостных дней в размышлениях о предстоящем расставании, она уже не была так уверена. Решиться на такой шаг было страшно и мучительно. Борясь со своими мыслями, она думала, что все-таки сможет прокормить их. Но жить было не на что, и она уже представляла себя и своих детей умирающими от голода и холода. Она не должна допустить, чтобы потерять их таким образом. Видя безысходность их положения, она понимала, что пришло время, чтобы мальчики оторвались от нее и чтобы Бог повел их по жизни сам, заботясь о них. Но расставание с детьми было для нее очень мучительным. Конечно, она была похожа на всех матерей. Она хотела лучшего для своих детей и понимала, что в монастыре ее мальчики найдут все, что им нужно. Ее сердце разрывалось от горя. Но это был вопрос их жизни и смерти. Если бы она не решилась поступить так, это означало бы гибель для всех троих. Со временем Бог исцелит ее сердце, и мальчики тоже будут живы. «Монастырь», — сказала она себе, — «новый дом для мальчиков». На следующее утро она рано разбудила детей и приготовила узелки с одеждой, чтобы они могли взять их с собой. Затем одела мальчиков в пальто и шапки, валенки, и они пошли по укатанной санями снежной дороге. До монастыря было 2 дня ходу по свирепому сибирскому морозу. Мать знала, что прежде они должны будут добраться до дома ее подруги, которая жила на половину пути между их деревней и монастырем. Они могут провести там ночь, а на следующий день рано утром уйти, чтобы добраться до монастыря до наступления темноты. Шли они весь день по следам от саней. Вокруг не было видно никакого жилья, только деревья, покрытые снегом. Она благодарила Бога, что день был безветренный. Когда наступил вечер и стемнело, мать сказала: «Ищите свет впереди. Это может быть дом моей подруги. Мы уже близко». Вскоре ребята заметили тусклый огонек и поспешно зашагали в этом направлении. Их мать молилась, чтобы они пришли к нужному дому. Они ускорили свой шаг, и скрип снега под их валенками становился все громче. Темнело. Им было труднее видеть следы от саней. Как только они увидели тусклый свет еще ближе, то перестали следить за дорогой. Они знали, куда идут — прямо к свету в окне. Мальчики побежали вперед, так что мать стала отставать от них. Наконец она догнала их, подошла к двери и постучала.
Конечно же, это был дом ее подруги. Все трое вошли в дом. Ее подруга встретила их с распростертыми объятиями. Она предложила им горячий чай, сыр и хлеб.

них позаботятся и дадут образование. Рано утром они встали, приготовившись к завтраку, с чаем из кипятка. Тем не менее, помимо чая, у каждого была тарелка с горячей гречневой кашей, с маслом и куском хлеба и сыра. Поскольку мать и ее сыновья хотели отправиться рано, они пошли в монастырь сразу после завтрака. Подруга матери велела им идти по той дороге, где были следы от саней. Этот путь должен привести их в монастырь. Она добавила, что они не должны останавливаться и слишком долго отдыхать в течение дня, потому что так они не смогут добраться к ночи и замерзнут в снегу. Она повторила: «Помните, отдыхайте не слишком долго, когда останавливаетесь, иначе вы замерзнете до смерти, и не останавливайтесь часто, продолжайте двигаться, ведь вы должны добраться туда до наступления темноты». Когда они шли, мать все время повторяла, что это очень важно, чтобы они продолжали постоянно двигаться. Они не хотели, чтобы ночь застала их в пути, иначе они замерзнут. Они должны отдыхать совсем недолго и продолжать идти, чтобы добраться до монастыря до наступления темноты. Когда приблизился вечер, вокруг них стала быстро сгущаться темнота. Они продолжали следить за следами от саней, но в темноте их стало очень трудно разглядеть. Небо было серым, а деревья, покрытые снегом, тоже выглядели серовато-белыми. Это были березы, которые смешивались с фоном. Все было серовато-белое. Небо, деревья, дорога. Они напряженно следили за дорогой, понимая, что если потеряют ее, то заблудятся в лесу и замерзнут. Эти мысли наполняли сердце холодом. Они не хотели умирать. Мысль о смерти стала очень реальной. Она придавала новую силу двигаться вперед, несмотря на сильную усталость. Начиная свое путешествие, они думали, что это будет интересно. Они будут идти, играть на снегу и хорошо проведут время. Теперь же они поняли, насколько это серьезно. Когда мысли о смерти стали постоянно возникать в их головах, они прикладывали все усилия, чтобы двигаться по почти невидимым следам от саней на снежной тропе. Стало слишком темно, чтобы их видеть. Несколько раз мальчикам приходилось становиться на колени и ощупывать снег руками, чтобы почувствовать, где снег утрамбован санями, и понять, где дорога. По мере того, как вечер становился темнее, мороз крепчал. Они пошли еще более энергично, чтобы не замерзнуть и быстрее добраться до места. Мать снова сказала: «Мальчики, смотрите вперед, ищите свет, ищите какой-нибудь свет. Неважно, монастырь это или чей-то дом. Мы должны найти приют в любом доме, иначе мы замерзнем». Уже был поздний вечер, стало совсем темно и намного холоднее. Прошло еще немного времени, и один из мальчиков воскликнул: «Смотри, мама, впереди нас свет!» Они поняли, что приближаются к монастырю. Ускорив шаги, они направились прямо к свету. Мать взволнованно проговорила: «Давайте посмотрим. Да, этот маленький огонек находится прямо над дверью монастыря». Когда они подошли совсем близко, они заметили, что огонек был выше колокола, а сам колокол висел над небольшой дверью. Их мать быстро подошла и позвонила. Когда они стояли уже перед дверью, ожидая, что кто-нибудь ее откроет, мальчики стали замечать, что их пальцы немеют и начинают терять чувствительность. Все трое буквально начали замерзать прямо у входной двери монастыря. Их мать снова позвонила в колокольчик. Ничего не произошло. Никто не подошел к двери. Их мать попыталась открыть дверь, но дверь была заперта. Они заволновались. Мороз проникал через одежду, и они стали буквально замерзать.

Промерзшая одежда, вместо того, чтобы согревать их, казалось, вытягивала последнее тепло. Неужели они замерзнут прямо перед дверью монастыря? Неужели они прошли 2 дня по снегу и холоду и, наконец, добрались до монастыря только для того, чтобы замерзнуть здесь на пороге? О, как это ужасно! Мать отчаянно звонила в колокол. Монах, который крепко спал, внезапно вырвался из своей блаженной дремоты от раздражающего звона колокола снаружи. Глубоко раздосадованный пронзительным звуком и все еще сонный, он поднялся со своей кровати, что-то бормоча себе под нос. Пытаясь удержать равновесие и хватаясь за стены, он медленно направился к входной двери и открыл маленький глазок. Не глядя, кто там есть, он крикнул громким хриплым голосом. «Чего ты хочешь?» Мать ответила. «Откройте, прошу вас. Священник в церкви нашего села послал нас сюда, чтобы я оставила здесь своих ребят, и чтобы они тут жили, изучали Библию и узнавали о Боге». В один момент монах открыл маленькую старую дверь. Дверь очень скрипела на своих петлях, когда он ее открывал. Когда они вошли в монастырь, их сразу окутало теплом. Где-то внутри себя мальчики сразу почувствовали, как пальцам рук и ног стала возвращаться чувствительность. Неустойчивой, шатающейся походкой монах повел их в комнату, где кипела вода. Вскоре они наслаждались горячим чаем, хлебом и сыром. Закончив ужин, мать рассказала более подробно, зачем они пришли сюда. Она сказала монаху, что она обсуждала свое положение с детьми, со священниками в своей деревне, и они настоятельно рекомендовали, чтобы она привела ребят сюда, в монастырь. Монах, понимающе кивал головой. «Вы приняли правильное решение. Вы можете оставить здесь мальчиков. Мы позаботимся о них. У них всегда будет еда, одежда, и мы будем учить их Слову Божью. Возможно, они даже захотят стать монахами или священниками. Может быть, даже будут священниками в церкви в вашей деревне». Затем монах отвел мальчиков в их комнату, а мать поместил в комнате для гостей. На следующее утро все встали рано. Монахи уже приготовили на завтрак горячий чай с молоком, хлеб, сыр и гречневую кашу. Закончив завтрак, мать обняла и поцеловала каждого мальчика. Со слезами на глазах она вышла из комнаты. Монах проводил ее к той же самой маленькой скрипучей двери. Мальчики и монах стояли в дверях и смотрели, как мать медленно шла из монастыря и, наконец, исчезла в заснеженной дали. Когда мальчики стояли в дверях и смотрели в ту сторону, куда ушла их мать, вряд ли они понимали, что это был последний раз, когда они ее видели. Медленно тянулись месяцы. Однажды, когда мальчики выполняли свои обязанности в монастыре, они заметили незнакомца, входящего в монастырь. Незнакомец не задержался тут долго. По-видимому, он имел дело с монахами, которое он кратко обсудил с ними, а затем ушел. Несколько недель спустя монахи сообщили мальчикам, что их мать замерзла по дороге в свою деревню. Монахи сказали мальчикам, что теперь у них нет никого из родственников. Они будут считаться сиротами, и им придется жить в монастыре, пока они вырастут. С самого первого дня в монастыре монахи учили мальчиков многим правилам, которым они должны были подчиняться. У каждого были обязанности, и каждый должен был выполнять свою работу. Монах заверил их: «Мы поговорим о вашем расписании после того, как вы устроитесь в своем новом доме». Они с нетерпением ждали, когда узнают о своих графиках, особенно о том, когда они будут изучать Библию. Ведь их мать говорила им, что они обязательно будут делать это. Вместо этого монахи давали им ежедневные обязанности по уборке. Они должны были постоянно содержать комнаты чистыми,
Они скоро узнали, что чистота всегда означала мытье полов, дверей, окон, стен и стирка одежды каждый день. Монах предупредил их, что у них нет времени для игры. Воскресенья были отведены якобы для изучения Библии. Но вскоре мальчики обнаружили, что это не всегда так. После службы в церкви монахи всегда требовали, чтобы они занимались другими делами, и у мальчиков было очень мало времени на изучение Библии. Позже монахи сказали, что изучение Библии будет проходить только в особых случаях и только если они будут выполнять все свои обязанности должным образом. Их наградой будет время для изучения Библии и только по воскресеньям. Мальчикам казалось, что это несправедливо. Это было совсем не то, о чем говорила их мать, когда рассказывала, что они будут делать в монастыре. Они думали, что каждый вечер будут изучать Библию. Мальчики упорно трудились и старались выполнять все свои повседневные обязанности. Несколько дней работы было настолько много, что к концу дня они не успевали все сделать. Монахи наказывали их за это. Они сказали, что им нужно научиться работать быстрее, для того, чтобы выполнять свои задания. Мальчики работали все усерднее и быстрее. Они думали, что так у них появится время для изучения Библии. Это было для них самым важным. Но этого так и не произошло. С приходом весны ребята узнали, что им предстоит гораздо больше работы. Наступило время, когда нужно было сажать огород. Когда созрел урожай, им пришлось собирать его и заготавливать на зиму. Летнее время было тяжелее всего. Им приходилось работать дольше, чтобы успевать со всеми своими повседневными делами и работой. К концу дня их руки были покрыты кровяными мозолями, и они сильно уставали. У них едва хватало энергии, чтобы добраться до кровати и заснуть. Часто монахи говорили им, что они плохо провели уборку в комнатах и заставляли их снова мыть. Не имело значения, что им приходилось потратить на это всю ночь. Их жизнь в монастыре сильно отличалась от того, что говорила мать. Они увидели, что жизнь в монастыре — это тяжелая работа, наказание и жестокое обращение. Мальчики понимали, что их превратили просто в рабов. Они стали думать, как бы им сбежать отсюда. Но куда? У них не было ни семьи, ни друзей. Они боялись вернуться в свою деревню, потому что люди поймали бы их и вернули в монастырь. Тем не менее, они были готовы уйти куда угодно, только бы избавиться от этих жестоких монахов.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Я досрочно жизнь свою закончил. Я ее нещадно погубил. Прикрываясь тьмой житейской ночи, грех меня безжалостно убил. Я еще скитался в своем теле призрачным подобием живых, но уже был мертв на самом деле. Даже был чужой среди своих. И когда я стал почти как мусор для казенных форменных сапог, на мою презрял с любовью душу приходящий по молитвам Бог. Кто взывал, чтобы он пришел, не знаю. Может, прах мой из-под черных дней, может, моя мама дорогая, безнадежной горести своей. Главное, что Бог нашел скитальца, сделав невозможное для всех. И от одного движения пальцем внутренность мою оставил грех. Этот дух себя не знал я прежде. Только вспоминаю я теперь, кто-то раньше плакал во мне нежно средь души развалин и потерь. А теперь живет во мне ликуя, жизнь моя ему принадлежит, и забыть ту милость не могу я, все во мне об этом говорит».

«Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза». Песни песней 7.12.13. Церковь была готова к усердному труду, и ее желанием было, чтобы участвовал в этом Господь. Заметьте, она не говорит «выйду в поле», но «выйдем в поле». Какое благословение трудиться, когда рядом Иисус! Уход за Господним виноградником – задача Божьего народа. Подобно нашим прародителям, мы оказались в Господнем саду с целью быть полезными, поэтому выйдем в поле. Заметьте, что когда Церковь знает, что делает, она стремится во всей своей деятельности насладиться общением со Христом. Иным кажется, что они не могут активно служить Христу и в то же время пребывать с Ним в общении. В этом состоит их заблуждение. Легко объединить внутреннюю духовную жизнь проявлением внешней активности, а потом жаловаться: «Поставили меня стеречь виноградники, мой собственный виноградник я не стерегла». Песни песней 1.5. Однако нет для того причин, чтобы подобное случилось, не считая собственных ошибок до собственной нерадивости. Верующий, который ничего не делает, может стать духовно мертвым, как и тот, кто чрезвычайно занят. Мария удостоилась похвалы не за то, что сидела тихо, а за то, что сидела у ног Иисуса. Тем паче недостойны хвалы христиане, пренебрегающие своими обязанностями под предлогом тайного общения с Иисусом. Достойно хвалы не само сидение, а сидение у Его ног. Не подумайте, будто деятельность сама по себе является злом. Напротив, она – великое благословение, своего рода благодать. Павел говорил, что в благодати дано ему благовествовать, поэтому любая форма христианского служения является личным благословением для каждого, кто его несет. Те, кто имеет наибольшее общение со Христом, не какие-то отшельники, располагающие уймой времени, а неутомимые труженики, работающие с Иисусом для Иисуса, то есть совместно с Богом. Поэтому будем помнить, что любое дело, которое необходимо сделать для Господа, нам по плечу, и что мы можем справиться с Ним, и непременно сделаем это дело только в тесном общении с Иисусом.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Рада вновь быть вместе с вами в прямом эфире программы «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона, как всегда, с вами я, Олеся. Сегодня нас вновь объединяет добрая возможность подарить радость тем, кто дорог нашему сердцу. Поэтому в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, искренние пожелания – и, конечно же, любимые христианские песни. Иногда одно доброе слово, сказанное вовремя, может стать для человека настоящим ободрением, а песня – напоминанием о Божьей любви. Хочется напомнить один стих из Священного Писания, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. «Посему ободряйте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Пусть эти слова из Священного Писания станут добрым напоминанием и для нас сегодня. Возможно, именно ваше поздравление, привет или музыкальный подарок принесут кому-то радость, поддержку и улыбку. Если вы хотите поздравить родных или друзей с днем рождения, передать сердечный привет, выразить слова благодарности или подарить любимую христианскую песню, обязательно присоединяйтесь и участвуйте в нашем прямом эфире. Позвонить или написать можно на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Еще один номер только для смс-сообщений 919-283-98-68, 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку на нашем веб-сайте radiomv.com, написать можно в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами, или же через приложение Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы с радостью примем ваши сообщения, прочитаем в прямом эфире и вместе подарим немножко тепла и любви, также добрых слов тем, кто сегодня услышит ваши поздравления. Пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром и радостью. А начиная программу, я озвучу первую заявку на сегодня. Мир вам, дорогие! Поставьте, пожалуйста, псалом «Любовь Христова, она как солнце» в исполнении Петра Пац. Это просьба наших радиослушателей из Канады. Исполняя эту музыкальную композицию прямо сейчас, слушаем вместе с вами, и пусть она будет благословением для каждого слушателя.

Дорогие друзья, еще раз приветствую всех, кто сейчас с нами. Вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» на радио МВИ. Только что по просьбе наших слушателей из Канады прозвучал псалом «Любовь Христова, она как солнце» в исполнении Петра Пац. Благодарим всех, кто принимает участие в нашей программе, присылает поздравления, приветы, музыкальные пожелания. Мы все их видим и обязательно исполним в этом прямом эфире. А продолжая программу, озвучу поздравление, которое оставлено для Петра Рачук. Дорогой брат Петр Рачук, 9 июля вы отметили свой 65-летний юбилей. От всего сердца поздравляем вас с этой знаменательной датой. Благодарим Господа за вашу жизнь, за Его неизменную верность и милость, которые сопровождали вас на протяжении всех этих лет. Благодарим за ваше посвященное служение, любовь к Богу и людям, за миссионерское сердце и искреннее желание нести Евангелие тем, кто нуждается в надежде и спасении. Благодарим вас за многие годы посвященного труда в деле благовестия и служения людям. Пусть Господь щедро вознаградит вашу верность, укрепит ваши силы и продолжит употреблять вас для распространения Его Царства через служение миссионерского отдела «Добрый самарянин». Молимся, чтобы Господь и впредь укреплял вас, даровал крепкое здоровье, духовную бодрость, мудрость и силы для дальнейшего труда на Его ниве. Пусть Дух Святой ведет вас, благословляет все ваши начинания и ежедневно наполняет ваше сердце миром, радостью и надеждой. Пусть исполняются в вашей жизни слова из Священного Писания. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и не перестанет приносить плод». Желаем, чтобы Господь и дальше употреблял вас для Своей славы, благословлял вашу семью, хранил на всех жизненных путях и даровал еще многие годы плодотворного служения во имя Иисуса Христа. С искренней благодарностью, любовью и уважением вас поздравляют сотрудники Радио МВИ, миссионерский отдел служения «Ютерн» и также все ваши родные друзья присоединяются к этому поздравлению. С юбилеем вас, Божьих благословений, крепости и радости в Господе. И для вас в подарок прозвучит псалом «Шумлят лета». Пусть будет для вас благословение.

дорогие друзья, только что в нашем эфире прозвучала песня «Шумлят лета», которая была посвящена служителю Петру Рачук. Ну а мы продолжаем программу «Встреча друзей». Сейчас прозвучат в продолжении программы два поздравления для нашей постоянной радиослушательницы Анастасии Ивановны Капитанюк. Она отмечает свой 97-й юбилей. Какое-то большое благословение прожить столько лет, сохраняя веру в Господа, любовь к родным и бодрость духа. Особенно приятно знать, что Анастасия Ивановна постоянно остается вместе с нами на волнах радио МВИ. Итак, я передам сейчас эти два поздравления, которые для вас оставили ваши родные. Дорогая наша любимая мамочка Анастасия Ивановна Капитанюк, от всего сердца поздравляем вас с прекрасным юбилеем, 97-летием. Мы бесконечно благодарны Богу за то, что вы у нас есть. Спасибо вам за любовь, заботу, мудрость и добрый пример жизни. Вы всегда были для нас опорой, учили нас верить, любить Бога, ценить семью и никогда не переставали молиться за своих детей, внуков и правнуков. Мы знаем, что ваши искренние молитвы хранят и поддерживают нашу семью. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, дарует крепкое здоровье, ясную память, душевный мир и свою благодать. Пусть каждый новый день будет наполнен Божьим присутствием, теплом, любовью родных и радостью. Мы искренне желаем вам встретить свой столетний юбилей, а затем еще долгие годы быть рядом с нами. Вы нам очень нужны, и мы вас очень любим. С любовью, благодарностью и глубоким уважением вас, Анастасия Ивановна, поздравляют ваши дети, внуки и правнуки. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «На улице тишина, по небу плывет луна». И также для вас, Анастасия Ивановна, оставлено еще одно поздравление. Хочу передать поздравления для бабушки Анастасии Капитанюк. Сегодня, 10 июля, у нее день рождения. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и в дальнейшем оставаться такой же позитивной и сильной духом, какой она является. Мы искренне благодарны ей за

то, что она у нас есть, и за то, что у нас есть возможность навещать ее. Пусть Господь обильно благословит вас. Желаем, чтобы в подарок для нашей дорогой бабушки прозвучала песня «Я подорожую по шляху земным». Этими словами вас поздравляют ваши внуки. Мы также вас, Анастасия Ивановна, сердечно поздравляем с 97-летием, с этой большой датой. Желаем вам еще многих благословенных лет, наполненных Божьей любовью, заботой родных и радости в Господе. Пусть Он хранит вас под Своим святым покровом и обильно благословляет. С днем рождения вас! И в подарок для вас прозвучат следующие две музыкальные композиции по просьбе ваших родных.

Анастасия Ивановна, прежде чем для вас прозвучит песня «Я подорожую», я хочу озвучить еще одно поздравление, которое также поступило в ваш адрес. Ваши родные желают поздравить дорогую мамочку с 97-летием. Хотим ей пожелать крепкого здоровья, мира, благополучия и Божьих благословений. Пусть Господь укрепляет ее, хранит и каждый день наполняет своей любовью и милостью. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. С любовью поздравляют вас дети, внуки и правнуки. И прямо сейчас для вас, Анастасия Ивановна, прозвучит песня «Я подорожую». Пусть Господь и дальше укрепляет вас, хранит и обильно благословляет.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучали две музыкальные композиции в подарок для именинницы Анастасии Ивановны Капитанюк, которая отмечает свое 97-летие. А продолжая программу, озвучу следующую заявку. Нам пишет Оксана Штадлер из Германии. Она просит поставить для ободрения песню «Если боль в жизнь твою пришла» в исполнении Юрия Малиновского. На память Оксана оставляет слова из Священного Писания Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Пусть это Божье Слово и эта песня станут поддержкой для каждого, кто сегодня проходит через непростые обстоятельства. Наш Господь остается рядом с нами во всякое время, укрепляет, утешает и дает силы идти дальше. Итак, прямо сейчас будем слушать эту песню «Если боль в жизнь твою пришла» в исполнении Юрия Малиновского.

Друзья, по просьбе Оксаны Штадлер из Германии мы прослушали песню «Если боль в жизнь твою пришла». А продолжая программу, озвучу следующую заявку, и это поздравление. Сегодня свой 20-й день рождения отмечает Марк Гура. Дорогой Марк, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого доброго и светлого, крепкого здоровья, радости, мира и обильных Божьих благословений. Пусть Господь ведет тебя по жизни своими путями, укрепляет в вере, дарует мудрость в принятии решений, хранит от всякого зла и помогает быть верным Ему во всех обстоятельствах. Пусть Божья любовь наполняет твое сердце, Его милость сопровождает каждый новый день, а впереди будет еще много счастливых и благословенных лет во славу Господа. С любовью вас, Марк, поздравляют родители, сестра Дина и братья Джеймс и Рувим. Желают благословить вас стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» И просьба вашей семьи, чтобы для вас в подарок прозвучала песня группы «Воскресенье», «Коли життя дорога». Прямо сейчас для вас, Марк, будет звучать эта музыкальная композиция. Мы также вас поздравляем с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит и хранит вас.

Друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что мы прослушали прекрасную музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для Марка Гура. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. В это воскресенье, 12 июля, свой день рождения будет отмечать Павел Васильевич Гончар, который проживает в Слободе, Большая Орловка, Россия. Дорогой наш Павел, от всего сердца поздравляем с днем рождения. Желаем тебе обильных потоков Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и Божьей благодати в твоем доме. Пусть Господь слышит каждую твою молитву, восполняет все твои нужды, укрепляет тебя, дарует мудрость и силы и благословляет за твое доброе, любящее и открытое сердце. Мы очень любим тебя, ценим и благодарим Господа за такой драгоценный подарок в нашей жизни. Спасибо тебе за твою любовь, заботу, поддержку и верность. Ты любящий муж, заботливый отец и замечательный дедушка. Пусть Господь и дальше хранит тебя, ведет по своим путям, укрепляет в вере и наполняет сердце своим миром. Желаем, чтобы все дни твоей жизни проходили под Божьим водительством, а впереди было еще много счастливых, благословенных лет, наполненных Божьей милостью, радостью и любовью родных. На память оставляем слова из Священного Писания, притчи 3 глава 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». С любовью вас поздравляют жена Катя, дети Юля, Антон, Артем, любимые внуки Витя, Ульяночка, Мишенька, Алина и Алена, а также семья брата Михаила и семья брата Евгения из США. Желаю, чтобы в подарок прозвучала хорошая песня. Пользуясь случаем, хочу лично присоединиться к этому поздравлению. Дорогой дядя Паша, поздравляю вас с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, идет впереди, благословляет вашу семью, отвечает на ваши молитвы и обильно воздаст вам за вашу верность и доброе сердце. С днем рождения вас и Божьих благословений! Для вас в подарок прозвучит песня группы «Альфа» «Как прекрасно все то, что твое». Еще раз с днем рождения вас!

Как прекрасно все то, что твое, эта песня прозвучала в подарок для Павла Васильевича Гончара в честь дня его рождения. А далее в продолжении программы озвучу еще два поздравления. Сегодня свой 18-й день рождения отмечает Мелани Левченко. Дорогая Мелани, от всей души поздравляем тебя с этим прекрасным праздником и с особой датой совершеннолетия. Желаем тебе крепкого здоровья, радости, мира, мудрости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда будет твоим путеводителем, укрепляет твою веру, хранит на всех жизненных путях и помогает принимать решения, которые будут угодны Ему. Пусть Божья любовь сопровождает тебя в каждом дне, Его милость обновляется каждое утро, а впереди открываются двери, которые Господь приготовил именно для тебя. Желаем, чтобы ты всегда оставалась верной Господу, а Он исполнял добрые желания твоего сердца и даровал благословенную, счастливую жизнь во славу Его имени. На память хочется оставить слова из Священного Писания, Псалом 120, стихи 7-8. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Этими словами вас, Мелани, поздравляют дедушка Юра и бабушка Надя Русу. Желаю, чтобы в подарок прозвучала хорошая песня. И еще одно поздравление мы желаем поздравить нашу дорогую внучку Сару Мельник, которая сегодня отмечает свой день рождения. Дорогая наша Сарочка, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит тебя, наше солнышко. Желаем тебе мудрости, успехов в учебе, крепкого здоровья, радости и Божьей защиты на всех твоих путях. Люби Господа всем сердцем, и пусть Он всегда ведет тебя своими путями, хранит от всякого зла и помогает принимать правильные решения. Пусть Дух Святой направляет тебя, дарует хороших, верных друзей и помогает возрастать во славу Божью и на радость родителям. Желаем тебе быть послушной, доброй, любящей и счастливой внучкой, а Божий свет пусть всегда освещает твой жизненный путь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С любовью тебя, Сара, поздравляют дедушка, бабушка и все родные. Присоединяемся к этим словам поздравлений с днем рождения Сара и с днем рождения Мелани. Пусть Господь благословит вас и исполнит эти добрые пожелания, которые были оставлены для вас вашими родными. А в подарок для вас прозвучит музыкальная композиция группы «Аванна» «За Бога держись».

прослушали песню «За Бога держись», которая прозвучала в подарок для именинниц Мелани Левченко и Сары Мельник. А далее, продолжая программу, озвучу еще два поздравления, которые оставлены для Павлович Анджея. Хотим поздравить Павлович Анджея, который проживает в Германии, с днем рождения. Поздравляем тебя с днем рождения, сынок. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия и больших Божьих благословений на всю твою жизнь. Пусть Господь всегда хранит тебя, ведет правильной дорогой, дает мудрость в решениях и наполняет твое сердце любовью и радостью. Пусть все твои мечты исполняются, а каждый новый день приносит добро и благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Желаем, чтобы в подарок прозвучала песня «Возвожу очи мои горам» в исполнении Саймона Хорольского. С любовью вас, Анджей, поздравляют ваши родители Павлович, Николай, Ирина, а также Филипп. И еще одно поздравление также для вас, Анджей. Хотим поздравить Павлович Анджея с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, больших успехов и исполнения всех твоих желаний. Пусть в жизни всегда будет правильный путь, верные люди рядом и Божье благословение во всех твоих делах. Желаем тебе быть сильным, мудрым, уверенно идти к своим целям и никогда не терять доброту в сердце. Пусть каждый день приносит тебе радость. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». С уважением вас поздравляют ваши родственники, проживающие в Украине, в Америке и Германии. Мы также вас, Анджей, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Присоединяемся ко всем этим добрым благословениям, которые были оставлены для вас. Пусть они в обильной мере исполнятся в вашей жизни. Всего вам самого прекрасного. Следующая музыкальная композиция в исполнении Саймона Хорольского будет звучать для вас по просьбе родных.

Дорогие радиослушатели, время прямого эфира программы «Встреча друзей» подошло к концу, и в завершении нашей сегодняшней программы озвучу последнее поздравление, которое оставлено для Веры Шкавран. 8 июля свой день рождения отметила Вера Шкавран, которая проживает в штате Вирджиния. От всей души поздравляем вас с днем рождения, желаем обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и неиссякаемой Божьей благодати. Пусть Господь ежедневно наполняет вас силой, дарует духовное видение, укрепляет в вере и ведет своими путями. Пусть вы всегда пребываете под сенью Его святых крыл, а Божья милость, любовь и охрана сопровождают вас и ваш дом. Да хранит Господь вас во всех обстоятельствах жизни, укрепляет в минуты испытаний и дарует радость видеть плоды своих благословений. Пусть в вашем сердце никогда не угасает любовь ко Христу. Пусть молитва остается вашей силой, Божье Слово – светильником на жизненном пути. А каждый новый день приносит все больше поводов благодарить Господа за Его неизменную верность и заботу. Желаем, чтобы Господь благословлял и окружал вас добрыми людьми, укреплял вашу семью, даровал мир, радость и впереди подарил еще много счастливых и благословенных лет жизни во славу Его имени. С любовью и уважением вас поздравляет семья Михаила и Лидии Гончар из штата Вашингтон. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Да услышит тебя Бог». Прямо сейчас для вас будет звучать эта музыкальная композиция. Также сердечно поздравляю вас с днем вашего рождения. И на этом прощаюсь с вами, наши дорогие радиослушатели. Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, музыкальные пожелания и свои добрые слова. Благодарю всех за участие в этой программе, за тепло, которым вы делитесь с вашими родными, близкими через эфир Радио МВИ. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, хранит ваши семьи, дарует мир и радость вашим сердцам и охраняет вас своей милостью на всех жизненных путях. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВИ. До новых встреч в эфире, если Господь позволит. Божьих благословений каждому!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о кончине пророка Илии, вернее, о его вознесении на небо и о том, как пророк Елисей, получив дух Илии, продолжал его дело. Несколько эпизодов из жизни этого пророка я расскажу вам, прежде чем мы пойдем дальше. Однажды к Елисею пришла женщина, у которой умер муж, оставив ее в долгу перед богатым человеком. Ей нечем было платить, и злой взаимодавец требовал у нее обоих ее сыновей себе в рабы в уплату вместо долга. Она была в отчаянии и просила Елисея помочь ей как-нибудь. Елисей спросил, что у нее есть в доме, и она ответила, что имеет только один сосуд с маслом. Тогда Елисей велел ей пойти к соседям и занять больше посуды, кувшинов и горшков, и когда она собрала все это в своем доме, он пришел, и вот, по его слову, все сосуды наполнились елеем, то есть постным маслом, возможно, оливковым. Женщина продала все это масло на базаре и уплатила долг свой, и уже не нужно было ей бояться за своих сыновей. Елисея любили, и он ходил из селения в селение и помогал людям. Он говорил им о Боге и творил чудеса, но он не имел постоянного места жительства. В селении Сонам жила одна богатая женщина, которая часто приглашала пророка к себе в дом на обед. Каждый раз, когда Елисей бывал у ее в доме, он ел там. И ему было хорошо с этими гостеприимными людьми. Дом женщины был просторный, и муж ее был богатый. Она попросила его отделить одну комнату для пророка, чтобы он имел постоянное место для себя и слуги его Гиезии. Елисею понравилась комната под крышей. И ему хотелось как-нибудь отблагодарить добрую женщину. Она ни в чем не имела нужды, но одного у нее не было. Она не имела детей, а муж ее был уже старый. Покидая их дом однажды, Елисей позвал женщину к себе и при слуге своем сказал: «К концу года у тебя будет сын». Она не верила его словам, но надежда засияла в ее глазах. К концу года у нее действительно родился мальчик, и какой счастливой стала эта одинокая женщина и ее стареющий муж. Мальчик радовал родителей и рос красивым и прилежным. Но однажды во время жатвы он смотрел на жнецов в поле, а день был жаркий. Не прикрыв головку, он бегал и прыгал под палящими лучами солнца и вдруг закричал: «Моя голова! У меня ужасно болит голова!»

Отец велел отнести мальчика домой, и слуги принесли его и положили на колени матери. К полудню он перестал дышать. Мать была убита горем. Она отнесла мальчика на постель пророка Елисея и положила его там. Взяв с собой слугу, она пошла искать пророка. Он был на Кармеле, и путь туда был далеким и утомительным. Но что не сделает мать ради своего ребенка? Елисей увидел ее издали и сказал своему слуге: «Вот идет сынамитянка. Побеги ей навстречу и спроси, здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Слуга побежал и спросил ее все это, и она ответила: «Здоровы». Но когда вошла в комнату пророка, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но Елисей сказал: «Оставь ее, у нее сильное огорчение, а я не знал об этом, потому что Господь удержал от меня и не объявил мне ее горе». Женщина просила Елисея пойти с ней к ребенку, и Елисей не мог отказать ей и пошел. Он вошел в комнату умершего ребенка и, став на колени, молился Господу. Потом встал и распростер себя над ребенком, припав к нему всем телом, и согрелось тело ребенка. Елисей встал и прошел по комнате взад и вперед, и опять подошел к ребенку и распростерся над ним, и на этот раз открыл ребенок глаза свои. Тогда Елисей велел позвать женщину. Она вошла, и Елисей сказал ей: «Возьми сына твоего». Она подошла и поклонилась в ноги пророку, а потом взяла сына своего и пошла, сияющая, счастливая, к мужу своему. Елисей направился в Галгал и проходил по дороге через место, где была школа для молодых пророков. Там был сильный голод, и молодые люди сильно ослабели. Елисей послал их собирать овощи на поле, и они нарвали каких-то растений и сварили из них похлебку, но не могли ее есть, такой она была горькой и смертоносной. Елисей попросил немного муки и, помолившись, всыпал муку в похлебку, и она стала приятной на вкус и съедобной. Молодые пророки поели, но на другой день опять были голодны. Елисей велел Гиезию дать им сухих ячменных зерен в шелухе. Но и зерен-то было очень мало. Но Господь велел дать им и сказал, что все насытятся, и еще будет остаток. Так и вышло. Все наелись, и еще осталось, потому что Господь руководил всем этим через пророка Елисея, у которого дух был, как у Лии, и даже в большей мере, потому что, если вы еще не забыли, он просил себе духа вдвойне, и, я думаю, получил то, что просил. Много чудес сотворил Елисей в своем народе силой Господней. Человек мало может творить своими силами, но силой Господа он может творить великое, и не только тогда, в те далекие библейские времена, но и в наше время Дух Святой действует в людях, и нет ничего невозможного у Господа. Он дает нам свою силу, и если мы бессильны, то только потому, что никогда не просили Его исполнить нас силой, которой у Него нет предела и которая всегда к нашим услугам. Вы уже знаете, дети, что путь правды – это путь Божий, и кто идет по нему, будет жить вечно и никогда не умрет, то есть не умрет навеки, но воскреснет, как воскрес Христос, и будет вечно с Ним. Путь правды – это путь со Христом, на котором нет ничего невозможного. Нет неразрешимых задач, непроходимых дорог, нет отчаяния, безнадежности. Вместо того, чтобы считать себя неудачником, когда арифметическая задача не удается, лучше начать сначала и выбросить из головы «не могу», оставив только «могу», и тогда силой Господа, а не своей только, преодолеется трудная задача. Когда вы строите что-то из дерева, и все углы получаются кривыми, не нужно отбрасывать инструменты в сторону и говорить «не могу». Отбросьте в сторону «не» и оставьте «могу». И тогда беритесь за дело сначала и не старайтесь лепить как-то старое, но с самого начала начинайте строить заново с надеждой на силу Господа, и все пойдет хорошо, и вы построите то, что хотели, всем на удивление. Однажды мальчик ехал с важным поручением от матери на велосипеде в соседнее село, и на пути у него продырявилась шина. Но вместо того, чтобы повесить нос и сказать себе «я не могу», он прошел остаток пути пешком по дождю и грязи и доставил то, что нужно, на место назначения. Вы слыхали, наверное, о препятствиях, которые пришлось преодолеть строителям Панамского канала.
Им нужно было бороться с болезнями, прорезать горы, изменить направление рек, разрешать тысячи всевозможных проблем. Слова из их песни дают ответ на вопрос о преодолении трудностей. «Дайте нам реки непроходимые, дайте нам горы, через которые невозможно проложить туннель. Мы специализируемся в невозможном и делаем то, чего никто не может сделать». Все великие люди в Библии, все ее герои делали великое, думая сначала, что оно невозможно. Моисей провел израильтян через Черное море, Иисус Навин перевел их по суше через половодье Иордана, Илия извел огонь и воду с неба, и Елисей, как мы видели сегодня, творил явные чудеса. В Новом Завете мы будем читать о Петре, Иоанне, Павле и других, которые творили воистину невероятные вещи. Конечно, вы скажете, Бог помогал им, и это верно. Но сначала они должны были поверить, что все это невозможно без силы Бога. Попросив у Него помощи, они наступали на проблемы и выходили победителями. Они верили, что с Богом все возможно. Когда им казалось, что они не могут, они выбрасывали «не» и оставляли «могу» и шли вперед смело и дерзновенно. Дети должны иметь в себе это качество, эту способность. Нужно иметь энергию, дерзновение, решительность, высокую цель и уверенность не только в самом себе, но уверенность в Боге. Они должны знать, что все возможно верующему, и вместе с апостолом Павлом говорить «все могу в укрепляющем меня Христе». Разные цели могут быть высокими в глазах человека, но если они не идут за пределы материального и временного, им грош цена, и не стоят они того, чтобы в них вкладывать всю свою душу. Библия говорит, земля и все дела на ней сгорят. Значит, временно все, что мы видим. Конечно, и во временном жилище хочется жить благоустроенно и уютно, и мы можем устраивать нашу жизнь так, чтобы всем было хорошо, но важно всегда помнить, что у нас есть вечное будущее, и дом нерукотворный, нетленный. Будем собирать себе богатство на небесах, где воры не подкапываются и не крадут, и где моль не ест и ржа не портит. Пусть наша цель жизни будет высокой и благородной, и пусть сила Господня поможет нам преодолевать все препятствия на земле.

мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был, как ночью, так и днем, чтоб я хорошая была, как молюсь я Христу, и чтобы за Господом пошла, как только подрасту. Аминь.

0: Стоял жаркий летний день. Дети самых разных возрастов в радостном нетерпении толпились в тени на крыльце у входа в молитвенный дом. Было похоже, что они кого-то ждали. То и дело кто-то из младших детей выбегал на беспощадный солнцепек и, щурясь от яркого солнца, пытался разглядеть, не едет ли по дороге большой зеленый автобус. Но не увидев его, разочарованно возвращался к остальным. Все эти дети были учениками воскресной школы. И хоть все они от 7 и до 14 лет были совершенно разные, сейчас они собрались вместе, так как их соединяло одно желание – поскорее увидеть детей из далекой Восточной Африки, которые сегодня должны были приехать и жить в их местности целый месяц. Как им рассказывала учительница, эти бедные дети попросту были вынуждены отправиться в нелегкое трехсуточное путешествие к ним, верующим, которые могли предложить детям на некоторое время дом, в котором они смогут жить, пока в их родной местности все более-менее восстановят после масштабного наводнения. К сожалению, в окрестностях Судана не было ни одного дома, в котором могли бы поместить детей, пострадавших от стихии. И когда измученным от страха, чувства голода и холода детям и некоторым спасшимся от наводнения взрослым их деревне пришло сообщение о том, что их могут принять, хоть и так далеко, бедные люди сразу же согласились. И вот сегодня, с самого утра, уже в течение 3 часов, группа детей с учителями воскресной школы ожидали большой зеленый автобус с гостями из Восточной Африки. И когда, наконец, один из звонких детских голосов радостно и взволнованно прокричал, хлопая в ладоши: «Они тут! Едут! Я вижу их автобус! Это точно он! Ну, наконец-то!» Все разом бросились с крыльца на дорогу, маша руками и прыгая от возбуждения навстречу зеленому автобусу. Через некоторое время толпа грязных, оборванных чернокожих детишек вышли из автобуса и пошли вслед за группой из церкви. Придя на место, где им предстояло жить в течение месяца, они удивленно остановились, увидев перед собой аккуратный кирпичный домик с черепичной крышей, который находился в небольшом, но очень уютном и красивом саду, в котором цвели разные незнакомые прежде для африканских детей цветы. Эти дети никогда не жили в таких домах. Для них было обычно жить в маленькой хижине с одним окошком и протекающей соломенной крышей. Полюбовавшись домиком, кудрявые детишки с большими черными глазами пошли в дом, чтобы искупаться и отдохнуть от долгой и трудной дороги. Так долго ожидавшие их дети хотели поговорить с прибывшими, так как все они знали английский язык, но учительница их остановила, сказав, что гостям обязательно нужно отдохнуть и что позже вечером все они познакомятся поближе, когда все вместе пойдут на пикник в парк. Ученики воскресной школы сразу же согласились и, довольные в предвкушении интересного вечера, разошлись по домам. К вечеру веселая группа детишек, одни со светлыми волосами и голубыми глазами, другие с шоколадного цвета кудряшками и словно бусины черными глазами, уже одетые в чистую новую одежду, собрались вместе с воспитателями воскресной школы в парке. Некоторое время они бегали по поляне и резвились, а одна девочка из воскресной школы по имени Мейбл радостно шепнула одной маленькой гостье из Африки: «Сейчас мы будем сидеть на подстилке и есть мороженое! Вот будет веселый пикник!»
1: «А что такое мороженое?» – растерянно спросила девчушка, которую звали Манифа.
2: Мейбл удивленно взглянула на подружку.
1: «Как? Ты не знаешь, что такое мороженое? Как ты вообще могла жить до сих пор, не зная о мороженом и не пробуя его?»
0: Манифа смущенно улыбнулась и ответила:
1: «В Судане, стране, где мы живем, нет ничего из еды, что называлось бы мороженым. Зато мы часто лакомимся манатцы. Это такие вкусные, жареные в масле пончики».
0: Услышав, о чем говорят девочки, к ним подскочил еще один маленький темнокожий мальчик и добавил восторженно:
3: «И еще мы любим есть халава сим-сим!»
1: «А что это такое?» – поинтересовалась Мейбл.
3: «Это такие хрустящие сладкие конфеты в виде шариков!»
1: «Да», – добавила Манифа, – «нам их готовят из жареных семян кунжута в карамельном сахаре.
3: выглядит очень вкусно».
0: «Здорово!» – воскликнула Мейбл, заинтересованная кухней Южного Судана.
3: «Дети, все сюда! Будем есть мороженое!» – позвала детей учительница.
0: Мейбл радостно подпрыгнула, ухватив за руку Манифу, и девочки побежали по траве. Причем последняя со смехом сказала:
1: «Очень интересно попробовать то, без чего, по твоим словам, невозможно жить».
0: Вечер пролетел для этой компании незаметно. Гости из Восточной Африки были в восторге от впервые попробованного мороженого. Оно им так понравилось, что их угостили и второй порцией. Потом все сидели полукругом на траве и слушали маленьких гостей, которые рассказывали о традициях, занятиях и вообще о жизни в Судане.
1: «Тем временем, как у вас вечером тут прохладно и даже дует ветерок, у нас в стране в это время температура достигает до 45, а то и до 50 градусов», рассказывал кто-то из гостей, чем очень удивил местных детей.
0: Манифа и ее друзья тем временем восхищались парком, аккуратными чистыми улицами, потому что в Африке везде песок и пыль. И об удобных лавочках и фургонах с мороженым в Судане не может быть и речи. Также приезжие дети восторгались разнообразием еды на подстилке, которую взяли для пикника. В конце, когда дети вдоволь наигрались и набегались, а также налакомились мороженым, они легли на траву, устремив глаза. У кого-то карие, у кого-то черные, а у кого-то голубые. В небо. И слушали библейскую историю, которую им рассказывала учительница воскресной школы. Когда пришло время расходиться по домам, усталые, но весьма довольные дети разошлись. И местные дети сделали для себя один вывод. Что нужно быть довольным тем, что у тебя есть. Ведь у этих приезжих детей никогда не было того, что есть у них. И жизнь у них была сложнее. Итак, в этот вечер Мейбл вспомнила слова из Библии. «Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». 1 Тимофею, 6 глава, 7-8 стих.

Утром, вечером и днем можно говорить с самым ласковым царем, все ему открыть. Слушать очень любит он, когда я молюсь. Он отец мой, в нем одном я от зла спасусь.

Трогательная дружба. Ром лежал у крыльца. День угасал. С речки пахло сыростью. Со двора запахами коровника, куриного помета, кислого хлеба, парного молока. Но ко всем этим привычным запахам примешивался один новый, резкий и неприятный запах. Запах дичи, от которого у Рома шерсть на загривке становилась дыбом. Он глухо ворчал, искоса поглядывая в дальний угол двора. Там, невысоко над землей, на суку яблони, сидело привязанное за ногу страшилище со злыми глазами, острыми сильными когтями и крепким кривым клювом. Глубокая царапина на носу Рома – результат первой встречи с чудовищем, которого принес хозяин завернутого в рубаху. Но вот из дому вышел Костя. Рум вскочил, забежал вперед, встал на задние лапы, выпрашивая подачку. Костя обошел его стороной. Рум обиженно облизнулся и поплелся следом. Потом вдруг со свирепым лаем помчался к дереву, на котором сидело ушастое чудовище, но благоразумно остановился в отдалении. Принял самый страшный вид, вздыбил шерсть на затылке, поставил трубою хвост и яростно залаял на лупоглазую птицу. Это был филин. Костя поднес пленнику кусочек мяса. Тот шарахнулся в сторону, щелкнул клювом, но подачки не взял. «Сытый он, что ли?» – пожал плечами Костя, бросил мясо собаке и вернулся домой. Филин попал Косте так. Накануне под вечер продирался он сквозь таловые заросли на берегу речки и услышал суматошное трескотание сорок. «Не зря взволновались», – подумал Костя. «Надо посмотреть, что там такое». И повернул на звуки. Скоро вышел он на поляну. С краю ее на сухой вершине вербы сидела компания длиннохвостых кумушек и азартно тараторили на всю округу. А под вербой сидел огромный филин и, угрожающе щелкая клювом, защищался от нападения маленьких птичек. Костя подошел поближе. Птички улетели, сороки застрекотали еще азартнее. «Какая странная птица!» – подумал Костя, остановившись в двух шагах от хищника. На мальчика смотрели большие золотисто-желтые глаза. Над ними по бокам головы две черные кисточки перьев. Оперение ржаво-желтое с черными пятнами. Одно перебитое крыло филина безжизненно висело, касаясь земли. Костя шагнул птице и протянул руку. Филин поднял лапу со страшными когтями, раскрыл крючковатый клюв, мальчик озадаченно отступил. «Какой красавец! Что же с ним теперь делать?» Филин взмахнул здоровым крылом, пытаясь взлететь, но потом, волоча перебитое крыло, запрыгал по траве и укрылся колдобину между корнями вербы. Костя подошел к птице, нагнулся. Ему показалось, что ее большие желтые глаза глянули на него сукаризной. Чувство глубокой жалости сжало Косте на сердце. «Погибнет он тут. Возьму домой, буду кормить. А крыло срастется». Он снял рубашку, накрыл филина и понес домой. Вечером, лежа в постели, Костя все думал о своем пленнике. Почему он не взял мясо? Ночью сквозь сон ему почудилось, будто где-то глухо простонал филин. Совсем близко ему отозвался другой. Мальчик открыл глаза, прислушался. Было тихо. Решив, что это ему показалось, Костя снова уснул. Утром он пошел проверить пленника и от удивления широко раскрыл глаза. На земле под деревом валялись перья, головка куропатки. Филин, нахохлившись, сидел на суку. «Чудеса!» — подумал Костя. «Кто же ему принес куропатку? Не сама же она прилетела ему в когти?» И тут вдруг понял, что ночью ему не приснилось, а он в самом деле слышал перекличку филинов. Мальчик решил проверить, кто приносит пищу пленнику. Вечером, когда стемнело, он залег недалеко от яблони и, уложив увязавшегося за ним Рума, приказал ему молчать. Заря потухла. На фоне звездного неба отчетливо вырисовывались кроны деревьев. Под ними тьма ночи казалась гуще, и еле видна была одинокая фигура сидящей птицы. Костя напряженно прислушивался. «Бугу!
Откуда-то издалека донесся глухой призывный клич филина. Заколыхалась ветка, на которой сидел пленник. Над головой бесшумно мелькнула тень. Яблоня закачалась. Послышалось тихое, нежное бормотание. На суку сидели уже две птицы. Рум сдержанно заворчал. Птица снялась и улетела. Когда Костя подошел к яблоне, филин что-то долбил клювом. Мальчик присмотрелся. В когтях у филина был еж. «Ну, конечно! Теперь все понятно!» — изумленно подумал Костя. «Вот почему он не берет мясо. Его кормят друзья!» В глубоком раздумье вернулся он в дом. «Что это? Тоже инстинкт? Ну хорошо, ласточки, там еще понятно. А тут?» Почти месяц прожил у нас раненый самец филин. И все это время самка, а не друзья, как подумал сначала Костя, заботились о своем друге, каждую ночь приносила ему пищу. Наконец настало время, когда крыло птицы срослось. Однажды вечером Костя отвязал пленника, и в ту же ночь он улетел.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность быть здесь, чтобы не только видеть лица друг друга, но чтобы помолиться Господу, чтобы послушать Слово Божие, которое нам так необходимо в нашей жизни, как ориентир, как свет и как особое благословение, потому что никто еще лучше учения не придумал из самых высоких людей этого мира, чем Евангелие и чем заповеди Божии. И поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас благословил, и чтобы мы могли еще что-то взять для себя. Может быть, что-то одно надо для нас сегодня. Молитвенная конференция служителей. Я читал один текст Писания из Откровения Иоанна о Ефесской церкви, основанной апостолом Павлом. И там очень ценные мысли заложены. И Господь говорил так этому пастору, там что ангел, на самом деле пастору церкви: ты имеешь терпение, трудился ради имени Бога и не изнемогал. Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Там много что написано. Но что? Имею немного против тебя, что ты оставил первую любовь. А там даже опять-таки, и вот то тебе хорошо, ты ненавидел Николаиту, ненавидишь, и это хорошо. Но вот одно, и говорит так: если не покаешься, то я завину светильник твой с места, если не покаешься. Кажется, все хорошо кругом. По срединке поставил это одно только немножечко. И вот если нет, сдвину светильник твой с места его. Речь не идет о том, что ты погибешь. Нет, не будешь больше пастором. На другом месте будешь. Потому что вот не видел чего-то, не понял чего-то. Я помню, после этого подходит один из братьев, который там был. О, там же есть еще один текст Писания. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Помните? Именно вот этой церкви написано. Говорит, все. Подал заявление, наверное, чтобы его уволили. Он говорит, все понял, каюсь, возвращаюсь назад. Хорошо, когда человек понимает одно что-то. Кажется, ну в чем проблема? Если сегодня посмотреть на нашу жизнь, то, наверное, никто из нас так не работал, как этот пастор. И трудился, и не изнемогал, и перенес много. Но, Господи, вот если в этом не справишься, все. Поэтому сегодняшний день, когда мы будем слушать Слово Божие, может, что-то одно нам только надо. Может быть, одно только что-то выясним, и то уже будет хорошо. И то, может быть, встанем на ту высоту, на которой были, но почему-то не удержались на этой высоте. Но я перед тем, как буду читать, я немножко повторюсь с прошлого материала. Вы помните, я особо заострил внимание на 12 стихе 60 главы Исаии. Я, может быть, немножко ту мысль не оформил вот так вот четко. «Ибо и народ, и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». И там даже написано: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певх и вместе кедр, чтобы украсть место святилища твоего». Почему так написано? «Те народы, которые не станут служить тебе, истребятся». Бог хочет прославиться, хочет делать свой народ и землю свою землею славы. А для этого, помните, я напоминал, наверное, кипарис, певх, кедр, это же красивые деревья очень. Они созданы для украшения. Это не, не плодовые деревья, это для украшения созданы. И тут кедр упоминается. Слава Ливана даст тебе. Если вы читаете, то ливанские кедры. Кедры ливанские, есть такое выражение. Это особо красивые деревья. Высокие, мощные и так далее, и так далее. Но вы помните, для того, чтобы сделать народ свой славою, надо, во-первых, убрать все отрицательное и насадить положительное. И вот слава Ливана даст тебе. И я вспоминаю один из текстов Писания, который записан в 31 главе Иезекииля. Там написано о чем? О фараоне царе египетском, который Бог сравнил с могучим кедром. Ассур был как кедр на Ливане. И там о фараоне еще написано дальше. Как кедр на Ливане. И что, возродило сердце его. Ну, я возвращусь назад немножко. Я украсил его множеством сучьев. Это было очень красивое дерево. И говорит, и дерева в саду Эдемском завидовали ему. Смотрите, как получается. В Эдемском саду, это же не Эдемский сад Ливан. А деревья в саду Эдемском завидовали ему. Они понимали, что он имеет особое благословение. И Бог, помните, что делал? Я напомню, что он делал. Он говорит, он его разрушил и скоронил его. За то, что сердце твое возгордилось, и так далее, и так далее. Я подвергну тебе позору. Вот почему сегодня, когда Бог хочет проявить свою славу, то он может не только что-то отмечать, особенно через благословение, но и чистить свой народ. Если лично сердце каждого знает, да, будет удалять что-то. А может и людей будет удалять. Ну, если они непослушные, если они ничего не признают. Конечно, будет. И потому я помню однажды одно пророчество, которое было, когда Господь обещал излить благодать свою обильно и силу свою обильно. Но предупредил. Но к этому времени готовьте, чтобы вы были чистые. Проверяйте свою жизнь, кайтесь. Ну, я уже от себя не могу, там не так было сказано. Но я просто расширяю то. Исповедуйте свои грехи, проводите себя в порядок. Потому что, когда я излю свою силу, то для многих это окажется последним днем их. Я открою все, что есть. Открою все, что есть, что спрятано в сердце, что люди сегодня ночью не хотят открыть. И вы знаете, и так было. Я вспоминаю, я сам, конечно, не присутствовал в этом пробуждении сильном. Это был 55-й год, или может даже еще, я сам вообще с 47-го года. Что я мог знать тогда? 24 года только показал, в 71-м году. Что я мог знать там? Уже позже братья наши рассказывали, что было такое сильное действие Духа Святого, что когда приходили на молитву, боялись идти туда. Потому что Бог открывал состояние человека. И мне рассказали один такой случай, когда вот один брат появляется на пороге где-то, а ему идет слово. «Иди покайся, примирись с женой, с которой ты поссорился, возвращайся тогда назад». Он сразу поворачивается и пошел назад. Знаете, что, ну, будет такое время, когда каждому из нас мера дана определенная. Вы думаете, Бог сегодня не знает, что мы делаем? Бог не знает нашего сердца? Или не может что-то делать? Но он все время просит, ну, сделайте, поменяйте свой характер, поменяйте свою духовную атмосферу, ну, сделайте поворот крутой к Богу и так далее, и так далее. Ну, люди ж так вот, я тоже немножко буду обращать внимание, когда по тексту буду читать. И вот так и написано. «Ибо и народ, и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут». Вот определенное время дано. И для нас сегодня есть время. Сегодня нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного. Сегодня все мы одно во Христе Иисусе. А потом будет время, когда последний язычник войдет, вера благодати закроется, да, Бог будет делать дело своим народом. Все. И тогда язычнику придется служить им. Поэтому я буду читать дальше. Слава Ливана придет тебе. Почему я взял слава Ливана? На Ливане этот кедр был искоренен. Он мешал очень сильно. Вторая сторона. Бог говорит, насажу то приятное. Одно из кореню, а другое насажу. У нас же так мы обрабатываем свои поля, да? Сорняки что делаем? Выпалываем. А плодовые культуры что? Насаждаем, правда? Мы ж не хотим, чтобы росло одно и другое. До поры до времени, да, растет. А потом приходит время, обработку делаем и уничтожаем то, что мешает развиваться доброму. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы в действительности, ну, немножко по-другому подумали. Чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. Ну, я об этом уже не буду говорить, мы в прошлый раз об этом говорили. Но вот на что обращу внимание. Что такое вообще подножие ног? Второе место Писания говорит так. Земля есть подножие ног моих. Но здесь идет речь о Иерусалиме, об этой горе Иерусалимской, об народе своем. Тут, может быть, более узко надо понимать эти вещи. Но, тем не менее, Господь произведет перемену и в своем народе, и вообще по всей земле. Может быть, там быстрее все произойдет. На всей земле будут изменения более медленно происходить. Но, тем не менее, это будет все происходить. Не будет так все замусорено, как у нас сегодня. Куда ни пойди, мусор, мусор, мусор и мусор. Поэтому я прославлю подножие ног моих и приду к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя и падут стопам ног твоих все презиравшие тебя. Вот смотрите, не может быть славы, если там будут люди непослушные, непокорные. В это время Господь поменяет всю атмосферу, все взаимоотношения будет менять. И придут с покорностью, и потому будут жить. А если придут непокорные, Господь, истреблю тогда таких людей. Непокорные, непослушные. И это же надо учитывать и нам сегодня, конечно. Может быть, не так уже строго Бог с нами судится, но тем не менее, знаете что? Ну, Бог шутки не шутит с нами. Он не просто в сегодняшний день нам что-то говорит. Он пытается достигнуть до нашего сердца, чтобы мы поняли, а что с нами происходит на сегодняшний день. И потом и приду к тебе с покорностью. И если мы приходим к Богу с требованием, не с непокорностью, навряд ли Бог нам будет отвечать. Им надо покориться. Понять, что Он Бог, а мы люди всего лишь навсего. С покорностью придут. Сыновья угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих все, презиравшие тебя. Смотрите, не просто поклонятся, а падут стопам ног. Есть разница в этом? Наверное, есть все-таки. Одно дело вот так вот немножко поклон делать, а другое дело пасть. Вот как Бог наводит порядок. Вот что Он хочет видеть и у нас на сегодняшний день. И кто придет, презиравшие тебя? Бог никогда не потерпит нас, если мы будем презирать друг друга. Вы знаете, что такое презирать? Ничто. Это ничто. Это никто. Это вообще ничто. Это же больше, чем просто что-то сказать. Это внутреннее содержание такое с презрением. Ай, что они там могут? Что они там говорят на сегодняшний день? Это просто я, просто словами нельзя выразить презрение. Вот той полной глубины дать, которая в чувствах у нас есть. Он говорит, такие люди не украшают церковь, которые презирают друг друга, которые бунтуются. Это не украшение. И я сегодня перевожу все это на нас, на церковь. Но там народ, это народ. Был, есть и будет еще. Но а для нас то короткое время отведено на сегодняшний день. И нам никто не позволил презирать друг друга. Да, называть вещи своими именами мы можем и должны. Мы не можем в сегодняшний день чему называть светом, свет тьмою, горькое сладким, сладкое горьким. Ну, в то же самое время и не презирать. Если презирать, все, это не украшение. Это не украшение церкви. И непокорное бунтарство и так далее. Оно никого не украшало и никогда не украсит. Поэтому и приду к тебе с покорностью, сыновья угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Почему? Мне кажется, я в прошлый раз отметил эту мысль. Почему назовут городом Господа? Потому что там Господь будет виден. И в этом есть разница. Где Господь виден, а где есть достижения современной науки и техники. Это тоже свое отличие есть. Да, действительно, мы отличаемся, государство отличается одно от другого и так далее, и так далее. Но все-таки то, что мы сегодня имеем, вот эти достижения, они все-таки несравнимы с силой Божией, с властью Господней. Сегодня еще никто никогда не мог остановить солнце, а Иисус наивно остановил его. Вы помните, во время Езекии тень пошла назад на 10 ступеней. И поэтому все сказали, это действительно в Израилевой земле что-то произошло, потому что вон какое знамение. И кто может сегодня такое делать? Никто. Сегодня стараются люди. И медики, и все. Очень стараются помочь. Но вы знаете, люди как люди, они ограничены. А там, где вмешивается Бог, он и становится виден. Я уже напомню, мой этот случай в Америке. Потом удивились, плечами пожали, как так? За один час пришел в себя, и нормально все стало. И после говорили, это уже полгода надо, чтобы пройти реабилитацию, чтобы кто-то восстановилось. Но ясно же было видно. Бог, ну, для этого надо и потерпеть иногда. Почему мы думаем, Господи, почему ты раньше этого не сделал? Рак съел почти все, ты тогда исцелил. А до этого и где ты был? Ну, конечно, сегодня, если вовремя все, то медицина помогает и все. А когда запущено, тогда уже ясно, что чья работа. Поэтому, может быть, и в нашей жизни нечто происходит такое, чтобы нам открылся наш характер собственный. Покорные мы, непокорные, послушные, непослушные. Украшением являемся мы своих церквей или поношением. Это же от нас зависит, от нашей жизни. И потому, когда здесь речь идет об восстановлении, я просто обратил внимание вот на эти детали или на эти стороны нашей жизни христианской. Как украсить место? Как украсить церковь? Конечно. Кто-то в сторону пойдет, кто-то встанет. Пожалуйста, потому что и одно, и другое не могут уживаться вместе. Что общего у света со тьмой? И так написано, правда? Какая совместность храма Божия с идолами? Никакой. Никакой нет. Поэтому пусть Господь поможет нам, конечно. Можем искать друг друге что-то, ковыраться, находить что-то. Но это зависит от того, на что мы больше всего обращаем внимание. Я тоже привел этот пример. А то мне Света подсказала. Говорит, налил полстакана воды, спрашивает. Говорит, налил полстакана воды, спрашивает у двоих человек. Что ты видишь?

обращать внимание, а доброго только немножечко будешь видеть, потому что все твое внимание на отрицательные стороны. Поэтому пусть Господь поможет нам, ну, не только обращать внимание на то, что вокруг нас делается, обращать внимание на Христа. Это же очень важный момент в нашей жизни. Если я иду по бушующему морю, сегодня это море житейское бушует очень сильно, и не свожу глаз с Христа, то я буду идти. Как только я свел глаза с Христа, обратил внимание на бушующие волны, все, начну тонуть. Сегодня этих бушующих волн, сколько их сегодня много. Они действительно бушуют так и рвутся через глаза, и через уши, и еще через что-то. Вот захлестывает сердце. Поэтому пусть нам Господь поможет в действительности иметь эту твердую опору в Слове Божьем прежде всего и понимать его. Оно же написано не как история, оно живо и действенно и в сегодняшний день, за что, конечно, мы благодарим Бога. И Бог пытается вложить это в наши сердца, чтобы они не были такими бедными. И опять перечитаю 14 стих. «И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева, вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, и осадил тебя величием навеки». Вместо того, что ты был ненавидим, конечно, Господь возненавидел грех в этом народе. Не сам народ, наверное, ненавидит. Бог любит всех людей, но ненавидит грех. Но а мы часто можем и друг друга ненавидеть, да? Тогда здесь совсем по-другому уже будет. Придется или поменять свое отношение к кому-то, или пойти в мир туда. Я помню когда-то, я уже не помню, кто это был. Это не столь важно. Вы знаете, сегодня очень часто обращаются в суды. Вот отлучили кого-то, он обращается в суд. Несправедливо поступили. Такое что? Это что? Модно стало. Модно стало. Я в суд пойду. Мне пришлось писать объяснительную там, значит, область. Я написал, знаете, что написал? Мы же не отняли у него право на отдых, право на труд, право на образование. Не отняли. Мы же не посадили его в тюрьму. Мы сказали, если ты не хочешь подчиняться Господу, не подчиняешься Слову Божию, то живи так, все люди, а нам ты не нужен. Что мы виноваты? Пожалуйста, на все четыре стороны иди. Правда, ответ никто мне не дал, что я неправильно рассуждаю. Мы же ничего тебе не отняли. Живи, как живешь, живи. Ну, сделал ты, развелся там с кем-то, поссорился, и что. Ну, живи так, как все люди живут. Ну, не путайся здесь у нас под ногами. Поэтому вот в этом вопросе, ну, мы должны трезво мыслить. Я не запутал вас своими рассуждениями. Ну, правильно. А что мы такого сделали? Сказали, ну, живи, как все люди. Мы же тебя не убили где-то, в лес не вывезли, не привязали к дереву, чтобы ты умирал. Не хочешь жить, как христиане? Ты живи, как все люди живут. А что вы думаете? Люди в мире плохо живут? В некоторых случаях они даже, наверное, более культурные, чем мы бываем. Может, это наружное, может, это другое. Но, тем не менее, да, и добрые бывают. Хотя спасения не имеют. А по потенциалу человеческому иногда да. А что, не ходили таких соседей, таких людей, которые готовы вам все сделать? И сделают, и помогут. А у церкви не хотят идти. Поэтому пусть Господь поможет нам правильно мыслить в этих направлениях. Правильно рассуждать. «И назовут тебя народом Господа, Сионом святого Израилева, вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через себя. Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов». Как соделаю? Прежде всего, как соделаю? Накажу. И Господь так и сделал со своим народом. Накажу. Рассчитай за все твои преступления, и тогда уже ты станешь совсем другим, и

тобой может быть разговаривать тогда. А так, ты сегодня не можешь разговаривать нормально, да? Требуешь чего-то, еще чего-то. Не можешь нормально разговаривать. Вот когда вот так качнется рука Божия, поменяется сердце, да? Я тебе соделаю совсем другим будешь. Ходишь сегодня с унылым лицом, со злобным, будешь другим совсем, когда в мялку эту попадешь. И Бог часто так делает. Я помню, однажды некоторые из братьев наших, вот сегодня наши пожилые сестры помнят этого брата, когда он говорил так: «И я мягок, потому что меня много мяли. Я мягок, потому что меня много мяли». А кого не мяли, не может быть мягким. Он не понимает этого. Остренькие такие все. Мы бываем остренькие на язык, правда? Острые в взаимоотношениях наших, потому что мало мяли. Помнут хорошо, совсем по-другому будешь жить, по-другому строить свои планы, по-другому отношения строить. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не подверглись мялкам этим. Но если уже так, ну то что сделаешь? Что сделаешь? Говорят, где-то в армии говорили так: не доходит так, дойдет через руки и ноги. Там гоняли очень сильно за нарушение. Может, 10 километров лишних отмеряют, ему, пожалуйста, тогда придешь в себя тогда. Я уже не буду говорить, ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный якорю. Вместо меди буду оставлять тебе золото. Вот эти материалы все на порядок выше становятся. Где, говорят, дерево, то там медь будет, и так далее, и так далее. Но здесь немножко другой подтекст. И поставлю вместо дерева медь, вместо камней железо. То есть все будет на несколько уровней выше. Все будет на несколько уровней выше. И поставлю надзирателем твоим мир, правителем твоим мир, и надзирателем твоим правду. Знаете, и в тысячелетнем царстве нужны будут надзиратели, которые надзирали бы за народом. И поставлю правду надзирателем. В Египте, когда народ израильский был там в рабстве, там были представники и надзиратели, помните? И представники были из египтян, а надзиратели были из своего народа. Но представники очень сильно били за то, что народ не выполнял задание. Я не просто иду параллельно по этому тексту, я его не толкую. Но вы знаете, иногда и правдой нас надо остановить хорошенько. Сказать в глаза правду человеку. Она не всегда бывает приятная, правда. Не всегда бывает приятная правда, да? Иногда говорят, правда глаза колет. Бывает такое? Бывает. Бывает такое. И кто-то из братьев рассказывал, когда я был в Германии недавно, рассказал один такой пример, когда он где-то там был, в Среднеазиатской республике он там был, он говорит, я, говорит, пас овец. Я знаю, что такое овечки. И он привел такой пример. Из 22-го псалма: «Господь, пастырь мой, я в ничем не буду нуждаться». И там есть такие слова, говорит: «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ну, посох – это опора. А жезл, знаете что? Я говорю, знаю, что такое жезл. Когда овечка начнет бунтоваться, я ее жезлом сразу раз потихоньку, она сразу успокаивается. А так не слушает. Я вот ее успокаивал, не один раз успокаивал вот так. Вот как только жезлом немножко удар, все сразу становится послушное. Так и правда. Иногда вот так скажет человеку правду, а он недоволен этим. Но и правды надо остановить. Может, она больно ударит, эта правда. Но чем мне, а куда ты этого денешься? А куда ты этого денешься? Может быть, я не столько сравниваю ее с жезлом, правду, но иногда да. И мы дальше, когда будем читать Священное Писание, вот ту самую книгу разбирать Исаии, мы там дойдем до одного места, когда Господь говорил: «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Какая бы ни была эта правда, приятная нам или неприятная, но она призвана для того, чтобы
спасать человека. Чтобы остановить его где-то, подсказать ему что-то, что не то делаешь, что надо. Я изрекаю еще правду, сильный, чтобы спасать. Поэтому и там будет правда стоять. Я понимаю, правда, может быть, это истина, потому что есть эквивалент истины правда, но на самом деле в многих местах Священного Писания правда означает жить по Слову Божию. Делают правду, говорят истину, а правду делают. Но здесь, наверное, все-таки лучше всего, ну, говорить правду или истину говорить. Но, может быть, и по правде Господь и поступит с кем-то. Я помню, напоминал когда-то на разборе этот текст Писания, какая будет жизнь в тысячелетнем царстве. Столетний будет умирать юношею, а столетний грешник будет проклинаем. Оказывается, вот будут такие люди. Дьявол будет связан, искушения не будет, по привычке будут делать. Ну, если бы это не было так, не было так написано. Но так написано. И никуда не денешься от этого. «И поставлю правителем твоим мир». Ну, вы знаете что? Чтобы принести кому-то мир, надо самому иметь мир. Когда в сердце нет мира, то ты никого ему и не принесешь. Вы согласны со мной, что это так? А как ты можешь дать то, что у тебя нет? Заразишь скандалами, заразишь обидами других людей, заразишь еще чем-то. Заразишь только тем, что у тебя есть. А здесь написано, и поставлю правителем твоим мир. Вот это непросто. Вы помните, что написано, как надо иметь мир? Старайтесь иметь что? Мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Что значит старайтесь? Это же не так-то просто. Не так-то просто иметь мир и святость со всеми. Это одна из проблем. Это нелегко. И вы помните это место Священного Писания, как надо приветствовать, когда входим в дом. Мир дому вашему. Если будет там сын мира, то мир ваш придет на него. А если нет, то куда он денется? К вам и возвратится. А как вы думаете, а обиды, а скандалы не возвратятся назад? Тоже возвратятся. Возвратятся. Что сеял? То будешь жать, так написано или нет? Так, ну так же написано. Что сеял, будешь жать? И потом надо очень быстренько, мгновенно буквально. С женой успылил, и она тут же ответ спылила. Вот и все. Тут же, что посеял, то и пожал. Вот быстренько все это делается. Или еще что-нибудь, я просто как пример говорю. С раздражением начал говорить. Хорошо, если у человека нет раздражения, но оно у всех нас есть, наверное, хоть понемножечку. Возьмет и вызовет раздражение. Один дух вызывает подобного ему. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас было сердце мирное. «И поставлю правителем твоим мир, и надзирателем твоим правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей». А почему не будет насилия? Потому что насильника не будет. Бог поменяет характер, поменяет атмосферу духовную, поменяет все. Как может быть насилие, если нет человека, который способен это делать? Конечно, не будет его. Сегодня мы, допустим, все государства так поступают. С какой точки зрения рассматривают этот вопрос? С очень простой точки. Готовят оружие все, чтобы защититься. Но это ж не совсем правильный подход. Надо менять сердца людей, и тогда не надо будет никакого оружия. Так или не так? Так, так. Оружие, вы знаете, что оно ж будет хламом, если люди будут не способны воевать друг с другом, если будут уважать друг друга. Но сегодня об этом мало кто думает на сегодняшний день. Вот свой этот метод, поверхностный какой-то, напугать друг друга.
Ну, вы знаете, что все уже пуганы по много раз. И каждый что-то свое готовит, чтобы защититься. Но на самом деле, самый лучший вариант – воспитание. Если бы сегодня все люди обратились к Богу, вы знаете, какое изобилие у нас было бы всего. Я, помните, когда-то говорил, у нас каждого по самолету было бы, не то, что по автомобилю. Сегодня все идет на военную промышленность. Когда-то в Советском Союзе, я помню, читал статистику, я запомнил это навсегда, когда 60% национального дохода шло на армию. Это официальная статистика. А неофициальная, я думаю, что гораздо больше шло. Нам только крохи доставались. А все шло куда? Туда. И сегодня много уже меняют, и технику меняют, все устарело. Опять новое. Ну, а нам все трудно жить и трудно жить. Почему? Потому что все идет не туда, куда надо. Почему? Люди не могут принять Бога. Приняли бы Господа, приняли бы голгофскую жертву, все поменялось бы очень быстро. Но пока что так вот. И те, и другие, и третьи. И я часто говорю, что нам воевать? Мы не боимся американских 50-ку, не китайских боимся, мы боимся ваших людей. Ну так же ж. Мы никогда не пойдем воевать ни против кого. Польских 50-ку мы не будем на мушке держать. И нас никто не будет. Кто в Боге? Зачем им это надо? Поэтому вот с этой точки зрения я и рассуждаю иногда. К чему нам это все? Мы уже победили тех китайских 50-ников всем Евангелием. Они мирные люди. Ну, остальные, ну, пожалуйста. Ну, что же делаешь, что остальные такие? Поэтому пусть Господь поможет нам быть под защитой Господней, чтобы не было насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением, ворота твои славою. И дальше. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить себе. Почему это? Разве это плохо? Вы знаете, что, ну, неплохо, но и нехорошо. Почему? Я вам прочитаю, почему. Почему будет лучше, когда Господь будет нашим светом? И я прочитаю один из текстов Писания. Псалом 120, 6-7 стихи. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Вот, оказывается, солнце и луна и хорошие, и поразить могут. А в то время уже не будет этого, уже говорит, это солнце не будет светить дневным светом. И сияние луны светит себе. И хорошее, и плохое есть. А Бог хочет дать людям одно хорошее, плохого не было. Ну, я что, про луну вам прочитаю. Я уже не строю проповеди такие конкретные. Я просто читаю, как луна действует, и хорошее, и поразить может. Но с другой стороны, слушай, читаю. Второзаконие. 33 глава, 13-14 стихи. Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны». Но они ж несовершенные на сегодняшний день. А когда Бог командует, то он делает совершенную работу. Вы знаете, что луна оказывает действие определенное. Я в прошлый раз об этом напоминал. Во время луны дух лунатизма имеет влияние на людей, да? Лунатизм. Во время луны луна оказывает воздействие на человека. И хорошая луна, и плохая луна. А Господь хочет, чтобы в нашей жизни наше состояние зависело не от солнца, не от луны, а от его благословения, от его присутствия в нашей жизни. Я немножко перевожу на современный язык, на время сегодняшнее. Мы очень много думаем о луне, о солнце и так далее, и так далее. А надо думать о Боге. А надо думать о Боге. И тогда все будет по-другому. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой
славою Твоею, вечным светом, правильно. Сегодня этот свет вечный касается нашей земной жизни, но он никогда не прекратит свое воздействие на нас, когда мы в вечность попадем, в святую вечность. Потусторонний мир, как мы сегодня называем. Но для этого надо познакомиться с этим светом уже здесь, на земле. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Я возвращусь назад к той первой мысли. Сегодня многие люди славятся, очень многим славятся. Прогрессом науки, техники. Особенно Япония ставилась этим, да? И смотрите, что произошло там. Оказалось, это то, что мы считали достижением большим. Сами, наверное, очень хотели иметь какие-то бытовые приборы электронные, японские. Там на высоком уровне делалось. Но как земля вздыбилась, казалось, это настолько мелкое, настолько маленькое, настолько ничтожное. Все. Разрушило все, и ничего нету. А Господь, где был оградою, там ничего не пропадало. Вы помните, в Ташкенте в свое время были свидетельства, когда Ташкент был разрушен. И кто-то, верующих там было немного, но, наверное, говорят, где-то 2 человека только погибли со всех. Остальные все здоровые остались. А кто-то остался где-то, наверное, на 8-м этаже, все кругом обрушилось, а его комната стояла, висела. Ну, вышел же оттуда. Вот что значит иметь общение с Богом. Второй пример пришел мне на память. Есть такой у нас брат Назар Рыщиковец. Это в Харькове он был членом церкви Харьковской, в свое время работал в Москве, сейчас он в России где-то каким-то регионом, за какой-то регион отвечает. И когда были эти пожары в Москве, все кругом сгорело. И мне кажется, он жил не в самой Москве, а рядышком. Но на его, значит, доме была такая надпись: «Бог есть любовь», вроде бы, я не помню что. Все сгорело, а его дом остался целенький стоять. Приезжали корреспонденты с Москвы. Как такое могло быть? Почему? А потому что «Бог есть любовь» было написано на нем. И думали, ну как такое могло быть? Ну могло быть. Потому что прославился он присутствием Бога в его жизни. Не сам Рыщиковец прославился. Никто не мог остановить этих пожаров. Никто не мог защититься. Все выгорело вокруг, а его дом стоит. Даже фотография была его там на фоне остальных сгоревших домов. Вот вам, пожалуйста, Бог твой будет твоею славою. Что вы думаете, мой костюм меня славит или что? Или мои ботинки, а какой-то эффект красоты? Это нет, нет. Я не говорю, что меня прославляют люди, не говорю об этом. Но что является моей опорой, моим основанием? Бог, за что слава Богу. И я просто еще раз повторю, когда меня братья захотели отправить домой, когда вот этот удар случился, а Бог говорит, едь в Сакраменто. Ну как тут решить? Послал домой помолиться, а Бог говорит, он же знает, что делать надо, пусть делает, я помогу, ну и что? Я жив до сегодняшнего дня. Что-то делать, самолеты или Америка. Конечно, Бог. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в нашей жизни Бог прославился, чтобы мы имели благословение Божие. И все, что мы сегодня имеем, мы могли приписать только Ему, но не самим себе. Кто мы такие? Кто мы такие на сегодняшний день? Бог твой, славой твоей, не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется. А потому что, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Я так вот читаю интересное место Священного Писания, я сегодня его просмотрел, правда, надо было мне выписать его, но я решил просто напомнить. Вы помните, когда Господь воцарится на горе Сионе, то днем будет стоять над этой горою облачный столб, как во время Моисея, а ночью будет сияние огня.
Сегодня, чтобы ночью было светло, сегодня электроэнергии мы много используем. И светло в городе, правда? А в то время, да, будет ночь, но Господь будет освещать своим лицом, когда будет в храме Иерусалимском восседать, как правитель земли, как царь царей Господь господствующий. Днем, чтобы видно было, что он здесь, облако покрывает. Ночью свет, и не надо будет вот этого света дневного нашего. Вот как интересно Бог это может делать. Но то сегодня недоступно нашим разумам, как это может быть. Но оно будет так. Священное Писание никого не обманывало никогда и ничего лишнего нам не возвещало. Оно возвещало нам о том, что все-таки будет и как оно будет. И исполнится вот эти слова Писания, которые здесь я читаю. «Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей, не взойдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведным». Что значит праведным? Не надо будет бояться. Мы друг друга сегодня очень часто боимся, правда? Хотя бы что не узнали, хотя бы что не сказать о ком-то, хотя бы о нас кто не сказал. Страху много у нас сегодня есть. А там будет народ праведный. Свободно будут рассуждать, говорить, понимать будут друг друга. Праведный народ. И народ твой весь будет праведным. Навеки наследует землю. Отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. Вот это дело рук я опять повторяю. Судиться Господь будет, отсудит, поменять их сердце вот этим судом. И тогда это будет дело его рук. А покуда человек живет ни то, ни другое, ни третье, кто может сказать, что это верующий человек? У него полный набор всего. Я называю их верующеватыми таких людей. В церкви он верующий, дома полуверующий, на работе вообще неверующий. Кто его знает, что за он? Ну как можно назвать его делом рук Господа? Ай, какой Бог, говорит, все вы такие, как вот тот и тот, все вы такие. Ну, когда Бог делает дело, то видно же тогда уже. Говорит, ну, не так, ты не такой, как все. Ты не такой, как все. Я когда приехал в Германию, меня там встречал брат, который я никогда не видел. Я сразу глянул, он. По лицу видно, что то свой человек. Как ты меня узнал? По лицу узнал сразу. Хотя он глядел в другую сторону совершенно. Подхожу, поприветствовался с ним. Как ты узнал? Как ты вот узнал меня? Ну, как узнал, говорю, по лицу узнал. Хороший брат, очень хороший брат, я ничего не скажу о нем. По лицу узнал, сразу видно, свой. Поэтому дело рук. Вот о нас Бог скажет, что мы дело рук Господа, или кто его знает, чье мы дело. Ну, для кого-то, может быть, скажет, для кого-то не скажет. Но это уже наша проблема. Это уже наш вопрос лично. Почему? Почему ты такой, почему я такой, почему мы такие? Может быть, Бог не доделал чего-то, мы им не поддаемся. Он нас хочет нести на руках, а мы вырываемся. Были у вас такие дети, когда вы на руки брали, они вырывались, брыкались, вырывались, не хотели. Вот как трудно нести его тогда, да? Когда он орет, кричит, руками размахивает. И держать еще надо уметь, да еще и нести придачу. Вот и мы такие часто бываем у Бога. Хочет пронести нас, а мы, знаете, начинаем упираться руками и ногами, кричать неизвестно что. Ну как с тобой тогда поступать? Конечно, наверное, надо опустить на землю, дать шлепать хорошенько, да будешь тогда послушный. А иначе что с тебя возьмешь в таком состоянии? «Дело рук моих к прославлению моему». От малого произойдет тысяча, и от слабого сильный народ. Но это там бывает, где Бог вмешивается, где Бог берет в удел слабое. Ему не надо очень много от нас. Просто немножко ему довериться, и он будет растить нашу веру, наше доверие к нему. И сделает сильным. Конечно, в одно мгновение, наверное, это очень трудно сделать. Тяжело. Есть еще и духовный рост называется. Мы часто не понимаем этих вещей. Мы часто требуем от человека, который только что покаялся, чтобы он нам показал веру, которую 20 лет мы не можем показать.
Но это тоже все на своем месте. Но надо же понимать этих людей. Дети. Вы помните, пишу вам «Дети». Что там написано? Что вы знаете? Ну, что прощены грехи ради имени, и все. А что лукавого надо побеждать? Что? И не знают, и где, и как его побеждать. Пишу вам, юноши, вы сильны. Вы что сделали? Вы победили лукавого. Это уже в рост духовный. А отцы вы познали без начала. Вы владеете Духом Святым. Вы просто так ничего не делаете. Вы знаете, куда идти, что делать, и так далее. И так далее. Это уже отцы. Поэтому никак нельзя требовать от ребенка то, что от отца надо требовать. Но, тем не менее, это тоже и есть вера, и в ребенка. Но нам не надо подражать детям. Нам не надо подражать детям. У них тоже детская вера и берут, но подражать им не надо. Потому что скажут, как скажут о нас, издетинили, да? То, что ребенку можно, то мне нельзя. Я вспоминаю один такой случай. Мы так часто думаем, вот они там не ведут себя так, как вы. Они там прыгают, танцуют, у них получается. Вот и мы так будем. Ну, правильно. Ну, и я помню, один из... Он сейчас уже женат, этот тот Мишка, который за маму помолился. Где-то там на улице в песке играл, пошел, мама, что с тобой, больная? Братья молились, ничего не получилось. Он пришел, заложил руки, помолился. И эта мама сразу... даже не обратил внимания на это. Потом, здорово! Так что, мне тоже надо так сделать. Полететь на Мишку, пойти сесть в песочек, поиграть, прийти руки возложить. Ну, а что, у него получше, у меня так получится. Что вы скажете тогда? Николай Яковлевич Дечинев, да? Ну, а что? Что он вырабляет? Ну, мало ли, что там у этого получилось. Это детский разум. Детская вера, да, получится. Ну, то ж не значит, что мне так надо делать, как он делает. Поэтому мы просто должны понимать Священное Писание так, как надо. И вы помните, апостол Павел нигде сказал так. Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Поэтому нам нельзя впадать в детство до сегодняшнего дня, когда мы знаем, что надо и как надо. Вот написано, образец для нас, все, стандарт дан. А то, что дети и в детском возрасте духовном что-то делают, ну что? Ну, детей надо же воспитывать, надо подсказывать, слушай. Если у тебя так получается, то слава Богу, что получилось. Но ты уже будешь взрослым в конце концов. Немножко по-другому мысли, немножко по-другому рассуждай. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Вы знаете что? Как трудно нам в жизни нашей, если мы где-то отстали? Я немножко отвлеченную тему возьму. Ускору совершить это. Почему ускору? Чтобы уложиться в сроки отцом назначенные. Это да. А почему ускору? Потому что кто-то затормозил ход. А ожидать и догонять хуже всего. Вы, наверное, знаете такую пословицу. Что труднее всего? Ожидать и догонять. Вы, наверное, заметили такую картину. Идет человек спокойно по улице, значит, у него все нормально, да? А когда он бежит, что? Все-таки это нормально или ненормально? Вот ответьте на этот вопрос. Нормальные люди ходят. Если ты бежишь, ты уже опоздал куда-то. Это не значит, что ты плохо делаешь, но лишнее усилие прикладываешь. Бежит человек по улице, с ним ненормально. Ну как, поймите, не то, что он глупый, но что-то в его жизни не то. Нормальные люди ходят спокойно. Я помню, когда-то я очень сильно устал, а Бог мне сказал, знаете, какую интересную вещь. А ты, говорит, ты сидишь, то потом рвешься со всех сил. Надо же равномерно идти. Я понял, это правда? Это правда? Надо равномерно. А ты, говорит, тогда посидишь, а потом рвешь. И поэтому и устаешь.
Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не опаздывали. Потому что бежать, это значит, ну, не совсем. Правда, Павел сказал, я бегу не так, как-то неверно, но там бегу немножко по-другому рассматривается. Не с этой точки зрения, которую я сегодня рассматриваю. Но давайте равномерно идти. Если молиться каждый день, ну хотя бы по 5 часов в день, а то один день, а другой день надо, сколько еще по 5 часов в день надо помолиться, то сколько надо молиться? Если я 1 час сегодня помолился, то на завтрашний день сколько надо? 9. Ну попробуйте набрать вот это все. Я просто вспомню, почему я это сказал. Я вспоминаю один такой случай, когда я сам получил такое откровение. Потом сестра Соня Лобановская была, она пришла, говорит то же самое. Когда Господь говорит, сказал мне, для того, чтобы иметь благословение на целый день, надо не меньше часа помолиться благословению утром. Не меньше часа помолиться о благословении, чтобы Бог благословил день, час один. Для нас, наверное, час помолиться – это целый подвиг. Наверное, всем будем рассказывать, о, я целый час молился сегодня. А что ты час? А что ты час молился? Это что, подвиг большой? Или что это? Ну, допустим, а я сегодня помню, только 10 минут. Завтра мне надо сколько молиться? Почти 2 часа. И кто такое может наверстать? У нас же есть мера молитвы на все. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы равномерно шли. Не бежали, сначала засиделся, потом рванул. А вы знаете, попробуй пробежи дистанцию 10 километров. Ее не пробежишь, если ты опоздал, если ко времени надо. Допустим, 2 часа, наверное, ну, сколько 10 километров можно идти? Ну, 2 часа можно, правда, идти. К этому времени надо. А я помню когда-то, когда я еще работал, жил в деревне, я как-то, надо было идти на работу, на хлопчатобумажном комбинате я работал тогда. Вы знаете, что я проспал. И где-то за 40 минут я добежал эти 12 километров. Но это уже потом уже не до работы было. Не до работы было. Какая уже работа тогда? Я же мог не проспать, за 2 часа свободно зашел, да и все. Поэтому, пожалуйста, вот в этом вопросе, ну, я обращаю на это внимание. Может быть, вы удивились, почему я это... Ну, не знаю, почему я это говорю сегодня, эти вещи. Ну, наверное, кто-то так и делает. То рвет изо всех сил, то сидит. А потом же, какая может быть работа тогда? Ну, правда, я поработал вроде неплохо. Ну, не помню, чтобы что-то была ошибка какая-то была или что-то. Но, тем не менее, все-таки равномерность есть равномерность. И Бог хочет, чтобы мы все то, что мы можем отдать Ему для служения, чтобы мы Ему отдали.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Псалом 138:14-17. Тело человека — чрезвычайно точный и совершенный механизм. К сожалению, мы воспринимаем все процессы, которые ежедневно происходят в нашем организме, как должное. Мы расскажем вам о 22 поразительных вещах, которые происходят с нашим телом каждый день. Просто чудеса, а мы об этом даже не догадываемся. Фокусирующие мышцы в наших глазах двигаются примерно 100 тысяч раз в день. По энергетическим затратам это сравнимо с ежедневной прогулкой на 80 километров. Наш пупок — дом для тысяч бактерий, образующих там экосистему размером с целый тропический лес. На протяжении жизни мы производим около 25 тысяч литров слюны. Этого количества достаточно, чтобы заполнить два средних плавательных бассейна. Наш мозг может запомнить около 50 тысяч разных ароматов. Эритроциты с легкостью могут проделать за 20 секунд путешествие по всему нашему телу. Глаза человека настолько чувствительны, что если бы Земля была плоской, мы могли бы заметить мерцающую свечу на расстоянии 50 километров от нас. Около 90% наших клеток имеют нечеловеческое происхождение. Большинство из них произведены грибками и бактериями. Наши мышцы намного мощнее, чем нам кажется. Их сила ограничена природой, чтобы избежать повреждения мышц и сухожилий. Это ограничение снимается, когда в кровь попадает адреналин. Известны случаи, когда в экстремальных условиях людям удавалось поднимать валуны и даже автомобили. Наши глаза могут различать до 10 миллионов различных цветов и обрабатывать во много раз больше информации, чем любой телескоп. Мы — самые лучшие бегуны на дальние дистанции на планете. Тысячи лет назад человек мог загонять добычу до тех пор, пока животное не умирало от истощения. Наши тела на самом деле светятся в темноте, но свет, который мы вырабатываем, в 10 тысяч раз слабее, чем тот, что наши глаза способны воспринять. У детей на 60 костей больше, чем у взрослого человека. Наша ДНК на 50% совпадает с ДНК бананов. Наш мозг способен произвести количество электроэнергии, необходимое для питания лампочки. Мы 10% бодствующей жизни проводим с закрытыми глазами, потому что мы часто моргаем. Самая мощная мышца в человеческом организме — жевательная. Если бы человеческий мозг был компьютером, он бы выполнял 38 тысяч триллионов операций в секунду. Самый мощный суперкомпьютер в мире может выполнить лишь 0,002% этого объема. Наше тело каждую секунду производит 25 миллионов новых клеток. Мы способны прочитать до 1000 слов в минуту. Мы сбрасываем около 19 килограммов кожи за всю свою жизнь. Человек — это клеточное государство со 130 триллионами жителей клеток. И каждая клетка снова микространа. В клетке ежесекундно происходят миллионы превращений. В одной клетке человеческого организма содержится информации больше, чем во всех лабораториях мира. Мозг — это главное управление нашего организма.
средоточие различных отделов и ведомств, ответственных за работу органов, а также за внешний вид тела, за синтез информации, поступающей из внешнего и внутреннего миров, за иммунологическую готовность организма. Сюда от всех участков тела протянуты нити нервных волокон, по которым мчится поток будничной информации, мчатся телеграммы молнии о каком-либо ЧП, следуют команды центра организмом. Благодаря такой густой сети нервных волокон мы чувствуем прикосновение к любой части тела, отличаем прикосновение от удара, реагируем на изменения в окружающей нас среде. О человек, бесконечно восторгающийся совершенством и уникальностью этого шедевра! Как можешь ты, бездумно отвергая творческий разум Создателя, отдавать предпочтение природе, которая в твоих руках, которая ниже тебя, с которой ты можешь делать все, что под силу твоему разуму и фантазии, природе, которая безропотно, рабски отдает тебе все, в чем нуждаешься? Подумай, если столь мудро и прекрасно творение, каким разумом должен обладать Творец?

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен. С того времени Василий Александрович сам стал возвещать Евангелие. Проповедовал он по-русски, и круг слушателей сразу расширился. Прекрасный Пашковский дом на Французской набережной стал центром евангельского служения в Петербурге. Иногда по вечерам собирался круг близких знакомых, с которыми велись духовные беседы. В другие определенные дни зал наполнялся посторонними, и Василий Александрович свидетельствовал им о том, что Христос совершил в его личной жизни – и открывал истину искупления ищущим спасения душам. Участники этих собраний, оставшиеся в живых до наших дней, рассказывали мне, насколько их сначала поражала своеобразность этих вечеров. В нарядном зале люди самых разных званий и сословий, сидя вперемешку на шелком обтянутых креслах и стульях, внимательно вслушивались в простые евангельские слова о любви Божией. Собрание сопровождалось пением. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они свежими голосами пели новопереведенные с английского языка евангельские песни, которые призывали ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой талантливой певицы и труженицы на Ниве Божьей Александрой Ивановной Пейкер. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома Пашкова, трое – дочери министра юстиции графа Палина, а две – княжны Голицыны. Одна из этих девушек в 1954 году, уже дряхлой старушкой, вспоминала о силе и богодухновенности проповеди Василия Александровича. Все, начиная с его внешнего облика и его благоговейного отношения к Слову Божию и глубокой убежденности, потрясало слушателей. Ясно изложенное Слово Божие при содействии Духа Святого творило чудо обновления и радость спасения в душах. И они становились воистину новой тварью во Христе Иисусе. Противники движения, конечно, могли задавать себе вопрос, проявляется ли в обращенных эта новая жизнь и в чем именно. Если новообращенные и не становились совершенными, все же разница между их прошлым и их настоящим была громадная. Все грубые грехи отпадали, так пьянство, божба и безнравственность сразу исчезали. Квартиры становились чистыми, и в домах водворялся мир. Многому еще оставалось научиться, но основа новой жизни была заложена. А где появляется жизнь, там бывает и рост. Василий Александрович не ограничивался собраниями. Он ходил в больницы, в тюрьмы, чтобы и больным, и заключенным принести благую весть о Христе. Случались поразительные обращения среди преступников, а также исцеление больных по вере. Еще в детстве я слыхала о таких исцелениях по молитве. Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, обладали этим даром. Помню, как все близкие находились под впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул ее после молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. Она стала тихой и кроткой ученицей Господней и верным чадом Божьим. По ее молитвам и по примеру ее жизни муж ее был приведен ко Христу. Историю ее исцеления я нашла среди бумаг семьи Пашковых и передаю ее, как она была записана в 1887 году.

слышала Слово Божье, или же сама пыталась его читать. Стоило ей даже взять в руки Евангелие, как ею овладевал страшный припадок ярости. Она уже обращалась к нескольким священникам, но никто не мог ей помочь. И молитва, и пост оказывались бесполезными. Соседи избегали с ней встречаться. Муж решил с ней развестись. А ей не удавалось найти себе работу, чтобы самой себя прокормить, так как никто не хотел иметь с ней дело. Выслушав печальную весть этой несчастной, сестры обратились к брату Пашкову, прося его навестить ее, что он немедленно и сделал. Она раньше его не видела. Как только он вошел в комнату, она стала неистово кричать каким-то нечеловеческим и пронзительным голосом. Начала наступать, нацелясь своими острыми ногтями, похожими на когти хищного зверя, и со зловещим смехом собиралась броситься на него. Но коснуться его она не смогла и лишь переставая кричала: «Мы погибли! Мы погибли! Зачем он пришел? Зачем его сюда послали? Мы погибли! Навеки погибли!» Не обращая ни на что внимания, Василий Александрович преклонил колени и стал горячо молиться. Понемногу бесноватая стала успокаиваться, да настолько, что он смог с ней даже и поговорить о ее тяжелом состоянии. После этого он предложил некоторым верующим собраться, чтобы вместе помолиться над нею. Вскоре после этого в доме Пашкова на Выборгской стороне собрались некоторые из них. Туда же привезли и Кирпичникову. Как только началась молитва, наступили и приступы, притом с такой силой, что двум мужчинам едва удавалось ее удерживать. Она пыталась вырваться, издевалась, богохульствовала и хохотала. Казалось, будто целый легион злых духов вселился в нее, и большие, и малые. «Смотрите, смотрите!» — кричала она. «Как они стараются умолить того, кого они называют своим Богом!» «Да, хорош этот Бог, очень хорош, действительно!» «И все же он ничего для такой несчастной, как я, сделать не может». И тут она начала взывать о помощи и душераздирающе кричать. «Ой, отпустите меня!» — кричала она. «Отпустите меня! Разве вы не видите, как сатана меня тащит к себе? Он не хочет меня оставить. Пощадите меня, не удерживайте! Помилуйте, помилуйте! Я больше не могу этого выдержать. Ох, зачем вы меня мучаете? Отпустите нас, говорю вам. Отпустите нас, иначе убью вас». Так как молитва верующих не прекращалась, крик ее становился все неистовей, будто врата ада отворились в нашей комнате. Наконец, окончательно истощенная, она упала на пол и лежала неподвижная. Тут настало истинное испытание веры. С 8 часов вечера до полуночи молящиеся не поднимались с колен. Казалось, что милосердие Божье иссякло. Неожиданно больная вскочила и крикнула, чтобы открыли двери и окна, так как злым духам не хватает места, чтобы уйти от нее. «Дайте место, скорей, скорей, а то он задушит меня! Видите, видите, он ищет выхода, все закрыто!» С воем она упала на пол и оставалась некоторое время неподвижной, с бледным, изнеможденным лицом, точно мертвая. После этого она приподнялась и, вполне успокоенная, села прямо и попросила воды. Осмотревшись кругом, она обратилась к молящимся: «Помолитесь обо мне». Затем попросила она Василия Александровича дать ей Новый Завет, книгу, которой она прежде не могла коснуться. Она взяла ее и прижала к сердцу, а потом попросила отвести ее.

ее домой. Когда на следующее утро Василий Александрович наведался к ней, чтобы узнать, как она себя чувствует, он нашел ее вполне здоровой и радующейся в Господе. Хочу тут прибавить, что с того дня припадки больше не повторялись. Она сказала ему, что сатана не имеет уже силы над ней, потому что Господь, приобретший ее себе в собственность, силен сохранить ее. Радость бедной женщины была так велика, что она только и делала, что ходила по своим друзьям и рассказывала всем, что она нашла Спасителя, и что больше не боится предстать перед Богом, если Он захочет призвать ее к себе. Муж ее, пьяница, вскоре после этого тоже обратился ко Христу, бросил пить, и они стали счастливой семьей. Оставив Петербург, они поселились в имении Василия Александровича Пашкова, где стали для местного населения благословенными свидетелями любви Господа к грешникам. В Пашковском архиве нашлась при этой статье еще следующая приписка. Последнее, что мы можем сообщить о муже Анны Кирпичниковой, что он в январе 1887 года был приговорен судом к ссылке в Сибирь за проповедь Евангелия. Еще один случай из того же времени принадлежит к воспоминаниям моего раннего детства. Мы слышали о человеке под названием Горинович, который всегда носил на лице черную маску. Однажды я его видела, и это оставило во мне неизгладимое впечатление. Горинович был сыном священника в Малороссии. Родители отдали его в гимназию, но к науке он не проявил особого усердия и вскоре попал в дурную компанию. Попал в кружок нигилистов-материалистов того времени, был арестован и посажен в тюрьму. Когда мать его узнала об аресте сына, она немедленно приехала его навестить и уговаривала его выдать своих единомышленников для того, чтобы получить свободу. Сначала он категорически отказывался. При всей привлекательности свободы мысль стать предателем казалась ему хуже заключения. Одновременно с ним в тюрьме сидели штундисты, арестованные за свои религиозные убеждения. Они произвели на него сильное впечатление. Некоторые из них оказались соседями по камере. Ночью, ходя взад и вперед по своей камере, удрученный и несчастный, он слышал их бодро поющими духовные песни. Он спрашивал себя, кто эти люди, которые могут так радостно распевать в стенах тюрьмы? Почему заключение не казалось им столь страшным, как ему? Настойчивые просьбы матери и тоска по свободе понемногу взяли верх. Он выдал имена своих товарищей, и его немедленно освободили. Как это ни странно, выйдя на свободу, он снова вернулся к своим единомышленникам, не отдавая себе отчета, что они теперь стали его врагами. В их отношениях к нему не было заметно вражды, кроме некоторого холодка и сдержанности в разговорах. Его, как и прежде, допускали к некоторым комитетским заседаниям. Все казалось в порядке, и Горинович чувствовал себя счастливым сверх ожидания. Вскоре один из товарищей предложил ему поехать на прогулку. Они хотели провести день в деревне и выбрали для этого место недалеко от Одессы, куда легко можно было доехать на железной дороге. Горинович принял предложение с удовольствием, не подозревая, к какому ужасному концу оно приведет. Он даже помог нести мешок, в котором скрывалась большая бутылка серной кислоты, предназначавшаяся для него. Доехав до назначенной станции, они прошли еще далекий путь полями. А когда наконец оказались вдали от всякого жилья, один из его товарищей бросил вверх свою фуражку и в то же мгновение
Горинович получил страшный удар по голове и упал без чувств. Когда он пришел в себя, то ощутил, что какая-то обжигающая жидкость изливается на его лицо и шею. Он старался закричать, но не мог. Боли были так ужасны, что он потерял сознание и пришел в себя только в больнице, куда доставили его ослепшим с обезображенным лицом. Глаза, нос, зубы и одно ухо были полностью уничтожены, а правая рука настолько обожжена, что перестала действовать. Страдания от ожогов были так велики, что он умолял врачей дать ему яд для того, чтобы положить конец его мучениям. Когда он настолько поправился, чтобы покинуть больницу, его поместили в приют для неизлечимых. Ему в 22 года предстояло прожить жизнь свою среди слабых, больных стариков и старушек. Там, в одной из своих посещений, нашел его Василий Александрович Пашков и узнал его печальную историю. Горинович был так удручен и ожесточен, что казалось невозможным найти путь к его сердцу. Василий Александрович пробовал беседовать с другими больными, которые находились в той же палате, и притом как можно громче говорил, а также читал им из Евангелия, надеясь, что несчастный молодой человек хоть немного услышит о милосердии Божьем. Все это казалось бесполезным. Однако через несколько дней, к своему удивлению, Пашков получил письмо от заведующей этой больницей с просьбой посетить Гориновича. По словам ее, последнее посещение богадельни Пашковым не осталось бесследным для Гориновича. В его сердце что-то заговорило. Василий Александрович поспешил его навестить. Беседа оказалась благословенной и закончилась обращением несчастного молодого человека. Позже Алексей Бобринский взял его к себе в имение, где он научился азбуке слепых. 2 года спустя он уже настолько духовно созрел, что время от времени в собраниях по частным домам свидетельствовал о Христе и его неизреченной любви. Он всегда ходил в черной маске, так как лицо его было слишком обезображено. Его дальнейшую жизнь можно считать настоящим чудом. Сверх всяких ожиданий, одна милая верующая девушка решилась выйти за него замуж. Она была глубоко предана ему. Они вместе открыли в деревне приют для слепых детей, который в продолжение многих лет поддерживался Василием Александровичем Пашковым. Люди, хотевшие убить Гориновича, были позже найдены и осуждены. Горинович должен был предстать перед судом в качестве свидетеля. Пред всем народом в зале суда он в своих показаниях заявил обо всем, что Господь для него совершил. Один из подсудимых зарыдал, увидев его лицо, и весь зал был потрясен, когда Горинович в конце своей речи сказал, что он полностью прощает своих друзей и от души желает им стать настолько же счастливыми, как и он теперь. Эти сведения целиком взяты из записей Пашкова, оставшихся после его смерти. В следующей главе моей книги я приведу рассказ самого Гориновича о его обращении. Доброта и щедрость Василия Александровича Пашкова были сказочны. Говорят, что управляющий его имением просил его сократить свою щедрость. В окрестности стало известно, что этот помещик помогает каждому, который обращается к нему с нуждой. Как только узнавали, что Василий Александрович у себя в имении, немедленно к нему стекались со всех сторон просители. Приходили, однако, не только нуждающиеся, но и все, кому не лень. И последнее огорчало людей серьезных и положительных.
Так что Василию Александровичу пришлось начать учиться быть разумным в добрых порывах и подчинять их руководству Божию. Письма, полученные им уже после его высылки, свидетельствуют о том, скольким он помогал и как многие его с благодарностью вспоминали. О том, как ревностны и бесстрашны были эти первые свидетели в своем служении Господу, свидетельствует следующий случай. Однажды, узнав, что эскадрон кавалергардского полка, в котором он некогда был полковником, должен был пройти мимо его дома, по набережной Невы, Василий Александрович вышел ему навстречу с пачкой Евангелий и, обратившись к командиру эскадрона, попросил его разрешения раздать их солдатам, на что тот дал свое согласие. Солдаты спешили, и каждый получил по Новому Завету. В те дни не было еще запрета на распространение Священного Писания. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Я для тебя готовлю лучшее. Я для тебя готовлю лучшее. Ты лишь немного потерпи. Ты не заглядывай в грядущее. Там без меня лишь тупики. Не забывай, что все в руке моей. Во благо все творю, дитя. Нет, не бывает здесь случайностей. Все от меня, все от меня. Ты не спеши, ведь ты особенна. И у меня свой план, поверь. И в час лишь мною уготованный я для тебя открою дверь. Во мне ли счастье настоящее? Не усомнись в моей любви. Все без меня здесь проходящее. Все без меня мечты пусты. Я не хочу, чтоб ты в поспешности избрала скользкую стезю, и чтоб твои потом погрешности сломали всю твою судьбу. Я приготовил тебе лучшее, и на других ты не смотри. Нередко ведь огни влекущие ведут к погибели, увы. Я знаю все желания тайные, по сердцу все тебе пошлю. Ты не забудь, прошу лишь главное, доверить мне свою судьбу. Порою с грустью смотришь в зеркало, ища изъяны у себя. А для меня ты совершенная, ведь я создал тебя, любя. Смотри же в зеркало нетленное, слова Писания вникай. В них красота вся сокровенная, любовь моя в них через край. Я для тебя готовлю лучшее, не торопи свою судьбу. Не допущу тебе я худшего, ведь я тебя люблю, люблю.

Я жить хочу. Я жить хочу. Я просто хочу жить. Ни частью, ни какой-то половинкой, что не способна даже растворить ни глыб больших, ни даже малой льдинки. Неужто в этом сложность и беда? Неужто я попала в искушение? Просила исцеления, когда и на свой путь в судьбу благословения. Зачем себя напрасленной терзать, лелея то, что просто невозможно? И ждать чего-то, постоянно ждать, уже от ожиданий этих тошно. Куда ни гляну, всюду тупики, душа как будто стала над обрывом. О, что же дописать в конце строки, чтоб вышло все созвучно и красиво? Я жить хочу, услышь меня, Господь, к Тебе мой зов и сердце обращение. Твои лишь руки исцеляют плоть, мечтам давая жизнь и воплощение. Ты верен слову, Ты неизменим. Пусть говорят вокруг все об обратном, но я Тобою двигаюсь одним, хоть спотыкаюсь в этом многократно. Я жить хочу, наполни мой сосуд водою чистой, чтобы крепла вера. Я знаю, перемены в жизнь грядут, откроются к свободе скоро двери.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Книга пророка Иеремии, глава 13. «Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс, и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». И я купил пояс по слову Господню, и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано: «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там, в расселине скалы». Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: «Встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен и ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне: «Так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славою, хвалою и украшением, но они не послушались. Посему скажи им слово сие: так говорит Господь Бог Израилев: всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им: так говорит Господь: вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли, и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима. И сокрушу их друг о друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит. Воздайте славу Господу, Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем: за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня
и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после сего не очистишься, доколе же! 14 глава книги пророка Иеремии. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездожия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби. Для чего ты как чужой, в этой земле как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу сему, за то, что они любят бродить, не удерживая ног своих. Зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках, они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча. И некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. И скажи им слово это, да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают. Ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою.
не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей, вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. 15 глава книги пророка Иеремии. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен, и пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли, за Манассию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей, опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении, родившая семерых, испускает дыхание свое, еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровище твое отдам на расхищение, без платы за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи! Ты знаешь все! Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, и я съел их. И было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющую на мне рукою твоею я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На это так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим,
И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Глава 16 книги пророка Иеремии. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли. Мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь, не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление. И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я прекращу на месте сем в глазах ваших, и в одни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим, тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили

египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий гор. Ибо очи мои на всех путях их, они не сокрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. 1 Коринфянам 2:1-2. Апостол Павел открывает нам завесу успешного служения в приобретении душ. Он хочет объяснить коринфянам, что они в Господе, то есть Церковь Божия в Коринфе, есть плод действия Слова Божьего и Духа Святого, а не результат человеческой мудрости и его личных способностей. Павел – человек весьма образованный и эрудированный для своего времени. Проповедуя в синагоге Коринфа, он не пользовался приемами ораторского искусства и человеческой мудростью. Человеческая мудрость включает в себя интеллект, знания, в том числе знания психологии, логику, опыт и тому подобное. Но в ней отсутствует сила Божия. Такая мудрость действует убедительно в сфере политики, философии, науки, бизнеса, но не в приобретении душ для Христа. К тому же человеческая или мирская мудрость не познала Бога, и потому не в состоянии решить проблему греха в человеке. Павел также не предлагает коринфянам богословские теории, не обрушивает на своих слушателей весь арсенал своих показаний в области греческой философии или иудейских традиций и преданий. Здоровые богословские знания, как и знания вообще, необходимы и полезны на своем месте, но они не спасают. Спасает человека сила Божия во Христе. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Римлянам 1:16. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Примечательно, что Павел проповедовал иудеям и грекам, для которых распятый Христос был соблазном и безумием. Однако это не останавливало его. Будучи в Афинах, он проповедовал высокообразованным интеллектуалам того же Христа, распятого и воскресшего, что и простым людям в Коринфе. Из своего собственного опыта он хорошо знал, что победить грех в людских сердцах, изменить коренным образом их мышление, может лишь слово о кресте. Лишь тот, кто умер за грехи людей и воскрес для их оправдания, силен спасти их от грехов и грядущего гнева. И за эту благодать, данную коринфянам, Павел выражает благодарность и всю славу Богу. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». В плане греховности и нужды во спасении Библия ставит всех людей на один уровень. Спасение же требует смирения и признания вины перед Богом. Если в проповеди о распятом Христе нуждаются простые люди, то также точно и академики, и доктора наук. Если бы спасение достигалось умом, то по своему статусу и уму люди, знатные и ученые, первыми должны были бы сойти со своих пьедесталов и склониться перед распятым. Ибо нет другого имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Деяния, 4 глава. Если же говорить о проповеди Евангелия в среде так называемого высшего общества, то будет весьма глупо уповать на ораторское искусство
и состязаться с Демосфенами и Цицеронами. К тому же красноречие затрагивает ум, а не душу. Достоевский, посетивший собрание, проводимое лордом Редстоком, писал о нем: «Говорят, в эту минуту у нас в Петербурге лорд Редсток, тот самый, который еще 3 года назад проповедовал у нас всю зиму. Мне случилось его тогда слышать один раз, его проповедь, и помню, я не нашел в нем ничего особенного. Он говорил не особенно умно, не особенно скучно. А между тем, он делает чудеса над сердцами людей. К нему льнут. Многие поражены. Ищут бедных, чтобы поскорей облагодетельствовать их. Он производит чрезвычайные обращения и возбуждает в сердцах последователей великодушные чувства. Впрочем, так и должно быть, если он в самом деле искренен и проповедует новую веру». Следует здесь добавить, что Редсток говорил через переводчика. В чем же крылся успех его проповеди? Редсток был мужем молитвы. Через молитву он получал силу достигать человеческих душ. Будучи английским лордом, он был вхож и в аристократическое общество Петербурга. Через его проповеди и свидетельства знатные люди, дворяне с именем и положением, в том числе и члены правительства, обратились ко Христу. Все вышесказанное относится не только к проповедникам, но и ко всем детям Божиим. Не все призваны быть проповедниками, но свидетельствовать об Иисусе Бог призывает каждого христианина. Иисус сказал: «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Дорогой, если ты дитя Божье, то свидетельствуешь ли ты о своем Спасителе? И как ты свидетельствуешь? Чьей силой и во имя кого? Пусть Бог благословит тебя!

слово «мама» дорогое. Ею нужно дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Когда был еще младенцем, и она в тиши ночной, словно ангел, у постели охраняла мой покой.

0: Спасибо тебе за то, что ты есть.
1: Спасибо за твои молитвы, заботу и переживания.
0: Господь, помоги не огорчать маму ни словом,

Я часто думаю, какой будет встреча с ним там, за той последней чертой, такою ли, какую в летний вечер бывает радостная, трепетная встреча влюбленных первой любовью молодой. Или она подобна будет встрече вернувшихся на родину, домой, когда дрожат рыданием скрытым плечи у странника от радости немой. Или она подобна будет встрече, как встреча сына с матерью родной, когда, придя с войны, он в грохоте вокзальном искал ее одну любимую глазами и вдруг, найдя, помчался к ней одной. Не знаем мы, какою будет встреча, но знаем мы, что скрыты будут в ней частички встреч земных. Они, как тот предтеча, готовят нас к чудесной, вечной встрече, которой нет прекрасней.

Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите верьте, хотите нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Христос дал жизнь тебе и мне. Я буду говорить о крови Иисуса Христа. Это святыня. И Библия называет эту кровь драгоценной. Много людей пролили кровь свою на этой земле за родину, за друзей. Великие, большие цели, которые были поставлены перед людьми. Но кровь Иисуса отличается от всех героев, героев веры даже. То она является драгоценной для тебя лично. Это твое, это твоя часть, это твой мир, твоя безопасность. Кровь Иисуса, ею отмечены косяки твоего сердца, твоих дверей, твоего дома, твоих детей. Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, потому что, приняв Иисуса Христа, я почитаю себя мертвым для греха и живым для Бога. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 стиха. Иисус же сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Вкушающий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Вкушающий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Друзья мои, это те слова, это то выражение и та твердыня, которая запнула многих людей, и они остановились на своих путях. Они в недоумении, что это значит? Что значит есть Мою плоть и пить Мою кровь? Что значит сегодня жить им, пребывать в нем, и он во мне? Здесь далеко не в буквальном смысле слова сказаны эти слова. Здесь особый акцент сделан на образ, на духовную жизнь, отношение и общение человека с Богом, о таинствах, которые раскрывает нам Дух Святой. Соединяемся с Иисусом в смерти Его и в смерти Своей. Скрещивание, когда колируют деревья, дикая маслина и доброе, здоровое дерево, маслины, соединяются в одно. Условная смерть через веру. Мы не можем принять воскресение Христа без Его смерти. Мы не можем почитать себя воскресшими, не познав внутреннюю суть и тайну смерти для себя, для греха, для этого мира. Почитайте себя мертвыми для греха. Эта смерть соединяет нас с Господом. Это боль, переживание, с которыми ты проходишь, смиряясь пред Богом, плачешь. Это благословенное обетование для тех, кто открыт для Господа. Для них это слово. Вы же понимаете, христиане, верующие люди, что это что-то большое, благословенное, бессмертное, которое дает нам возможность в это время, когда история свершается, пришествие Христа приближается, мир как бы в безумии и в страхе ожидания, а мы, верующие люди, понимаем, что нам даны ключи, тайный код, посредством которого мы можем побеждать верою в Иисуса Христа через общение с Ним. Итак, речь идет об общении человека с Богом. Многие люди говорят, что «а как это можно общаться с Богом сегодня на земле?» Читаем Библию, но понимаем ли мы, что общение с Богом – это больше, чем то, что мы можем быть читателями Слова Божьего, молиться иногда, молиться всегда и не унывать, жить им как ценности, которые у тебя превыше всего. Я когда приду к тебе в гости, и ты мне расскажешь, чем ты живешь, похвалиться, радоваться, рассказать мне о нем, о воскресшем, кто отдал свою жизнь за тебя. Жизнью не называйте все остальное, все мимолетно. Гавайи, Калифорния, Флорида, красивые места и теплые на земле ничего не значат. по сравнению с той жизнью, Господь остановил солнце, остановил время, и для нас не существует заката, старости, болезни, поражений, которые могли бы сегодня задеть человеческую душу. Бог нас спас и помиловал. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Чаша благословения не есть ли приобщение? Это как подтверждение, как символ. Люди, которые принимают водное крещение, это не значит, что они умирают там на берегу или там в воде, когда их крестят, молодые или старшие. Они подтверждают, символично говорящие, что они так поступили, что они так сделали, что это произошло в их жизни. При общении мы прикасаемся к живому, к новому Иерусалиму, к граду святых. Вот это и есть церковь Иисуса Христа. Я не хочу касаться или углубляться, говоря много о крови, но вы сами понимаете, что кровь – это жизнь. Там, где кровь проходит в наш организм, в нашем теле, там и жизнь появляется. Там, где кровь не поступает, онемеет та часть тела, начинается анемия, потом омертвление части тела, гангрена начинается и смерть. Если кровь не поступает, не циркулирует в теле человека, там, где кровь, там жизнь. Если кровь остыла в жилах, если кровь остановилась, человек умер. Если кровь Иисуса Христа перестала функционировать в нашем духовном теле, друзья мои, если она перестала омывать, очищать, освобождать нас от шлака, если кровь Иисуса Христа перестала омывать наши грехи, очищать наше сердце, то наступает смерть, духовная смерть. Человек еще ходит по земле, еще физически живет, но в духовном нету жизни. Кровь имеет способность нести кислород, питание для всех органов тела. И в то же время кровь, она выносит распадающиеся клетки, шлаки, потому что таков закон Божий. Есть такие места в нашем теле, где кровь мало поступает. Нужно дать возможность этой крови функционировать, потому что сама кровь лечит само по себе, лучше любого лекарства. Кровь несет жизнь, мы нуждаемся в исцелении, но лучше всего действует Господь посредством крови Иисуса Христа, которая очищает нашу душу и сердце, и исцеляет и тела наши, и наши души. Она покрывает все грехи, написано. Если в Ветхом Завете кровь покрывала алтарь, покрывала те грехи, которые были видимы, то сегодня очищает от мертвых дел нашу совесть. Друзья мои, Бог не вспоминает. Удивительно. Бог не вспоминает, Бог забывает. Он бросает за хребет твои грехи, потому что кровь имеет огромную силу, кровь Христа. Многие люди обмануты дьяволом, и они несут на себе свои переживания. Дьявол внушает им, что Господь тебе не простил. И себя не могут простить, но Господь говорит, что эта кровь работает и подспудно. Она работает там, где никто не видит. В нашей совести, очищая и успокаивая нашу совесть и сердце. И я знаю, Господь жив. Бог тот, который прощает. Господь тот, который восстанавливает, который не вменит тебе греха твоего. Когда человек умирает, имеет поражение в крови, то другие люди могут дать ему кровь. Есть доноры. Но эта кровь должна быть принята организмом, телом. Есть кровь несовместимая. Наша кровь определена на группы крови. То есть первая, вторая, третья там. Также и в нашей духовной жизни, если Господь дает нам кровь свою, но у меня несовместимость организма, то есть я не принимаю, мой организм не принимает этой крови, жизни и радости, и благословения не будет. Я не смогу иметь жизнь в себе. Наш Господь Иисус Христос – лучший донор, который дает нам свою кровь, свою жизнь. И эта совместимость не зависит от этого физического определения крови. Это зависит от нашей веры. Только вера в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа – это величайшая сила, благодать, действующая сегодня. Верить в Иисуса Христа нужно всем сердцем и душою. Верить, что это твое. Дал бы Господь, чтобы мы жили этой кровью, жили этими откровениями Господа, жили Его присутствием в Духе Святом, общаясь с Ним. Как тело наше очищается, так и наш дух и наша душа, она очищается, потому что кровь приносит питание. Чем больше мы знаем об этом, тем больше приходим в восторг. В разнос приходит наш разум. Мы не представляем себе, Господи, это же такая премудрость. Чудно я устроен, сказал Давид. Это замечательно. Бог так позаботился о нашем теле. То коль паче, как важнее о бессмертии нашей души, потому что тело наше временное, а душа наша бессмертная. Вот почему Иисус сказал, что вы имеете жизнь вечную. Вот почему верующие в Сына переходят от смерти в жизнь. Потому что кровь Иисуса действует не временно, не поверхностно, но до самых глубоких границ нашего естества проникает кровь Христа, кровь Иисуса. Вопрос: ты спасен? Скажите детям вашим, напоминайте, что мы спасены кровью Иисуса Христа. Враг человеческих душ никогда не сможет подойти к дверям и косякам тех дверей, где отмечена кровь Христа, где Господь царствует, где Господь является защитой от вечных поражений ада. Господь спас нас, друзья мои, и спасает. Господь милует, и Бог дает нам знать о себе. Кровь Христа очищает нас от греха. Грех – это бактерия. Бактерии везде действуют. Часто люди прикасаются своими руками к чужому, к странному, к греховному, к чуждому. Кровь Иисуса Христа точно так же очищает нашу душу. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Общение с Богом, со Христом, во свете. Псалтир 35:10. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Бог освещает не просто как фонариком, как прожектором просвещает нашу дорогу или путь в темноте. Написано, Бог просвещает тьму мою. Господь говорит, что Он просвещает наше сердце. Блажен народ, который знает трубный зов, они ходят во свете. Кто знает трубный зов, это голос Духа Святого, это голос Божий, это голос Евангелия Живого, это рема, говорящая нам сегодня в наших сердцах, это Бог, открывающийся нам, это общение с Ним, которое мы имеем. Вот кто ходит во свете, кто знает трубный зов. Овцы мои знают, голос мой, они идут за мной. Иоанн говорит, кто говорит, что он во свете? Много людей сегодня говорят, а я во свете. Но Господь говорит, а если ты во свете, но ненавидишь брата твоего, ты еще во тьме. Иоанн говорит, мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Любовь – это свет. Пришел к Богу, уже не можешь не любить. Кровь Христа очищает нас, если мы во свете. Кровь Иисуса Христа не может нас очистить, если мы находимся во тьме. Смотрите, кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Не так легко любить братьев шероховатых, непокорных, незрелых духовно, неверных. Не так легко любить, друзья мои, людей на земле. Без Духа Святого это практически невозможно. Без меня не можете делать ничего. Господь помогает нам любить, снисходить, молиться за тех людей, которые нам приносят горе или переживание, разочарование или печаль. Мы молимся за них. В Откровении сказано, что спасенные народы будут ходить во свете. Там в буквальном смысле, сегодня условно, прикосновение к чаше и хлебу – это подтверждение, что я точно так же поступаю в жизни. Спасенные будут ходить во свете. за Агнцем, куда бы он ни пошел. Можно ли ходить за Агнцем, куда бы он ни пошел? Там, если ты здесь на земле, не ходил его путями, если ты не был водим им, там я буду во свете, а здесь я буду во тьме. Жизнь начинается здесь. Бессмертие началось. Вы уже бессмертны, друзья мои. Вы не умираете. Вы меняете адрес. Вы приходите в другую сферу, в другое измерение, в вечность. Потому что, начавши с Ним, Он есть Альфа и Омега. Он вечный. Я живу, и вы будете жить. Спасенные народы будут ходить во свете. Ибо Господь Бог освещает их. Да, слово Твое есть светильник ноги моей. Оно освещает, куда идти, Бог подсказывает мне, но Он освещает внутри меня тьму мою. У нас возникает масса вопросов, когда мы думаем: Господи, а что мне делать? Что мне ответить? Как мне поступить? Как мне рассчитаться? Куда идти? Что предпринять? Изменить ситуацию? Масса вопросов, которые касаются вашей жизни. И Господь говорит, Господь отвечает, что во свете Твоем мы видим решение своих вопросов. Во свете Твоем мы видим, что сказать, как поступить, где повременить, а где поспешить. Бог подсказывает нам каждый раз, когда мы во свете Его ходим. Друзья мои, ходите во свете Господа. Сегодня на земле тьма, много проблем, а Господь есть решение. Это Царство, оно внутри нас. Испытав Его любовь, когда кровь Иисуса Христа, она действует, она не должна быть остановлена. Через нас она должна проходить дальше. Человек не имеет жизни, потому что он не отдает. Он получает от Бога любовь, он получает прощение. Хочешь спасение? Возьми, это твое. Хочешь милость? Пожалуйста, Бог милует тебя. Но знай, что если ты не будешь отдавать, а только принимать. Кровь, она приходит к сердцу и от сердца. Точно так же кровь Иисуса, она работает, когда мы уходим во свете, общаемся с Господом и в то же время и отдаем дань. Отдаем, как апостол Павел говорит, я должник и варварам, и еленам, этому миру. Я должен им сказать о Христе. Я должен освещать, я должен быть светом и благословением. Я должен прощать, как Бог меня простил во Христе Иисусе. Когда я не могу прощать, я во тьме. Я нахожусь в глубокой яме, в неверии, потому что я не верю, что Бог меня простил. Когда мы во свете, мы должны общаться со всеми людьми, друзья мои, но быть самим собою, нести жизнь, благословение. Но когда человек приходит в общение с другим, как некогда Иосафат вступил в сообщество с Ахози, то Господь обличил его: ты поступил неправильно. Будут разбиты твои корабли, разрушены твой бизнес, будем говорить так, ты поступил неправильно. Да благословит нас Господь иметь в себе жизнь. И жизнь с избытком, жизнь, которая несет благословение и отраду. Мы говорили сегодня о крови Иисуса Христа, о той крови, которая работает, функционирует в нашем естестве, о той крови, которая несет жизнь. И мы услышали условия этой жизни. Когда мы почитаем за святыню кровь Иисуса Христа, когда мы ходим во свете Его Слова, не скрываем от Него свои грехи, открываем Ему свое сердце с радостью, чтобы освободиться от греха. Тогда мы имеем общение со всеми, призывающими имя Господа от чистого сердца. Как результат того, что мы

Это первоначальные шаги нашей веры. Это наше здоровье, благополучие нашей жизни на земле, наша защита. Кровь Иисуса Христа – это наша защита. В каком бы безопасном автомобиле вы ни ехали по дороге, как бы вы четко не соблюдали правила дорожного движения, если Господь вас не сохранит, напрасно бодрствует водитель за рулем. Поэтому Господь хочет, чтобы мы уповали на Него. Часто люди говорят, вот кровь на моей машине, на моем доме. Кровь не работает так в физическом мире. Кровь работает в вашей жизни, в сердце человека. Бывает, что отступник, которого взял в машину свою, а Господь метит такого человека. Он говорит, зачем ты его взял с собой? И он отступник. Он сел на корабль, направляющийся в Фарсис. И вдруг потрясение не только на этом корабле, но в бассейне Средиземного моря. Там все корабли, наверное, искали причину, как обезопасить свой маршрут. Сколько случаев было так, что Господь сохранил самолет ради одного человека, который был в безопасности у Господа. Много случаев, друзья мои, когда говорят, слава Богу, что с нами был этот человек, Божий человек. Так случилось в 27 главе Деяния апостолов, когда апостол Павел находился в бушующем море, и там ради него Бог сохранил жизнь. Ради апостола Павла были сохранены все узники, а ради Ионы, который отступил от Бога, чуть не погибли все. Дорогие друзья, почитайте кровь Иисуса Христа святыней. Ходите во свете Евангелия, общайтесь с Богом, любите собрания, живите ценностями неземного характера, и Господь вас благословит. Это мое желание сегодня.

Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения и чахнет, сохнет в горестях земных. Войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары ссыльный за Христа, вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака продолжил петь последнюю строкой, и оба вышли, и под ночи мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученый, другой был мужиком недавно от сохи, но здесь забыто все, два брата заключенных в общении святом не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождением разные, одни умнее и богаче, чем другой, и все же мы одно слились своеобразно в одно собрание детей, семьи родной. Один у нас Отец, один у нас Спаситель, одни стремления, одни у нас мечты, учение одно преподал нам Учитель, и песнь в душе одна нездешней красоты. Куда бы жизни океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе какой-то голос нежный нас побуждает вновь везде искать своих. Своих по духу, тех, кто ангца кровью искуплены от мира, как и мы, чье сердце бьется неземной любовью и к свету тянется из царства зла и тьмы. При встречах с полуслова понимаем, что мы одно, что перед нами брат, и как родного крепко обнимаем того, кто был чужим лишь 5 минут назад. Мы часто говорим, что наша жизнь как пар, как утренний туман, что солнцем исчезает, что дорог нам спасение, вечный дар, Христа пришествия всяк жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нам нужны расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, что больно бил нас Бог? Перенесли немало в жизни бурьмы, исколесили множество дорог. Давайте потесней вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем бодствуя Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении, за дело Божие, за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, сегодня мы начинаем чтение новой книги «Исполнение Божьей воли». История в этой книге не о том, как один человек, несмотря на все препятствия, взял свою семью и прошел дорогу в половину пути вокруг земли из Сибири в Америку. Речь идет о том, как Бог показывает свою мудрость, силу и могущество в нашей повседневной жизни. Бог наметил путь для этого простого человека и его семьи из Сибири в неизвестном для них направлении. Он провел их через долину смерти, провел по земле, где происходили войны, голод, болезни, тюремное заключение, пытки и смерть. Все это было за верность Христу и за то, что они не приняли коммунизм как единственную надежду для человека. Бог посылал своих избранников, верующих и неверующих, в течение всего их пути, чтобы вести их через войну, болезни, голод и смерть. Впоследствии Он привел их к месту назначения. «Только когда мы достигли Америки, Бог показал моему отцу конец его путешествия. Все верующие в русской церкви в северо-западном китайском пограничном городе Кульдже были уверены, что семья Омегина, Шилохвостова, погибла, спасаясь от коммунизма, убегая из Кульджи и пробираясь сквозь войну. Они говорили, что если их не убили в зоне военных действий, они наверняка погибли, пытаясь пройти через пустыню Гоби с восьмерыми детьми. Потом все забыли о семье Омегина. Все были уверены, что они мертвы. Примерно через 10 месяцев после того, как семья ушла, до Кульджи дошла весть, что семья Омегина жива и здорова. Они добрались до прибрежного города Шанхая, пройдя по всему Китаю. Члены церкви в Кульдже сказали: «Если они смогли сделать это без какого-либо снаряжения, идя пешком, то мы, безусловно, можем сделать это со всем необходимым, что у нас есть». Они начали уходить в Шанхай, к свободе от коммунизма в то время, когда окно возможностей еще не закрылось. Многие из них этого не сделали. Те, кто выжил, приехали в Шанхай почти год спустя. К тому времени все пути к свободе были закрыты. Через иммиграционных адвокатов в Шанхае группой были предприняты многие безуспешные попытки, чтобы выехать в Америку. Коммунисты закрыли все пути выхода из Китая. Группе не разрешили приехать в Америку, а отправили на Филиппины. Отец не сдавался. Он настаивал на том, чтобы иммиграционные власти переправили эту группу в Америку. Он говорил: «Это мои земляки из Кульджи, из Китая, и я был их пастором. Это мои братья и сестры во Христе. Я должен помочь им приехать в Америку». Отец обратился к русским церквям в Калифорнии, чтобы найти спонсоров и помочь перевести группу с Филиппин в Калифорнию. Всюду, куда он приходил, ему говорили, что их много, а нас мало. Мы не можем спонсировать такую большую группу, чтобы перевести их из другой части мира. Но отец не сдавался. Он сказал: «Я знаю, это возможно сделать». Когда есть что-то невозможное для человека, Бог идет и делает это возможным. Мой дед пошел работать на железную дорогу в одном очень холодном сибирском регионе России. Однажды сотрудник из отдела железной дороги пришел в дом к моей бабушке и сказал, что ее муж погиб в результате несчастного случая. Он не рассказал подробности аварии или почему это произошло. Поскольку она не получила никаких выплат от железной дороги в связи с потерей кормилица, она столкнулась с трагической реальностью нищеты и голода. Она пыталась выжить, насколько возможно, с двумя детьми. Поскольку дедушка только начал работать на железной дороге, у них не было никаких накоплений. Эта ситуация и тот факт, что от железной дороги не было никакой помощи, означали, что бабушка осталась без гроша с двумя детьми, которых необходимо было кормить. Хозяин дома, где они снимали жилье,
был достаточно любезен, чтобы позволить им оставаться в его доме бесплатно до лета, а после этого она должна была начать платить за аренду. Разумеется, она не могла прокормить своих двух мальчиков и себя в холодные сибирские зимы. Она поговорила со своими друзьями и служителями церкви, чтобы получить советы, как она и ее дети могут выжить в это время. Они предложили ей отвезти мальчиков в монастырь, где о них могли бы хорошо позаботиться. Они заверили ее, что там у мальчиков будет крыша над головой, одежда, еда и, самое главное, образование. Когда наступила зима, моя бабушка снова пришла в церковь, чтобы поговорить со священниками и еще раз убедиться в том, что решение отдать ее сыновей в монастырь будет самым правильным. Священник православной церкви заверил ее, что это действительно лучший вариант для ее детей. Он сказал, что они получат христианское образование и могут даже стать священниками в своей деревне. И, безусловно, церковь потом могла бы использовать их в служении. Бабушка, будучи очень набожной православной христианкой, поверила в то, что ей сказали священники, и решила отвезти мальчика в монастырь. Глубоко внутри себя она понимала, что священники были правы. Вместо мучительного голода и холода у мальчиков будет крыша над головой, одежда, еда и образование. Однако, проведя много изнурительных бессонных ночей и тягостных дней в размышлениях о предстоящем расставании, она уже не была так уверена. Решиться на такой шаг было страшно и мучительно. Борясь со своими мыслями, она думала, что все-таки сможет прокормить их. Но жить было не на что, и она уже представляла себя и своих детей умирающими от голода и холода. Она не должна допустить, чтобы потерять их таким образом. Видя безысходность их положения, она понимала, что пришло время, чтобы мальчики оторвались от нее и чтобы Бог повел их по жизни сам, заботясь о них. Но расставание с детьми было для нее очень мучительным. Конечно, она была похожа на всех матерей. Она хотела лучшего для своих детей и понимала, что в монастыре ее мальчики найдут все, что им нужно. Ее сердце разрывалось от горя. Но это был вопрос их жизни и смерти. Если бы она не решилась поступить так, это означало бы гибель для всех троих. Со временем Бог исцелит ее сердце, и мальчики тоже будут живы. «Монастырь», — сказала она себе, — «новый дом для мальчиков». На следующее утро она рано разбудила детей и приготовила узелки с одеждой, чтобы они могли взять их с собой. Затем одела мальчиков в пальто и шапки, валенки, и они пошли по укатанной санями снежной дороге. До монастыря было 2 дня ходу по свирепому сибирскому морозу. Мать знала, что прежде они должны будут добраться до дома ее подруги, которая жила на половину пути между их деревней и монастырем. Они могут провести там ночь, а на следующий день рано утром уйти, чтобы добраться до монастыря до наступления темноты. Шли они весь день по следам от саней. Вокруг не было видно никакого жилья, только деревья, покрытые снегом. Она благодарила Бога, что день был безветренный. Когда наступил вечер и стемнело, мать сказала: «Ищите свет впереди. Это может быть дом моей подруги. Мы уже близко». Вскоре ребята заметили тусклый огонек и поспешно зашагали в этом направлении. Их мать молилась, чтобы они пришли к нужному дому. Они ускорили свой шаг, и скрип снега под их валенками становился все громче. Темнело. Им было труднее видеть следы от саней. Как только они увидели тусклый свет еще ближе, то перестали следить за дорогой. Они знали, куда идут — прямо к свету в окне. Мальчики побежали вперед, так что мать стала отставать от них. Наконец она догнала их, подошла к двери и постучала.
Конечно же, это был дом ее подруги. Все трое вошли в дом. Ее подруга встретила их с распростертыми объятиями. Она предложила им горячий чай, сыр и хлеб. Чай был просто горячей водой, куда добавили немного молока, в основном для подкраски воды, потому что молока было очень мало. Поскольку сахара не было, она добавила туда щепотку соли, чтобы придать ему вкус. Мальчики поужинали и отправились спать, а мать и ее подруга еще долго обсуждали их положение. Мать рассказала своей подруге о смерти своего мужа и о своих переживаниях за детей. Подруга полностью согласилась с ее решением, чтобы отдать мальчика в монастырь, где о них позаботятся и дадут образование. Рано утром они встали, приготовившись к завтраку, с чаем из кипятка. Тем не менее, помимо чая, у каждого была тарелка с горячей гречневой кашей, с маслом и куском хлеба и сыра. Поскольку мать и ее сыновья хотели отправиться рано, они пошли в монастырь сразу после завтрака. Подруга матери велела им идти по той дороге, где были следы от саней. Этот путь должен привести их в монастырь. Она добавила, что они не должны останавливаться и слишком долго отдыхать в течение дня, потому что так они не смогут добраться к ночи и замерзнут в снегу. Она повторила: «Помните, отдыхайте не слишком долго, когда останавливаетесь, иначе вы замерзнете до смерти, и не останавливайтесь часто, продолжайте двигаться, ведь вы должны добраться туда до наступления темноты». Когда они шли, мать все время повторяла, что это очень важно, чтобы они продолжали постоянно двигаться. Они не хотели, чтобы ночь застала их в пути, иначе они замерзнут. Они должны отдыхать совсем недолго и продолжать идти, чтобы добраться до монастыря до наступления темноты. Когда приблизился вечер, вокруг них стала быстро сгущаться темнота. Они продолжали следить за следами от саней, но в темноте их стало очень трудно разглядеть. Небо было серым, а деревья, покрытые снегом, тоже выглядели серовато-белыми. Это были березы, которые смешивались с фоном. Все было серовато-белое. Небо, деревья, дорога. Они напряженно следили за дорогой, понимая, что если потеряют ее, то заблудятся в лесу и замерзнут. Эти мысли наполняли сердце холодом. Они не хотели умирать. Мысль о смерти стала очень реальной. Она придавала новую силу двигаться вперед, несмотря на сильную усталость. Начиная свое путешествие, они думали, что это будет интересно. Они будут идти, играть на снегу и хорошо проведут время. Теперь же они поняли, насколько это серьезно. Когда мысли о смерти стали постоянно возникать в их головах, они прикладывали все усилия, чтобы двигаться по почти невидимым следам от саней на снежной тропе. Стало слишком темно, чтобы их видеть. Несколько раз мальчикам приходилось становиться на колени и ощупывать снег руками, чтобы почувствовать, где снег утрамбован санями, и понять, где дорога. По мере того, как вечер становился темнее, мороз крепчал. Они пошли еще более энергично, чтобы не замерзнуть и быстрее добраться до места. Мать снова сказала: «Мальчики, смотрите вперед, ищите свет, ищите какой-нибудь свет. Неважно, монастырь это или чей-то дом. Мы должны найти приют в любом доме, иначе мы замерзнем». Уже был поздний вечер, стало совсем темно и намного холоднее. Прошло еще немного времени, и один из мальчиков воскликнул: «Смотри, мама, впереди нас свет!» Они поняли, что приближаются к монастырю. Ускорив шаги, они направились прямо к свету. Мать взволнованно проговорила: «Давайте посмотрим.
Да, этот маленький огонек находится прямо над дверью монастыря. Когда они подошли совсем близко, они заметили, что огонек был выше колокола, а сам колокол висел над небольшой дверью. Их мать быстро подошла и позвонила. Когда они стояли уже перед дверью, ожидая, что кто-нибудь ее откроет, мальчики стали замечать, что их пальцы немеют и начинают терять чувствительность. Все трое буквально начали замерзать прямо у входной двери монастыря. Их мать снова позвонила в колокольчик. Ничего не произошло. Никто не подошел к двери. Их мать попыталась открыть дверь, но дверь была заперта. Они заволновались. Мороз проникал через одежду, и они стали буквально замерзать. Промерзшая одежда, вместо того, чтобы согревать их, казалось, вытягивала последнее тепло. Неужели они замерзнут прямо перед дверью монастыря? Неужели они прошли 2 дня по снегу и холоду и, наконец, добрались до монастыря только для того, чтобы замерзнуть здесь на пороге? О, как это ужасно! Мать отчаянно звонила в колокол. Монах, который крепко спал, внезапно вырвался из своей блаженной дремоты от раздражающего звона колокола снаружи. Глубоко раздосадованный пронзительным звуком и все еще сонный, он поднялся со своей кровати, что-то бормоча себе под нос. Пытаясь удержать равновесие и хватаясь за стены, он медленно направился к входной двери и открыл маленький глазок. Не глядя, кто там есть, он крикнул громким хриплым голосом. «Чего ты хочешь?» Мать ответила. «Откройте, прошу вас. Священник в церкви нашего села послал нас сюда, чтобы я оставила здесь своих ребят, и чтобы они тут жили, изучали Библию и узнавали о Боге.

и они настоятельно рекомендовали, чтобы она привела ребят сюда, в монастырь. Монах, понимающе кивал головой. «Вы приняли правильное решение. Вы можете оставить здесь мальчиков. Мы позаботимся о них. У них всегда будет еда, одежда, и мы будем учить их Слову Божью. Возможно, они даже захотят стать монахами или священниками. Может быть, даже будут священниками в церкви в вашей деревне». Затем монах отвел мальчиков в их комнату, а мать поместил в комнате для гостей. На следующее утро все встали рано. Монахи уже приготовили на завтрак горячий чай с молоком, хлеб, сыр и гречневую кашу. Закончив завтрак, мать обняла и поцеловала каждого мальчика. Со слезами на глазах она вышла из комнаты. Монах проводил ее к той же самой маленькой скрипучей двери. Мальчики и монах стояли в дверях и смотрели, как мать медленно шла из монастыря и, наконец, исчезла в заснеженной дали. Когда мальчики стояли в дверях и смотрели в ту сторону, куда ушла их мать, вряд ли они понимали, что это был последний раз, когда они ее видели. Медленно тянулись месяцы. Однажды, когда мальчики выполняли свои обязанности в монастыре, они заметили незнакомца, входящего в монастырь. Незнакомец не задержался тут долго. По-видимому, он имел дело с монахами, которое он кратко обсудил с ними, а затем ушел. Несколько недель спустя монахи сообщили мальчикам, что их мать замерзла по дороге в свою деревню. Монахи сказали мальчикам, что теперь у них нет никого из родственников. Они будут считаться сиротами, и им придется жить в монастыре, пока они вырастут. С самого первого дня в монастыре монахи учили мальчиков многим правилам, которым они должны были подчиняться. У каждого были обязанности, и каждый должен был выполнять свою работу. Монах заверил их: «Мы поговорим о вашем расписании после того, как вы устроитесь в своем новом доме». Они с нетерпением ждали, когда узнают о своих графиках, особенно о том, когда они будут изучать Библию. Ведь их мать говорила им, что они обязательно будут делать это. Вместо этого монахи давали им ежедневные обязанности по уборке. Они должны были постоянно содержать комнаты чистыми. Они скоро узнали, что чистота всегда означала мытье полов, дверей, окон, стен и стирка одежды каждый день. Монах предупредил их, что у них нет времени для игры. Воскресенья были отведены якобы для изучения Библии. Но вскоре мальчики обнаружили, что это не всегда так. После службы в церкви монахи всегда требовали, чтобы они занимались другими делами, и у мальчиков было очень мало времени на изучение Библии. Позже монахи сказали, что изучение Библии будет проходить только в особых случаях и только если они будут выполнять все свои обязанности должным образом. Их наградой будет время для изучения Библии и только по воскресеньям. Мальчикам казалось, что это несправедливо. Это было совсем не то, о чем говорила их мать, когда рассказывала, что они будут делать в монастыре. Они думали, что каждый вечер будут изучать Библию. Мальчики упорно трудились и старались выполнять все свои повседневные обязанности. Несколько дней работы было настолько много, что к концу дня они не успевали все сделать. Монахи наказывали их за это. Они сказали, что им нужно научиться работать быстрее для того, чтобы выполнять свои задания. Мальчики работали все усерднее и быстрее. Они думали, что так у них появится время для изучения Библии. Это было для них самым важным. Но этого так и не произошло. С приходом весны ребята узнали, что им предстоит гораздо больше работы. Наступило время, когда нужно было сажать огород. Когда созрел урожай, им пришлось собирать его и заготавливать на зиму. Летнее время было тяжелее всего. Им приходилось работать

работать дольше, чтобы успевать со всеми своими повседневными делами и работой. К концу дня их руки были покрыты кровяными мозолями, и они сильно уставали. У них едва хватало энергии, чтобы добраться до кровати и заснуть. Часто монахи говорили им, что они плохо провели уборку в комнатах и заставляли их снова мыть. Не имело значения, что им приходилось потратить на это всю ночь. Их жизнь в монастыре сильно отличалась от того, что говорила мать. Они увидели, что жизнь в монастыре — это тяжелая работа, наказание и жестокое обращение. Мальчики понимали, что их превратили просто в рабов. Они стали думать, как бы им сбежать отсюда. Но куда? У них не было ни семьи, ни друзей. Они боялись вернуться в свою деревню, потому что люди поймали бы их и вернули в монастырь. Тем не менее, они были готовы уйти куда угодно, только бы избавиться от этих жестоких монахов.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Господь дает благодать и славу. Псалом 83, 12. Щедр и великодушен Иегова, и его высшая радость состоит в том, чтобы давать. Дары его, вне всякого сравнения, драгоценны и даются даром, словно солнечный свет. Он дает благодать избранным, ибо такова воля его, искупленным, ибо таков завет его, призванным, ибо таково обетование, верующим, ибо они ищут ее, грешникам, ибо нуждаются в ней. Он дает ее обильно, своевременно, охотно, великодушно и постоянно. Дает ее даром во всех ее формах и проявлениях. Она охраняет, освещает, направляет, наставляет и содействует ко благу. Он непрерывно изливает ее в души людей и будет делать этого вне зависимости от обстоятельств. Заболеем ли мы, обнищаем ли, благодать его не замедлит. Даже в самый темный час, на пороге смерти, она затеплит свечу. Когда годы сменяются чередой, когда заново осыпаются листья, какое благословение иметь это неупядаемое обетование! Господь дает благодать. В нашем стихе союз «и» является звеном, соединяющим настоящее и будущее, ибо благодать и слава вовеки неразрывны. Бог соединил их, и никому их не разлучить. Он никогда не откажет в славе душе, на которую даром излил благодать. Впрочем, слава есть не что иное, как благодать в своем лучшем обличии, благодать в полном цветении, благодать, словно осенний плод, зрелая и совершенная. Никто не знает, как скоро облечемся мы в славу. Возможно, что до конца этого месяца мы уже увидим святой город. Долго ли, краток ли этот период? Мы будем скоро прославлены. Славу небес, славу вечности, славу Иисуса, славу Отца — все это Господь безусловно дает Своим избранным. Какое замечательное обетование неизменного Бога! В одной цепи два золотых звена, их высший смысл отрадно сознавать. Тем душам будет слава вся дана, кому дана сегодня благодать.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Перед тем, как покинуть землю, Иисус Христос дал своим ученикам важное задание. Он сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Из этих слов Христа совершенно ясно, что речь идет не только о проповеди Евангелия. Ученики Иисуса должны были также учить новообращенных, делая и их истинными учениками Христа. Иначе говоря, помогать им в духовном росте. Яркий пример такой помощи, заботы о тех, кого мы сами привели ко Христу, мы видим в служении апостола Павла. Он уподобляет такие отношения родительским. В послании Филимону он пишет: «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». Вы заметили? «О сыне моем, которого родил я в узах моих». А о Коринфянской церкви Павел пишет: «Вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Зададим себе вопрос: как обстоит дело у нас? Как исполняются такого рода родительские обязанности по отношению к новообращенным в нашей среде? Я боюсь, что картина может показаться не очень радостной. Сколько мы видим духовно вялых христиан, нетвердых в вере, не утвердившихся на прочном основании Слова Божия. Сколько среди нас таких, кто имел достаточно времени приобрести духовную зрелость, но до сих пор так и не созрел. Кто за это ответственен? Кто должен был помочь им в росте? В чем заключается моя личная ответственность перед молодыми верующими? Именно эти вопросы мы сегодня и желаем коснуться. Давайте взглянемся повнимательнее в пример апостола Павла. Попросим Духа Святого открыть наши сердца и умы пониманию всего этого. Как апостол Павел учит нас относиться к братьям и сестрам молодым в вере? Во-первых, он осознавал и полностью принимал на себя свою отцовскую ответственность за них. Затем он четко видел свою цель, то есть знал, что он хочет с ними делать. И в-третьих, он знал, как этой цели добиться. Начнем по порядку. Как апостол Павел относился к своим духовным детям? Свою ответственность он приравнивал к родительской ответственности. Это мы узнаем из книги «Деяний апостолов», где в 14 главе сказано, что, проповедуя Евангелие в городах Малой Азии, Павел наталкивается на ожесточенные сопротивления. Из Антиохии его выгнали, в Иконии чуть не избили, в Листре его побили камнями до полусмерти и вытащили за город, считая уже мертвым. Полуживой он приходит в соседний город Деврии. И что же было дальше? Читаем стихи 21 по 22. «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Какое мужество! Какое чувство ответственности за тех юных верующих! Прийти ради них в те самые места, где его едва не убили, только для того, чтобы помочь людям, недавно пришедшим ко Христу. Чем был движим апостол Павел? Он был побуждаем чувством ответственности за своих духовных детей. Он не мог оставить их без помощи на произвол судьбы. В послании к Филимону мы видим, что Павел считает себя отцом по вере. Почему он прибегает к такому уподоблению? Давайте подумаем, в чем заключается роль родителей в обычном смысле этого слова. Ответ на этот вопрос поможет нам понять и роль духовных родителей. Быть отцом или матерью – это не только радость, но и определенная обязанность. Одни думают, что дети – это сплошная благодать, ничем не омрачаемые. Другие знают, что с детьми одно беспросветное мучение. И те, и другие неправы. Растить детей – это и радость, и ответственность. Произвести ребенка на свет и с гордостью всем его показывать – это еще недостаточно, чтобы называться родителем. Вырастить настоящего человека – это труд. Но вознаграждается он щедро. Личная ответственность за ребенка лежит на родителях. Другие люди, конечно, могут помочь мне в воспитании и обучении моего ребенка, могут дать ему много полезного, но именно я отвечаю за то, чтобы у моего ребенка было все необходимое. Новорожденному нужна забота, нужна пища, нужна одежда и крыша над головой. Нужна помощь в борьбе с болезнями. Все это я обязан ему предоставить. Перед кем я за это ответственен? Перед Богом. Ведь это Он доверил это дитя мне. Иногда мы слышим о сиротах. Это те дети, кто по каким-то причинам лишились родителей. Часто их жизненный путь бывает особенно трудным. Им не хватает заботы и даже пищи. Бывает, что им недостает воспитания. У них возникают психологические проблемы. Им просто не хватает любви. Какой ужас, восклицаем мы. Неужели могут быть родители, способные бросить своих беззащитных детей? Но с нашими духовными детьми это случается неоднократно. Вот человек пришел ко Христу. Например, услышал он в церкви чье-то свидетельство. Как часто вокруг нет никого, кто почувствовал бы личную ответственность за этого человека, чтобы помочь ему начать новую жизнь. Нет от кого ему услышать те слова, что Павел говорил своим духовным детям. «Вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу». Павел глубоко сознавал важность духовной помощи. Он сравнивал ее с процессом рождения. Помните, в 4 главе послания Галатам он говорит: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Иисус Христос». То есть, вырастить человека в вере для апостола Павла означало то же, что произвести его на свет. Осознаем ли мы это? Или мы думаем, что если привели человека ко Христу, это все, на этом дело закончено. Как и всякое дитя, юный христианин нуждается во многом. Ему нужна защита. Защита от сомнений, от неверия, от нападок дьявола. Он нуждается в пище. Апостол Петр писал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Молоко для новообращенного – это Слово Божие, но надо, чтобы кто-то это молоко ему дал. И, наконец, он нуждается в наставлении, в обучении. Ему надо научиться делать духовные шаги, твердо опираясь на Божие обетование. Как же пополняются все эти нужды? Это не происходит само собой автоматически. Разве не сам Иисус Христос вел своих учеников к духовной зрелости, не дожидаясь их самостоятельного роста? А Павел, разве он бросал основанные им церкви? Нет. В этом-то и заключается духовная родительская ответственность. Ответственность за того, кого мы привели ко Христу, или кого вы нашли словно сироту, или за того, кто нашел спасительную веру самостоятельно. Только того можно назвать родителем, кто воспитывает своего сына или дочь, родительски направляет их, ведет их к зрелости. Однако может возникнуть вопрос: а разве это не работа Духа Святого? Говоря о воспитании новорожденных, о духовной опеке, не лезем ли мы в чужое дело? Не пытаемся ли мы подменить собой Духа Святого? В поисках ответа на такие вопросы откроем снова книгу «Деяния апостолов». 20 глава, 28 стих гласит так: Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Вы заметили, Дух Святой поставил вас блюстителями. То есть, это стадо поручено нам самим Духом Святым. Значит, за тех, кого Бог нам доверил, кого Он помогает нам растить, мы ответственны перед Ним самим, перед Богом. Конечно, Дух Святой не оставляет ни нас самих, ни наших воспитанников. Но не бывает ли так, что разговоры о действиях Духа Святого приводят к нашему самоуспокоению, к уклонению от наших прямых обязанностей? Ведь, отвечая перед Богом за чей-то духовный рост, мы должны тратить и время, и усилия. Нам, конечно, и в голову не придет оставить без нашей заботы собственных детей. В первом послании к Тимофею сказано: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Так как же можем мы бросить тех духовных детей, которые нам доверены самим Богом? А ведь мы часто встречаем таких духовных сирот, растущих без родителей, а может быть и брошенных родителями. Их духовный голод остается неутоленным. Они остаются духовно неразвитыми, не выходят из младенческого состояния. Так кто же за них ответит, если не мы? В послании к евреям говорится, что духовные наставники обязаны дать Богу отчет за опекаемые души. Готовы ли мы отчитаться за это перед Богом? Вернемся теперь к первому посланию апостола Павла Фессалоникийцам. Здесь Павел описывает свое наставническое служение. В 7 стихе во 2 главе он говорит о том, что «мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Осторожность, заботливость, даже нежность – вот что подчеркивает здесь апостол Павел, сравнивая себя с кормилицей. А вот Павел в роли отца. Слушайте, «каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога». Павел уделял персональное внимание каждому, работал с каждым, исходя из его личных конкретных нужд. Неустанная забота о детях, какую мы видим в прочитанных стихах Священного Писания, такая забота и есть то главное, что Бог хочет видеть в родителях. Вот 8 стих из той же главы. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовествование Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Мы видим здесь готовность Павла ради духовного роста ближнего пожертвовать буквально всем, не только временем, хлопотами, но и своей душой, всем своим существом. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 14 по 15 стихах, мы видим это любящее сердце в действии. Слушайте, вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. А мы, любим ли мы такой же любовью тех, кого нам поручил Господь? Осознаем ли мы такую же ответственность перед Богом? Отдаем ли мы детям своим сердца, самих себя, целиком? Вторая сторона наставнического служения апостола Павла — это понимание им реальных целей. Он четко знал, чего добивается, каких результатов он хочет и может достичь. Читая его послание, мы видим, что он не смешивал ближайшие насущные задачи и отдаленные перспективы. Перед своими духовными детьми он ставил, так сказать, и дальние, и близкие цели. Дальней духовной перспективой была их зрелость, совершенство. «Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе», говорит он в послании к Колоссянам. Но вместе с тем он ставил и ближайшие, конкретные, достижимые цели. Когда верующие в Фессалониках понадобилась помощь, он послал Тимофея утвердить их. Это была ближняя цель. И означала она помочь им укрепиться в вере, чтобы уметь противостоять врагу. Мы уже отметили, как одну из величайших нужд новообращенного – его потребность в Слове Божьем. Конечно, сначала нам приходится, так сказать, кормить его. Но с первых же дней надо учить его питаться самостоятельно. И настанет момент, когда помощь в кормлении уже перестанет быть нужной. Он научится сам утолять свой духовный голод. Итак, наша ближайшая цель – утвердить новообращенного. Утвердиться – это значит быть самостоятельным, уметь добивать духовную пищу, в греховном мире жить жизнью ученика Иисуса Христа. Но тут возникает вопрос – как? Как новорожденного духовного младенца превратить в утвержденного христианина? И снова нашим практическим примером послужит апостол Павел. Его отцовское служение поможет нам ответить на вопрос «как?». При этом мы сможем сделать три вывода. Прежде всего, и сам апостол Павел неоднократно это подчеркивает, он молился за них. В Римской церкви он пишет, что непрестанно вспоминает их в молитвах. Филиппийцам он говорит: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою». Своему духовному сыну Тимофею он говорит, что о нем он молится днем и ночью. За тех, кого Павел приводил ко Христу, он молился не уставая. Ведь он прекрасно понимал, что укрепить их на правильном пути может только Бог. Поэтому день и ночь он молитвенно представлял Богу их нужды. А мы? Так же ли мы постоянны и настойчивы в наших молитвах за наших духовных детей? Совершенно ясно, что и мы должны поставить эти молитвы на первое место. Во-вторых, Павел уделял им специальное время. Он пользовался малейшим возможностью, чтобы посетить своих воспитанников. Бывали и разлуки, ведь Павел много путешествовал, неся по свету благую весть. Но снова и снова он старался возвратиться в те места, где оставались его духовные дети. В книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 36 стихе сказано: «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут“». Мы сегодня уже говорили о том, как апостол Павел работал с христианами в Фессалониках. Он их воспитывал, наставлял, он их ободрял, то есть прилагая Слово Божие к

несколько месяцев больших сдвигов в его духовной жизни не наблюдалось. Никто ему в этом не помогал. Но вот другой студент, зрелый христианин по имени Давид, начал помогать ему. Раз в неделю, по утрам, Давид приходил к Марку. Они вместе читали Библию, молились и вместе завтракали. В таких общениях вера у обоих возрастала. Кстати, эти ранние посещения помогли Марку лучше организовать свои утренние часы. Так постепенно Давид провел с Марком очень много времени, заботясь о нем, как духовный отец. Прошли годы, и теперь Марк работает миссионером, оказывая другим ту же помощь, какую получил когда-то сам. И, наконец, в-третьих, апостол Павел служил своим духовным детям примером для подражания. Филиппийцам он писал: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Как ученики в Филиппах могли научиться жить настоящей христианской жизнью? Читая Библию? Да, но не только. У них перед глазами был образец. Сам Павел, его образ жизни. Он не только проповедовал им Христа, он жил согласно тому, что учил. Вы понимаете, насколько это важно? Насколько нуждаются новообращенные в живом, конкретном примере, которому они могут следовать в повседневной жизни? Им необходимо видеть, как в нас, во всех проявлениях нашей жизни, как прославляется Бог, как исполняется в нас жизнь Иисуса Христа. Какая ответственность и какая честь иметь право сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». И теперь в заключение позвольте мне дать несколько практических советов. С чего начать такую духовную помощь? В чем особенно нуждается человек, недавно обратившийся ко Христу? Прежде всего, в Слове Божьем, для его молитвенного изучения. Приложите все усилия, чтобы у вашего ученика была своя Библия или, по крайней мере, Новый Завет. Молитесь об этом вместе. А пока у вас нет возможности подарить человеку Библию, сделайте так, чтобы он мог регулярно ее читать вместе с вами или с другими верующими. Второе, в чем нуждается новообращенный, это в уверенности спасения. Исследуйте вместе с ним важнейшие места Писания, которые непосредственно относятся к его новой жизни во Христе Иисусе. Третье, что необходимо, это время, посвященное Богу. Пусть новое Божье дитя прочувствует, как важно встречаться со Христом ежедневно и как нужно проводить такое время. Затем важно иметь библейские уроки. Лучше всего, если ваш ученик присоединится к группе верующих, регулярно собирающихся для изучения Библии. Дальше очень важно, чтобы он свидетельствовал о своем спасении. Обсудите с учеником, как ему или ей лучше свидетельствовать о своем обращении. Надо, чтобы это было и неверующим в пользу, и для христианина в назидании и в благословении. И, наконец, важно иметь общение с братьями и сестрами во Христе. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поощрить и расширить связи вашего ученика с другими детьми Божьими. Вот 6 советов, которые помогут вам заложить прочную основу для духовного роста новообращенного. Каждый из нас обязан уметь помочь брату или сестре в каждой из этих 6 областей. А теперь осталось одно, последнее, а именно, все, о чем мы сегодня слышали, приложить не к чьей-то, а к своей собственной жизни. Хотите ли вы стать для кого-то духовным наставником? Если да, то вспомните о том, кого вы привели ко Христу, или об известном вам духовном сироте. Сегодня же начните молиться за него или за нее. Просите Господа указать вам, чем помочь этому человеку в его духовном росте. Навестить его? Или написать письмо, если он далеко? Или начать совместное изучение Библии? Но может быть и так, что меня сейчас слушает тот, кому самому нужна духовная помощь. Тогда пусть ваша молитва будет о том, чтобы Господь свел вас с Богом

подходящим человеком. Обратитесь за такой помощью к зрелым христианам. Не сомневайтесь, что Бог ответит на молитву. Он найдет и ученика для учителя, и учителя для ученика. Духовное наставничество – это воля самого Бога. Это Его желание, чтобы мы все пришли в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Сегодняшний урок был для верующих, но возможно, что меня сегодня слушает неверующий человек, еще не познавший Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Все это сказанное принесет тебе пользу только тогда, когда ты сам родишься свыше. Это дар спасения Бог предлагает тебе сейчас, веруя в Господа Иисуса Христа. Отдай сейчас свое сердце Христу, покайся и веруй в Него, и спасен будешь».

«Если бы я знал, где найти его». Иова 23:3. Труднейшую минуту жизни Иов воззвал Господу, ибо самое жгучее желание Божьего чада, испытывающего горькую чашу, — увидеть лицо Отца. В этой своей молитве он не просит исцеления от болезни, поразившей все его тело. Он не просит увидеть детей, восставшими из могилы, и возвращенное обратно имущество. Он взывает: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его!» Когда свирепствует буря, Божьи дети устремляются домой. У кротких душ есть врожденный небесный инстинкт искать убежище от обрушившихся бед под надежными крыльями Иеговы. «Нашедший прибежище в Боге» — эти слова подразумевают истинного верующего. Пораженный Богом лицемер негодует на выпавшие испытания и, подобно рабу, которого наказал хозяин, пускается в бегство. Но не так поступает наследник царства. Он целует наказавшую его руку и ищет убежища от розги на груди разгневанного Бога. Желание Иова вступить в общение с Богом объясняется отказом от альтернативного утешения. Он отвернулся от своих так называемых друзей и устремил взгляд к небесному престолу, подобно тому, как путник, отвернувшись от опустевшего сосуда, устремляется к водному источнику. Он прощается с земными надеждами и восклицает: «О, если бы я знал, где найти Бога!» Мы, осмыслив пустоту окружающей жизни, сознаем, как драгоценен наш Создатель, и, отвернувшись с горьким презрением от земного улья, где вместо меда острое жало, мы радуемся в Боге, чье верное слово слаще меда. В любой беде необходимо осознавать, что Он с нами. Будем радоваться Его благословению и с готовностью нести крест ради Его дорогого имени».

хоть дьявол пытается сбить и веру отнять пытается, Иисуса я буду любить, решение мое не меняется. Я буду к Нему приходить и сердце склонять в почтении, поддерживать буду нить в небесном живом общении. Я буду Его любить, пусть даже не отвечает, и если стоит вдали, и если не исцеляет. Я буду хвалить Его, хоть сердце сжалось от муки, хоть болью зубы свело, а враг потирает руки. На крест подниму глаза, на подвиг Его безмерный, и вспомню, как Он сказал: «Войди в радость, раб мой верный», и буду себя возвращать, и снова, и снова, и снова, опять, и опять, и опять, Его всемогущему.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Второе послание апостола Павла Тимофею, глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумеешь, что я говорю? Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще больше будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея сию печать. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание Тимофею, глава 3. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, в жизни, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа и Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в Царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим, благодать с вами. Аминь.

Вот Христос стоит на высоте, грустен взгляд, прикованный к долине, и Иерусалим сияет в красоте, город удивительный с вершины. Здесь храм Бога, солнцем озарен, зданием башен мраморной причуды, и осанной воздух напоен. Все вокруг торжественно и чудно. Но нет отклика в душе Христа на восторг и величание звуки, полны горьких слез его глаза. Город перед ним в грядущих муках. Все смешается в осады дни. Кровли позолоченные храмов, здания, колоннады и дворцы не останется на камне камня. А людей, что в городе живут, смерть и меч безжалостно погубят. Старцев, юношей, детей возьмут в плен жестокие чужие люди. Как он любит город и людей, плачет он открыто, не скрывая острой боли и тоски своей. Мужественный человек рыдает. Но о ком, Господь, льешь слезы ты? О, Иерусалим, искал давно ли ты Мессию сбросить с высоты, растоптать учение живое? Скоро, скоро поглотят дома эхо звучной радостной осанны, и закончится триумф царя смертью мученической, бесславной. Но не о себе льет слезы он, а об обманутых лукавым людях. Сердце его жалости полно, город и народ он очень любит. Что не сделал он еще для них, пастырской любовью обнимая, как хотел собрать под крылья их, но они любви не принимают. Вновь подымется на высоту, из креста Голгофы обратится к миру и к народу своему. Там для всех спасение совершится. Так бывает. В радужные дни вдруг глаза наполнятся слезами, боль за наших близких и родных наше сердце скорбью разрывает. Радуясь блеску мишуры, вечного за временем не видя, близятся беспечные они к бездне, где им угрожает гибель. Мы жалеем и мы любим их, и ответственность за жизнь пред нами. Плачем мы в тиши о дорогих, и в собраниях мы о них взываем. Дорогой наш, плачущий Господь, нашу скорбь ты с нами разделяешь. Как тогда? Взгляни теперь с высот, от тебя спасения ожидаем. Всех сограждан наших, всех людей, и особенно, кто рядом с нами, да коснется зов любви твоей, слезы да заменятся осанной. Помоги, Господь, и нам самим делать все, что только в наших силах, отдавая, как и ты, всю жизнь для спасения близких и любимых.

Дорогие друзья, воспитание детей должно быть одной из главных забот в верующих семьях. Воспитывая детей, родители должны проявлять к ним абсолютную справедливость, бережно охранять их индивидуальность, не ломать их душевного позвоночника, не насиловать их детской воли в угоду безграничному родительскому самодержавию. Детское сердце побеждается не деспотизмом родителей, а их любовью и великодушием. Весь вопрос христианского воспитания заключается в двух истинах. Следует

чтобы возрождение церкви началось с детей. Отсюда вывод. Если нужно употребить средства против испорченности человеческого рода, то это должно производиться главным образом путем осторожного и предусмотрительного воспитания юношества. Простые умы, еще не захваченные и не оскверненные суетными мирскими помыслами и привычками, Богу наиболее угодны.

0: Момент творения.
1: Библейский возраст Земли. Но когда же оно все-таки было, это начало? В каком году Бог сотворил небо и землю, как сказано в книге Бытия? В наши дни, когда ученые рассуждают о миллиардах лет, вопрос о том, что же по этому поводу говорит Библия, становится еще более актуальным. Практически все знают, что согласно Библии, наш мир относительно молод. Родословие Ветхого Завета – это воспроизведение календарной системы, которая использовалась в древние времена. Поскольку тема эта очень сложна, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми расчетами, сделанными известными христианами. Наверное, вы знаете о подсчетах епископа Ашера, согласно которым сотворение мира произошло в 4004 году до нашей эры. А известно ли вам, что по расчетам великого астронома Кеплера наш мир появился в 3877 году? Согласно же подсчетам Мартина Лютера, это произошло в 3961 году до нашей эры. Если производить исчисления, основываясь на Священном Писании, то окажется, что даже при самых больших допущениях нашей Земле не более 7500 лет. С точки зрения христиан, ответ на вопрос о возрасте Земли может быть найден только с помощью Библии. Нет другого вопроса, на который Священное Писание давало бы нам столь же исчерпывающую информацию. Библия говорит, что творение молодо и что Бог хочет известить нас об этом. Дело только за нами – принять или отвергнуть авторитет Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Передача «Это интересно». Каким был счет времени при римлянах? В то время, когда Иисус жил на земле, у народа Палестины были два способа определения времени — римский и иудейский. Иудеи делили сутки на две части, по 12 часов каждой, простиравшиеся примерно с 6 часов вечера до 6 часов утра и с 6 часов утра до 6 вечера. Так образовывался суточный цикл, который начинался с заходом солнца. Однако часы они считали от восхода. К примеру, в притче Иисуса, приведенной в 20 главе Евангелия от Матфея, Он говорит о человеке, который выходил нанимать работников в 3, 6, 9 и 11 часов. По нашему счету это было бы в 9 часов утра, полдень, 3 часа дня и 5 часов вечера, потому что мы пользуемся римским методом, при котором счет ведется от полуночи до полудня и от полудня до полуночи. В Библии используются оба способа исчисления времени. Однако в Новом Завете только Иоанн следует римскому счету. Остальные новозаветные авторы используют иудейскую систему. Например, когда Иоанн говорит в Иоанна 19:14, что была пятница перед Пасхою и час шестой, это значит, что было 6 часов утра. Однако, когда Лука пользуется иудейской системой в Деянии 10:9, около 6 часа, значит, что был полдень. Чтобы еще более запутать дело, иудеи и римляне поделили ночь на стражи. В Ветхом Завете речь идет о ранней, средней и поздней стражах. Однако в новозаветние времена иудеи стали считать стражи по римскому обычаю, как вечернюю, полуночную, рассветную и утреннюю. Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей, крестьян, философов, рыбаков, поэтов, государственных деятелей, ученых и так далее. Среди них Моисей был политическим деятелем, получившим блестящее образование в Египте. Симон, Андрей и Петр были рыбаками. Амос был пастухом. Иисус Навин — военачальником, Неемия — виночерпием, Даниил — премьер-министром, Лука — врачом, Соломон — царем, Матфей — сборщиком налогов, Павел — раввин, Иаков — рыбак, Иоанн, возлюбленный ученик, был также рыбаком. Священное Писание писалось в самых различных местах. Моисеем в пустыне, Иеремией в темнице, Даниилом на склоне холма и во дворце, Павлом в тюрьме, Лукой во время путешествий, Иоанном на острове Патмос, другими авторами во время военных действий. Одни писали ее полные радости, а другие, пребывая в горе и отчаянии. Священные писания писались на трех языках. На иврите, язык Ветхого Завета, арамейском языке, общепринятое наречие Ближнего Востока, вплоть до времен Александра Македонского, и на греческом языке. Это язык Нового Завета. Он был международным языком во времена Христа. Слова «не бойся» записаны в Библии 365 раз по количеству дней в году. Слово «христианин» мы встречаем в Библии только 3 раза. Библия содержит 100 положительных высказываний о правой руке. Считалось, что те, кто справа от Христа, будет наследовать землю. В Библии находится 1189 глав. 929 из них в Ветхом Завете. 260 глав в Новом Завете. 118-й псалом — самый длинный, 116-й — самый короткий.
117-й псалом – это центр Библии по главам. 594 главы до 117-го псалма и 594 главы после 117-го псалма. Центральным стихом в псалме 117-м является стих 8, в котором записаны такие слова: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Самые утешительные главы — это Псалом 22 и Иоанна 14. 1 Коринфянам 13 глава считается главой любви. Евреям 11 — это глава веры. 2 глава книги Деяний — рождение церкви. Самый длинный стих — Есфирь, 8 глава, 9 стих. Кратчайший стих — Иоанна 11:35. Слово «Бог» в Библии встречается 4370 раз. Слово «Иегова» встречается 6855 раз. Слово «Господь» встречается 7736 раз. Слова, которые встречаются в Библии только один раз, это преподобный Псалом 111, стих 9, «Вечность», Иисуса Навина 57:15 и «Бабушка» 2 Тимофея 1:5. В Библии около 500 стихов посвящено молитве, менее чем 500 стихов вере и более 2000 стихов деньгам и богатству. Есть 49 различных продуктов, о которых упомянуто в Библии. Слова «крестить», «крестившись», «крестишь», «крестит» появляется в Библии 77 раз.

Выписка из свидетельства Гариновича. Тяжко, очень тяжко было мне в то время. Особенно потому, что я больше не верил в чью бы то ни было искренность. Когда кто-нибудь подходил ко мне с добротою, я сразу же его отталкивал. Нельзя передать, насколько я был несчастен. Меня раздражало сочувствие. Я был беден, но если кто-нибудь хотел мне помочь, я тут же от него отворачивался и считал свою гордость доблестью. Но слава Господу, все это в прошлом. Когда я познал Господа, я научился из Его слова, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость часто заставляла меня лгать, но теперь я вижу, что неискренность – это один из наибольших грехов. В Бога я не верил тогда, а потому и не искал Его утешения, и оставался одиноким в мире. Никогда я не спрашивал себя, что будет со мной после смерти. Я просто жил настоящим днем, полным беспросветной тьмы, без всякой надежды на будущее. После того, как я провел уже много дней в богадельне, мне сказали, что пришел миссионер, желающий посетить опекаемых этого дома. Меня спросили, хочу ли я с ним поговорить. Я ответил согласием, но не потому, что действительно хотелось говорить с ним, а просто из любопытства. Он вошел в мою комнату, поздоровался, а затем спросил, «Не желаете ли вы послушать о моем Спасителе?» Эти слова врезались в меня, как острый нож. Я не мог понять, зачем он сказал «мой», а не «наш Спаситель», и попросил его объяснить. «Вы верующий?» — спросил он вместо ответа. Я не сказал «нет», почему-то стыдясь признаться, что я не верю в Иисуса Христа. Он начал мне читать места из Слова Божьего. Первое место было «Бог есть любовь». Если я когда-либо давал себе время подумать о Боге, что иногда случалось в детстве, то представлял его строгим судьей, который никогда человеку не прощает ни малейшей провинности и за все, что идет против воли его, строго наказывает. А тут я вдруг услышал, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и что ради Христа, Сына Его, имеет право на вечную жизнь и на грядущую славу. Никогда я до тех пор ничего подобного не слышал. Хотя я иногда и читал Евангелие, но этих слов не замечал, потому что на смысл прочитанного не обращал никакого внимания. Я даже знал наизусть некоторые тексты, но учил их только по принуждению. Как я уже сказал, я не верил в существование Бога. Как же мне было верить в Его любовь и милосердие? Но теперь, когда я снова услышал о нем из уст миссионера, в мое сердце закралось сомнение о правильности моего неверия. И предо мною встал вопрос. Если Бог существует, может ли Он простить такого великого грешника, каким я был и каким оставался поныне? И не только простить, но и принять меня в свое царство, в свою вечную славу и радость. Приблизительно через неделю миссионер снова посетил меня. Когда он мне прочел место из Священного Писания «Нет праведного ни одного, нет делающего добра, нет ни одного», меня охватил страх. Я был убежден, что Бог, который сама святость, такого изверга, как я, никогда не примет, и сказал об этом миссионеру. Я услышал в ответ, «Христос пришел в этот мир спасти грешников. Думаете ли вы, что вы хуже разбойника на кресте, который исповедал свой грех и сразу же получил обещание быть с Иисусом в раю?» При этих словах свет свыше проник в мое несчастное, разбитое,
и обуреваемое сомнениями сердце. И мне открылось, что Бог воистину милосерд, и что хотя Он ненавидит грех, все же любит грешника, ради спасения которого Он не пощадил Своего Единородного Сына. Я почувствовал, что Христос меня любит, и небывалая радость залила мое сердце. Да, Он любит меня. Я больше не был один. Я имел теперь отца, брата, друга, наставника и путеводителя, того, кому я мог принести всю мою нужду, какая бы она ни была. Он всегда готов меня выслушать. Уходя, миссионер спросил меня, верю ли я теперь. Я ответил «да». И с тех пор у меня никогда больше не являлось сомнений. Мне было ясно, что теперь, когда я потерял свет, доступный моим земным глазам, я нашел свет истины, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Иоанна 1:9. Теперь мне стали понятны слова Давида в их полном смысле. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31. Да, было очень тяжело, пока я не познал Господа и не согласился, признав себя погибшим грешником, открыть Ему свое сердце. Но признав себя грешником, я понял, что во мне ничего хорошего не найти. Любовь Божья стала для меня действительностью. Теперь я познал, что Он любит меня, как и весь мир, потому что Он эту любовь доказал тем, что отдал Сына Своего за наши грехи, а также и за мои. И если мне по слабости моей случилось бы упасть, я знаю, что стоит мне исповедать свой грех, и Он очистит меня от всякой неправды. Я теперь твердо знаю, что никто меня не сможет похитить из рук Спасителя моего Господа Иисуса Христа и отлучить от Его любви. Лорд Редсток, через которого началось пробуждение, пробыл в Петербурге 6 месяцев. Спустя год или два он вернулся еще на 1,5 года, на этот раз с женой и всеми детьми, чтобы заняться теми, которые благодаря его свидетельству познали Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Он видел необходимость ввести их глубже в Священное Писание и в понимание того, в чем заключается обновленная жизнь истинного христианина, а также указать им на ответственность нашу перед Богом, да и перед миром. Этим он напоминал апостола Павла, который мог писать фессалоникийцам: «Мы были среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Лет 30 спустя графиня Елена Ивановна Шувалова, которую я встретила за границей уже пожилой, рассказывала мне, как она с благодарностью вспоминает лорда Редстока, терпеливо знакомившего нас со Словом Божьим, когда мы были духовно еще детьми. Он учил нас, словно нянюшка в детской. Проживая в одном из отелей на юге Франции, графиня Шувалова тщетно искала людей для духовного общения. Наконец, она нашла пожилую немку, с которой можно было говорить о Христе. «Но, — говорила мне Елена Ивановна, — тут-то я особенно поняла ценность того, что нам дал Господь через слугу Своего. Моя добрая, благочестивая немка утешилась несколько известными ей стихами Священного Писания и несколькими знакомыми церковными гимнами. Это было и все.
Она имела веру и, наверное, была угодна Богу. Но богатство Слова Божьего было для нее закрыто, и с ней нельзя было делиться глубинами его. Благодаря такому правильному началу русские евангельские верующие с первых дней были крепко укоренены в Слове Божьем. Это помогло им устоять во время преследований, а также давать отпор лжеучениям. Проповеди лорда Редстока привели к вере многих. Граф Модестович Корф, благочестивый, добродетельный молодой человек, искавший спасения души, обрел это спасение по благодати Господа Иисуса Христа через служение лорда Редстока и стал искупленным и помилованным грешником. Целью его жизни стало прославлять Бога и своего Спасителя Иисуса Христа и призывать ко Христу всех грешников. Таким он и остался до глубокой старости и до того дня, когда Господь призвал его к себе. В то время он был одним из первых работников на Ниве Божьей. Две сестры Козляниновы, о которых уже говорилось выше, сразу стали деятельными сотрудницами движения. Александра Ивановна Пейкер, обратившаяся ко Христу через известного служителя Божия проповедника Муди, вернувшись из-за границы, нашла в Петербурге для себя духовную семью. Свой прекрасный голос оперной певицы отдала на служение Господу.

Лорд Редсток предложил ему указать на эти противоречия. Но на это граф ответил, что сделает это при следующей встрече. Граф Бобринский принялся за дело серьезно. Далеко за полночь рассиживался он за Библией. Внимательно читал и перечитывал Ветхий и Новый Заветы. И через несколько дней приехал к лорду Редстоку для того, чтобы указать последнему места, которые ему казались противоречащими друг другу. Он был уверен в своей победе. Но тут, как он сам позже рассказывал, произошло необъяснимое. Вот его собственные слова, как я их нашла в воспоминаниях графа Корфа. «Каждый стих, приведенный мною в доказательство правильности моих взглядов, немедленно становился как бы стрелою, которая была направлена против меня. Во время нашей беседы я почувствовал силу Святого Духа. Я не мог объяснить, что со мною произошло, но я получил рождение свыше». Граф Бобринский тоже был одним из первых работников для Господа, тех, кто усердно взялся за дело Христова тех дней. Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела все, чего человек может пожелать для своей земной жизни. Однако она испытывала нужду в чем-то высшем и вечном, как и самый обездоленный человек. Для меня этот важный пример всегда остается радующим меня доказательством, что Царство Божие нужно людям всех возрастов и положений, а не только престарелым, больным, обездоленным, как часто приходится это слышать. Оно является высшим благом, превышающим все богатства этого мира и доступным для всякого искреннего ищущего его. Но человек от природы ослеплен наружным блеском. Ему трудно заметить невидимое и предпочесть его земным ценностям. Особенно, когда они подступают к нему в привлекательном виде или соответствуют его умозрению. Духовное прозрение человека — это всегда чудо. Многие считали, что Вера Федоровна Гагарина, как и Василий Александрович Пашков, обратились в Англии. Но на самом деле и тот, и другая обратились в Петербурге. Моя тетя Вера Федоровна сама мне рассказывала, как во время одного собрания ее поразило прочитанное из книги «Бытия» слово. Лорд Редсток прочел из Ветхого Завета, «Бытие», 3 глава, 9 стих, в котором Бог обращается к Адаму со словами «Где ты?». Эти слова проникли ей в сердце и не давали ей покоя. Она спросила себя, если бы Господь задал ей сегодня такой же вопрос, она бы не знала, что ответить. Не знала, где находится ее душа, среди спасенных или погибших. А когда в конце собрания прозвучали давно знакомые ей последние слова Христа на кресте «совершилось», внезапно открылись ее внутренние глаза, и свет проник в ее сердце. Не раз читая это место из Слова Божьего или слыша его во время церковных служб, она считала, что эти слова говорят о конце земных страданий Христовых. Но теперь она поняла их настоящий смысл, что на Голгофском кресте была принесена жертва за все человечество, и что совершилось искупление, предсказанное пророками. Свет свыше озарил ее сердце, и она поняла, что это великое спасение включает и ее, и что ей остается верою принять его. То, чего она не могла достигнуть ни стараниями, ни добрыми делами, было совершено Христом и давалось ей даром. Перед окончанием собрания лорд Редсток
обратившись к присутствующим, сказал, что он чувствует, что есть среди них кто-то, кто сегодня должен отдать.

отдаться Христу или уже отдался и просит этого человека встать. Что она и сделала. Среди этого, частью еще светского общества, окруженная знакомыми и родственниками, молодая княгиня безбоязненно засвидетельствовала, что она сегодня приняла спасение и отдается Христу. С тех пор она стала одеваться просто и скромно, посещать больных и заключенных и читать им Слово Божие. И до конца жизни своей она была известна своей щедростью в деле помощи нуждающимся и ревностью в распространении Слова Божия. Муж ее, хотя и не разделял ее взглядов, однако давал ей полную свободу действий. Из ее посещений тюрем один случай запечатлелся в моей памяти. В то время среди арестантов встречались и политические заключенные, которых тогда называли нигилистами. Когда она говорила с одним нигилистом о Христе и его учении, он стал утверждать, что их учение было то же, что и Христово, потому что они выступали против правительства из любви к человечеству. Тогда тетя моя спросила его, всех ли людей он любит. «Да», — ответил он уверенно. «И этого жандарма тоже?» «Нет», — вырвалось у него с возмущением. «Вот видите, в этом вся и разница. Иисус Христос учит нас всех любить, так как Он за всех умер, в том числе и за этого жандарма». И известна в то время была и Елизавета Ивановна Черткова, вдова генерала Черткова и мать Владимира Григорьева Черткова, будущего последователя и близкого друга Льва Николаевича Толстого. Она была сестрой Александры Ивановны Пашковой. Глубоко опечаленная потерей двух еще молодых сыновей и смертью любимого мужа, она нашла утешение и новую жизнь, веруя в Иисуса Христа. С ней это совершилось, насколько я знаю, при встрече с лордом Редстоком за границей. Ее доброта и милая сердечность располагали к ней не только верующих, но и всех, с кем ей приходилось сталкиваться в жизни. Даже молодежь. Интересны ее посещения тюремных больниц и те трудности, с которыми была связана эта работа.

Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

последних рядах на собрании шумно. И знаете, кто там шумит? То малые братья мешают бездумно, как Даниэль, Давид и Филипп. То сестры Ребекка, Беттина и Сара, и Стефани, ряд христиан, которым пока не дано больше дара, как ерзать вокруг своих мам. Но здесь Иисуса они окружают, незримые руки Его, головки невинных малюток ласкают, льют благословение свое. Из уст вот таких несмышленышей наших Бог устроил себе хвалу. Пусть пища им служат пока только кашки, придвинем их ближе к столу. К столу, где духовная пища, чтоб навык им здесь получить. На опыте нашем, на опыте личном, как зло и добро различить. И мы постараемся быть терпеливы к тому, что на задних рядах шумят Беньямины, Маркуши и Лизы. Представьте, что в скорых летах, коль Господу Богу будет угодно продлить благоденствие дни, за кафедрой будут со словом Господним стоять эти наши сыны. Из наших сегодняшних маленьких братьев и маленьких наших сестер продлится служение нашего братства. Из них состоять будет хор. Их трудное ждет в этом тысячелетии. Дадим же им много тепла, чтоб тяжесть, что сдавит однажды их плечи, их души сломить не смогла. Привозят в колясках, привозят в машинах родители меньших своих. Мы примем их шум, отвечаем лаской. Мы будем молиться о них. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Иоанна 9 глава, 25 стих. Одно – уверенность. Второй случай употребления слова «одно» связан со слепым от рождения человеком, которому вернулось зрение. Было ясно, что его чудесным образом исцелил Господь Иисус, но фарисеи не хотели в это поверить. Их постоянные расспросы говорили о неверии их сердец. После двух бесед с этим человеком, в промежутке между которыми состоялся разговор с его родителями, они отлучили его от синагоги. Они отринули сверхъестественную силу Господа, не поверили свидетельству самого слепого, заменили истину о Боге ложью и интерпретировали все в соответствии со своими предположениями. Звучит знакомо? А все потому, что нет ничего нового под солнцем. И в наши дни мы видим такие же рассуждения эволюционистов и тех, кто отрицает существование Бога. На раннем этапе своего пути веры у слепого не было ответов на все вопросы фарисеев, но он не вступал с ними в спор. Его свидетельство говорило само за себя. В тот момент он знал только одно – он был слеп от рождения, но Господь Иисус даровал ему зрение. Обратите внимание, что он сказал: «Одно знаю, не думаю или чувствую». У него не было никаких сомнений, ведь перемена в жизни была очевидной. Чувства приходят и уходят, на них нельзя положиться. Они бывают то сильнее, то слабее. Слово же Бога пребывает вечно, оно достоверно и неизменно. Мы можем быть уверены в том, что оно говорит как о спасении, так и о его заботе о нас. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». 2 Тимофея, 1 глава, 12 стих.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Ожидание на Бога». В наших предыдущих беседах мы отметили прекрасные результаты ожидания на Бога. Прежде всего, ожидание на Бога продуцирует непоколебимость и стабильность. Мы видели, как в начале Псалма 61-го псалмопевец Давид сказал «Не поколеблюсь сильно», а затем он говорит «Не поколеблюсь», то есть «Не поколеблюсь вообще». Здесь мы видим переход к полной непоколебимости в результате ожидания на Бога. Второе. Ожидание на Бога – это необходимая часть процесса, который ведет нас к зрелости и законченности, то есть к совершенству. Иаков говорит нам, что этот процесс требует терпения, а терпение – это выносливость, тогда, когда мы чем-то заняты, или когда не заняты вообще. Терпение – это самый трудный экзамен. Третье. Ожидание на Бога продуцирует спокойствие и покой. А покой – это ответ на раздраженность, злость и гнев. И четвертое. Ожидание на Бога продуцирует сверхъестественные преобразования. Пророк Исаия говорит нам, что тот, кто ожидает на Господа – получит новую силу, или в дословном гебрайском переводе, обменяет свою силу. Вместо своей естественной силы, такой человек получит Божью сверхъестественную силу. Таким образом, ожидание на Бога является способом получения Божьих неограниченных ресурсов. Сегодня я проиллюстрирую этот принцип ожидания на Бога жизнью Авраама. Прежде всего, мы должны знать, что Авраам является как нашим духовным отцом, так и нашим образцом. В результате этого его опыт особенно важен для верующих людей. Вот что говорит апостол Павел в послании к римлянам, 4 главе, 11 и 12 стихах. «И знак обрезания он, то есть Авраам, получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилось в праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании». Здесь мы видим два важных пункта. Первый – Авраам – отец всех верующих. Второй – нам следует ходить по следам веры Авраама. И я хочу сказать, что это было одним из самых сильных его испытаний, возможно, даже самое большое. Осуществление Божьего плана, цели в жизни Авраама сконцентрировано вокруг рождения его обещанного ему Богом наследника. Ему было сказано, что он получит от Бога наследника, и что через этого наследника Бог создаст нацию, в которой благословятся все народы, и что его потомство размножится, как песок морской, как звезды. Но на это он должен быть ожидать на Бога. Все в его жизни в конечном итоге зависело от осуществления этого обетования наследника, то есть сына. Изучая жизнь Авраама, мы видим два аспекта иллюстрации, которую он дает нам. Один отрицательный, другой положительный. Авраам не всегда поступал правильно. В данном случае он допустил ошибку, серьезную ошибку. Он не был готов ожидать на Господа. Давайте посмотрим на главные вехи времени в жизни Авраама. Это интересная вещь. Аврааму было 75 лет, когда он оставил Харан, совершая путь в обетованную страну.
После 10 лет он устал от ожидания на обещанного наследника и поэтому начал действовать, так сказать, помогая Богу. Он сделал это по своей собственной мудрости и в своей собственной силе. В это время Сара не могла иметь ребенка, поэтому по совету Сары он вошел к ее служанке Агарь и имел от нее сына по имени Измаил. Аврааму было 86 лет, когда Агарь родила Измаила. До того, как Измаил пришел на свет, ангел Божий предсказал, какой будет его характер. Вот что сказано об этом в книге Бытие, 16 главе, 11 и 12 стихах. Читаю. «И еще сказал ей, то есть Агаре, ангел Господен, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». Очень важно видеть продукт нашего личного нетерпения и телесных импульсов. Результат этот – дикий осел. Это очень ясное определение сына Агари. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев его. Это очень ясная картина того, каков результат неожидания на Бога. Результат слепых личных действий и телесных импульсов, включая также чьи-то советы и стараясь помочь Богу. Результат всего этого отнюдь не решение проблемы, но углубление ее и ухудшение. Потомок Агари Измаил является отцом арабских наций Среднего Востока. И проблема, которая началась тогда, продолжается в течение 4000 лет и сегодня. Она гораздо более острая, чем когда-либо до этого. Именно потомки Измаила являются тоталитарным врагом Израиля в течение всей его истории. Эти потомки были самыми ярыми врагами обещанного семени Исаака и Иакова. Итак, если всякая история имеет лекцию, дает урок, то лекцией, уроком в данном случае есть то, что оплачивается ожидать на Бога, и что потерять терпение и делать то, что заблагорассудится, это опасная вещь. Не стоит следовать своей собственной инициативе, подчиняться своим собственным импульсам и советам других людей. Не стоит начинать помогать Богу и решать свою проблему своими собственными руками. Бог в нашей помощи не нуждается. Вместо решения проблемы вы ее только больше усугубите. А теперь взглянем на положительный аспект примера Авраама. В течение следующих 13 лет после рождения Измаила Авраам не имел никакого откровения от Бога. 13 лет он находился вне гармонии с Богом. Каким образом, спрашивается, он потерял эту гармонию? Ответ – через решение идти, следуя своим собственным импульсам, через отказ ожидать на Бога. Таким образом, мы видим, что ожидание на Бога играет существенную роль в пребывании в гармонии с Богом. Однако 13 лет позже, 13 лет, которые Аврааму были очень долгими, когда ему шел 99-й год, Бог дал ему обещанное семя Исаака, рожденного от Сары. Исаак фактически родился, когда Аврааму было 100 лет. Таким образом, Аврааму нужно было ожидать 25 лет на осуществление обещания, от которого зависело все в его жизни. Можете ли вы отождествить себя с Авраамом? Подумайте, что это значит ожидать 25 лет? Он, то есть Авраам, видит
как стареет его жена Сара, понимает, что в естественном плане он лишен всякой надежды. А теперь обратите внимание на то, о чем я говорил эмфатически в прошлой радиобеседе. Я говорил о сверхъестественной трансформации, которая вытекает из ожидания. Для этой цели мы откроем послание к евреям, 11 главу, 11 и 12 стихи, описывающие исход, результат. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Итак, продуктом чего, спрашивается, была эта сверхъестественная трансформация физического состояния Авраама и Сары, что они были в состоянии иметь сына? Ответ – это был продукт ожидания на Бога. Как мы видим, это дословно то, о чем говорит пророк Исаия в 40 главе. «Те, которые ожидают на Господа, получат новую силу, или более дословно, обменивают свою силу. Они отдают свою изношенную, естественную, телесную силу и получают у Бога силу сверхъестественную, Божью». И затем мой последний комментарий. Божьи сверхъестественные цели требуют периода роста. Они отнюдь не осуществляются немедленно. Божьи обетования, как семена, будучи посеянными, они нуждаются в определенном периоде роста, чтобы принести желанный плод. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Семья – это место для воспитания нового поколения. Бог повелел родителям воспитывать детей, наставлять и вразумлять. Дай Бог, чтобы каждый родитель принял близко к сердцу повеление Божие о служении в своей семье. Вникая в Священное Писание, мы убеждаемся, что высокие планы Бога в отношении мира, народа, создания Церкви исполняются через семьи. Через смиренную молитву Елизара о невесте Исааку Бог сохранил землю обетования потомству Авраама. Через смиренную молитву Анны в горьких слезах Бог воздвиг пророка Самуила народу Божьему. Захария и Елизавета молились о своей семье, и родился Иоанн Креститель, предтеча Спасителя нашего Иисуса Христа. В Библии нам оставлен чудесный образец семейных отношений через великую тайну отношения Христа и Церкви. В каждой стране и в каждой культуре уделяется большое внимание семьям. Семья – микрокосмос, мир в миниатюре. Упадок цивилизации, развал общества происходят через развал семьи. Почему семьи переживают кризис? Потому что через их сатана осуществляет основные атаки на людей. Сегодня семьи подвержены таким массированным атакам демонических сил, которых не было в истории мира. Узаконенность и легкость разводов, легализированное убийство детей через аборты, человеческие учения о теории и свободе блуда, прелюбодеяния, распутства и греховных наслаждений. Это разрушает не только семьи, но и все общество. Причина всех бед, проблем и слез в современных семьях – это пренебрежение Словом Божиим, верой в Бога. Христианские семьи являются главными миссионерскими точками благовестия и служения Богу. Христос, освободив одержимого, не позволил быть с ним, а дал ясное поручение: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Дорогие братья и сестры, наши семьи должны быть уголками рая на земле, где царствует любовь и радость благочестивой жизни. Если мы будем письмом Христовым, наши дети, внуки, близкие не смогут забыть нашу жизнь, примут от нас эту эстафету веры и передадут ее следующим поколениям, пока Господь не придет за Своей Церковью. Наше будущее – это светлое и прекрасное в вечном Царстве, но в ожидании вечности на этой земле будем

Вечерний диалог. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой. Псалом 31:8. Не бойся, ибо я с тобою. Исайя 41:40. Когда вечерние сумерки ложатся вновь на землю, и желто-розовый закат покроет небо даль, о Господи, к Тебе взываю я, о внемли! Тебе известна лишь души моей печаль, Тебе известны все мои желания, мои молитвы и мечты, мои стремления и переживания, поможешь в трудностях мне только Ты. Ты, как Отец, заботливой рукою, поможешь все преграды мне пройти. Ты нежно говоришь: «Не бойся, я с тобою, Тебе я помогу до вечности дойти». Тебе так тяжело, но ведь сверхсилы я не даю, ведь я тебя держу, ты только верно будь мне до могилы, я от тебя лишь святости хочу. Дитя мое, ты куплен моей кровью, любовью вечно я возлюбил тебя. Так будь же в этом мире солью, будь ярким светом в мире ты всегда. Пусть не смущают ни насмешки, ни презренья, ни клевета с пути пусть не собьет. Будь верна, и получишь ты благословение, смотри в Писание и иди вперед. О да, Господь, с Тобой я все пройду, насмешки, злобу, притеснения, с Твоею помощью я все смогу, лишь бы Тебе остаться верной. Склоняясь пред Тобою на колени, я получаю слово благодать, и, согласившись с Твоей волей в смирении, мне вновь становится легко с Тобой шагать.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: момент творения.
1: Библейский возраст Земли. Но когда же оно все-таки было, это начало? В каком году Бог сотворил небо и землю, как сказано в книге Бытия? В наши дни, когда ученые рассуждают о миллиардах лет, вопрос о том, что же по этому поводу говорит Библия, становится еще более актуальным. Практически все знают, что согласно Библии, наш мир относительно молод. Родословие Ветхого Завета – это воспроизведение календарной системы, которая использовалась в древние времена. Поскольку тема эта очень сложна, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми расчетами, сделанными известными христианами. Наверное, вы знаете о подсчетах епископа Ашера, согласно которым сотворение мира произошло в 4004 году до нашей эры. А известно ли вам, что по расчетам великого астронома Кеплера наш мир появился в 3877 году? Согласно же подсчетам Мартина Лютера, это произошло в 3961 году до нашей эры. Если производить исчисления, основываясь на Священном Писании, то окажется, что даже при самых больших допущениях нашей Земле не более 7,5 тысяч лет. С точки зрения христиан, ответ на вопрос о возрасте Земли может быть найден только с помощью Библии. Нет другого вопроса, на который Священное Писание давало бы нам столь же исчерпывающую информацию. Библия говорит, что творение молодо и что Бог хочет известить нас об этом. Дело только за нами – принять или отвергнуть авторитет Священного Писания.
0: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Однажды ночью, когда все монахи спали, мальчики, зная, что никто их не видит, выбрались из своей комнаты. Они медленно и тихо поползли по темным и затхлым коридорам в направлении к маленькой двери, через которую они когда-то впервые вошли в монастырь. Приблизившись к двери, они остановились в нерешительности. Их переполнял страх. Трясло от волнения и бросало в холодный пот. Страх полностью охватил их. Они понимали, что на другой стороне двери свобода. Но что, если их сейчас обнаружат? Монахи могут жестоко наказать, только за попытку убежать из монастыря. А если бы им и все же удалось бежать, и их поймали, монахи наказали бы их еще более жестоко. Даже если бы они попытались объяснить, почему убежали, никто бы им не поверил. Все будет так, как скажут монахи. Люди будут верить им, а не двум неисправимым беглецам. И тогда им будет еще хуже, чем когда-либо. Они задумали сбежать из монастыря за несколько недель до этого дня. И теперь настало время выполнить этот план. Перед ними находилась дверь к их свободе. Но как страшно было решиться шагнуть за эту дверь. Другой брат сделал то же самое. А вдруг раздастся скрип, когда они будут ее открывать? Ведь это может разбудить монахов. Они замешкались у двери, но страх, что их заметят, подстегнул их. Интуитивно оба одновременно схватились за ручку двери и стали медленно тянуть ее на себя. К их большому облегчению дверь не заскрипела, как это было раньше, когда они впервые вошли в монастырь. За несколько дней до побега они смазали маслом все петли дверей. Они знали, что если бы они попросили масло или смазку у монахов, те стали бы подозревать их. Поэтому после каждого приема пищи они прятали свое масло и смазывали все дверные петли, тем самым предохранив двери от скрипа во время их побега. Выйдя за дверь, они ожидали, что на улице будет темно. Но, к их удивлению, в ту ночь луна была очень яркой. Над маленькой дверью все так же светился тусклый огонек. Он был таким же, как и тогда, когда они пришли сюда. Они побежали к лесу, окружавшему монастырь, и быстро скрылись в густой чаще. «В лесу их никто не найдет», — говорили они друг другу. «Там они будут в безопасности». В это время года в лесу много диких ягод, так что они будут их есть и не умрут с голоду. После того, как они шли всю ночь, стараясь уйти как можно дальше, они прятались в лесу в течение нескольких дней, пока не получили полную уверенность, что за ними никто не следит. Волнение и страх постепенно покидали их. Вокруг них было много вкусных диких ягод. Они собирали их и ели, пытаясь утолить чувство голода. Блуждая по лесу, они наткнулись на протоптанную тропу и решили рискнуть пойти по ней. Так они шли несколько дней, и эта тропа привела их к небольшой деревне. Был уже вечер, когда они подошли к домам, и вдруг они услышали прекрасное пение, доносившееся из одной избы неподалеку, где они находились. Один из мальчиков, это был мой отец, очень заинтересовался этими звуками. Он подошел к небольшому дому, откуда слышалось пение, и предложил своему брату: «Давай войдем и послушаем, как они поют». Его брат испуганно ответил: «Нет, мы не можем туда войти». Затем, не проронив больше ни слова, он развернулся и убежал. Так они разлучились. И мой отец больше никогда не видел своего брата. Он искал его много раз, но безуспешно. Важно отметить, что через несколько лет после смерти моего отца мы смогли найти его брата в России с помощью Красного Креста. Когда мальчик подошел к дому поближе, красивое пение стало слышно еще более отчетливо. Это очаровало его.
Казалось, что это был сон. Слушая чудесную музыку, мальчик представлял себе, что он на небе. Он вспомнил, как мать рассказывала ему о том, как хорошо будет в монастыре. Она говорила, что они будут все время слушать прекрасное пение, изучать Библию и будут в близком общении с Богом. Все эти воспоминания проносились в его голове, когда он стоял в темноте под деревом, слушая прекрасную музыку, доносившуюся из дома. Внезапно в голове ему пришла мысль: «Может быть, мама нас привела не в то место? В монастыре ничего такого не было. Мы убежали оттуда, потому что они насиловали нас и использовали как рабов. Они не учили нас ни Слову Божьему, ни истинам о Боге». Он стоял там и в сумерках чувствовал, что его невидимой, непреодолимой силой влечет туда, где раздавалось пение. Но сильный страх не давал ему сдвинуться с места. Почему его брат не захотел войти? Он убежал. Он боялся всех людей и был уверен, что все распознают в нем беглеца из монастыря. Вдруг они схватят его и силой вернут обратно. Мальчик вздрогнул от мысли снова оказаться в монастыре, где его будут избивать и мучить из-за побега и продолжать насиловать, как и раньше. Внезапно его мысли были прерваны. Пение прекратилось, и он услышал веселые голоса и смех, когда люди стали выходить из дома. Он быстро отступил в кусты, в глубокую темноту ночи. Страх быть замеченным становился все сильнее. Он подумал, что его брат, возможно, был прав. Он не должен туда ходить. Это было бы слишком опасно. Эти мысли почти убедили его, что кто-то распознает в нем беглеца из монастыря и поймает и вернет обратно. «Я не хочу возвращаться в монастырь. Это последнее место, куда бы я хотел отправиться», — думал он. С этими тревожными мыслями он быстро исчез в темноте, спасаясь от людей, которых так боялся. Не разбирая дороги, он побежал в лес, словно бег мог избавить его от тревоги. Он бежал все дальше и дальше, ища убежища, ища мира и покоя. Он пытался успокоиться в своем одиночестве и отчаянии в густом и темном лесу, где вечно зеленые деревья тихо и безмятежно устремлялись в небо. Остаток ночи он бродил в поисках брата, но все было напрасно. Блуждая в темноте, он стал думать, как бы найти кого-нибудь доброго и понимающего, который бы выслушал его и помог ему в этом очень трудном положении. Когда наступило утро, он не знал, как далеко и в каком направлении он ушел. Было очень холодно, и он сильно замерз. Вдруг он заметил, что оказался в углу между двумя какими-то строениями, которые защищали его от сильного холодного ветра. Вероятно, ночью он забрел в город и случайно попал сюда. Когда он почувствовал стены по обе стороны от себя, он расслабился и стал успокаиваться. Было так хорошо, что ему захотелось прислониться к стене и отдохнуть немного, прежде чем он продолжит свой путь. На какое-то мгновение он отключился, заснул, стоя в углу между двумя стенами. К рассвету он заметил людей, идущих с телегами, лошадьми и курями. Тут также были люди, которые несли свежие овощи. Все они шли и шли кто куда, и никто не обращал внимания на одиноко стоящего мальчишку. Возможно, они думали, что это один из тех, кто собрался пойти на базар. Этот мальчик, который впоследствии стал моим отцом, стоял в углу между двумя стенами и старался согреться, подставляя себя ранним лучам солнца. Он был усталым, грязным, замерзшим и совсем не знал, как ему быть и что делать. К тому же его сильно одолевал голод. Вдруг он увидел идущего прямо к нему мужчину. Мальчик не поверил своим ушам,
когда услышал, как он ему сказал: «Сынок, если ты посторожишь моих лошадей и мой воз, я пойду и куплю горячую еду для нас обоих». «Горячая еда? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал он. Предложение было для него очень кстати. «Да, я буду смотреть за вашими лошадьми и возом». Ему не нужно было думать дважды. Все равно идти было некуда. И к тому же он был очень голоден. Горячая еда — это было как раз то, что ему сейчас нужно. Еда согреет его и даст ему силу и надежду на жизнь. Мысль о том, что он сейчас будет есть, сразу же оживила все его существо. Кто-то действительно заботится о нем. О, теперь он почувствовал себя хорошо. Значит, он кому-то нужен и в нем нуждаются. Он хотел угодить мужчине и как-то помочь ему, чтобы он был к нему добр. Он стал так смотреть за лошадьми и телегой, как будто он был сыном хозяина этих лошадей. Вскоре после этого мужчина вернулся с молоком и горячими пирожками и предложил еду мальчику. Затем он помолился и поблагодарил Бога за то, что он послал молодого паренька посторожить его воз с лошадьми, а также поблагодарил Бога и за еду. Они сели в телегу и стали есть. О, какое это было блаженство — откусывать от горячего пирожка и запивать таким вкусным молоком. Мальчик остался с мужчиной и стал ему помогать. У крестьянина в телеге было много мешков с кукурузой и пшеницей. Он сказал мальчику, что ему нужно продать их, чтобы выручить за это деньги, чтобы потом купить одежду для себя и своей жены. К концу дня мужчина смог продать все и был очень доволен. Он стал расспрашивать мальчика: «Где ты живешь? У тебя есть дом, семья?» Мальчик ответил: «Нет, я совсем один. Мой отец погиб в результате железнодорожной катастрофы. Вскоре после этого умерла и моя мама. Есть ли у тебя родственники или друзья?» Узнав, что он совсем один, мужчина спросил, не хочет ли он поехать в его деревню и жить с ними. Мальчик сильно обрадовался такому предложению. «Да, я бы очень хотел жить с вами». Когда они ехали в повозке по дороге к деревне, крестьянин стал рассказывать мальчику о своем хозяйстве и о том, чему он может его научить. «Ты можешь жить с нами и помогать нам в хозяйстве. Я научу тебя всему, что нужно знать о работе на земле и как этим зарабатывать на жизнь. Ты узнаешь, как ремонтировать сельскохозяйственные инструменты и даже кастрюли и сковородки. Ты научишься делать всякие нужные инструменты и узнаешь, как их используют в хозяйстве. Я также научу тебя, как обращаться с ружьями и как их ремонтировать. На ферме ружье — очень нужная вещь. У нас здесь много диких животных, и они нападают на кур и свиней, а иногда даже и на коров. Поэтому ты должен знать все о том, что мы используем в хозяйстве, и знать, как все это ремонтировать. Ты узнаешь, как ухаживать за лошадьми. Я покажу, как делать телеги и колеса к ним, и как их ремонтировать. Ты узнаешь, как подковывают лошадей. Ты будешь знать, как работать и вести хозяйство самостоятельно. Тебе это понадобится в будущем. Так ты сможешь обеспечить себя и свою будущую семью». Мой отец стал очень прилежным учеником. Он был очень благодарен крестьянину за то, что он не жалел свое время, чтобы научить его всем необходимым навыкам изготовления и ремонта инструментов, а также инвентаря. Он узнал все, что нужно и что необходимо делать для ведения своего хозяйства. Моему отцу очень понравился крестьянин и его жена. Он с радостью помогал им и выполнял все работы на их подворье. А по воскресеньям они ходили в церковь.
Отец заметил, что они всегда молились и благодарили Бога за еду и за то, как прошел их день, был ли он действительно хорошим или нет. Они всегда благодарили Бога в молитве за все. Крестьянин и его жена рассказали отцу, что они евангельские христиане, а не православные. «Мы не согласны с православным вероучением, и у нас нет монастырей. Мы собираемся в молитвенных домах, где проповедуют Слово Божье и где славят Бога за все, что у нас есть. Мы особенно благодарим Бога за Его Сына Иисуса Христа, который пришел на землю и умер за наши грехи, чтобы спасти нас и подарил нам вечную жизнь на небесах. В Евангелии от Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мальчик был очень рад, что крестьянин и его жена читали с ним Библию и объясняли прочитанное. Они хотели, чтобы он больше узнал о Боге. Они также научили его читать и писать, так что он уже мог сам читать Библию. Когда мой отец был молодым человеком, он принял Христа как своего личного спасителя, крестился и стал проповедником в той самой небольшой деревенской церкви, где крестьянин так заботился о нем и наставлял в Божьем Слове. С самого начала мой отец проявлял большое желание проповедовать и благовествовать всему миру, как сказано в Деяниях 1:8. «Ибо вы получите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». В тот период его молодости он горел желанием служить Богу и проповедовать Евангелие. У него было непреодолимое желание рассказать другим о спасении через нашего Господа Иисуса Христа. Молодой человек был очень благодарен крестьянину и его жене за то, что они приняли его в свой дом и научили, как жить. Прежде всего, он высоко ценил то, как они помогли ему понять Библию и его ответственность перед Богом распространять благую весть во всем мире. Пришло время ему расстаться с ними и начать самостоятельную жизнь. Он попрощался с ними, поблагодарил этих добрых людей за то, что взяли его и воспитывали в Слове Божьем. Попрощался с ними и отправился пешком, чтобы проповедовать Евангелие в другой деревне. Он шел из одной деревни в другую, проповедуя людям о спасении. Иногда он проводил по 2-3 дня в какой-нибудь деревне. Однажды молодой человек провел больше недели в одном месте, проповедуя Евангелие. После того, как закончилось последнее собрание, и он собрался отправиться в следующую деревню, к нему подошли диаконы этой церкви. Они предложили ему пойти в другие селения Сибири, туда, куда еще не добрались коммунисты. Было бы гораздо безопаснее проповедовать там, в этих отдаленных местах. Он принял их советы и стал ходить по далеким южно-сибирским деревням, проповедуя людям Слово Божье.

Дорогие наши радиослушатели, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие друзья, наше поколение семей находится под угрозой. Современная система школьного образования подрывает устои семьи. Телевидение, кинофильмы, журналы и музыка расшатывают божественные законы о семье и поражают христианскую семейную жизнь. И в этой борьбе победить могут только духовно сильные христиане, знающие Иисуса Христа, живущие по Писанию и исполненные Духом Святым. В современном мире одиночество стало чуть ли не нормой, а сатана вновь и вновь нашептывает людям, что они должны брать от жизни все, что только возможно, например, менять жены мужей. Если к этой печальной картине прибавить еще поголовное увлечение модой и украшениями, то развод и измена, колеблющие наше общество, станут еще более очевидными. К правильной семейной жизни невозможно прийти случайно. Она не возникает сама собою. Это кропотливый труд обоих супругов. Если же супруги не могут создать правильные взаимоотношения в семье, основанные на Слове Божьем, то их жизнь обесценивается и обессмысливается. «Нехорошо быть человеку одному», — говорит Библия. Мужчина крайне нуждается в помощнике, и потому сатана направляет свои удары именно на него. Мир предлагает свободную жизнь, безбрачных уз и ответственности за аморальное поведение. К сожалению, есть христиане, которые попались на эту удочку, страдают от ударов мира и жены, забывая о самой святой их обязанности, об учреждении семейного очага и воспитании детей. Святое Писание не утратило своей актуальности и сегодня, поскольку человек не изменился. Слово Божие конкретно и ясно определяет обязанности каждого члена семьи и требует их исполнения во благо самой семье, как родителям, так и детям. Заповедь для детей. В Библии есть одна заповедь, обращенная непосредственно к детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Если родители любят друг друга настоящей божественной любовью, то у них есть все возможности научать детей повиновению и послушанию. Ведь послушание является ничем иным, как ответом детей на родительскую любовь. Порядок в семье также помогает детям проявлять послушание. Повеление для родителей. Святое Писание указывает и на обязанность родителей. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте

При этом нужно помнить, что какие бы ошибки мы ни допускали в прошлом, Бог милосердно простит нам их, если мы исполним наш долг. Бог вознаградит нас. Помните слова, сказанные в притче 22:6. «Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет». Только тогда, когда каждый человек отдаст свою жизнь в руки Бога, когда Господь Иисус войдет в каждую семью и когда эти семьи будут исполнены Духом Святым, тогда станет не только возможным, но даже просто нормальным существование семьи, основанной на божественных установлениях и принципах.

Бог любит нас. Средь суеты и мира, в надменности, в духовной слепоте, когда приходим мы к Нему впервые или предстаем в греховной наготе, Бог любит нас, когда тяжелой тучей сомнения наши прочь уносят сон. Бог любит нас, когда мы стали лучше, но вовсе не за это любит Он. И если ты духовно мертв, не бьется уж больше сердце, жизни свет засох, и даже если церковь отвернется, запомни, все же любит Бог. Бог любит нас, и есть всегда надежда, есть Тот, который не изгонит вон. Он силен воскресить и дать надежду, хоть все святые скажут, не спасен. Хоть все святые разведут руками, не смогут ничего уже решить, Бог силен и над мертвыми костями свою любовь и милость проявить. И даже если скроешься во мраке, твой прах омоют долгие дожди, и близкие уже устанут плакать. Он скажет: «Лазарь, выходи!» И если ты лежишь от всех отрезан, все отвернулись от твоей беды, в купальне под названием Вифезда нет больше возмущения воды, и ты лежишь. Что можешь ты, калека, от воплей и от стонов изнемог, и говоришь, что нету человека? Да, нету человека. Но есть на небе Бог, и ты доверься, ты Ему доверься. Во мраке этом, где не видит глаз, через подвиг Сына, Его Сына смерти, Бог любит, любит, любит.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Когда ты ничего не можешь изменить, что делать? Я думаю, что есть среди нас те, которые уже проходили, испытывали этот сезон в жизни. Есть те, которые проходят его сейчас. И есть те, которые в будущем его тоже попробуют. Рано или поздно человек приходит к заключению, что есть ситуации, когда человек полностью теряет контроль над ситуацией. Что бы он ни пробовал, он ничего не может изменить. Что бы он ни говорил, что бы он ни делал, здесь деньги не помогают. Ты в лодке без весел. Иногда причиной таких страданий, когда мы оказываемся в подобных ситуациях, бывают, возможно, наши ошибки прошлых решений. Например, скажем, плохие отношения в браке, либо разрушенная семья. Человек страдает вот в отношениях. И человека же никто не заставлял выходить за него замуж или жениться на ней. Это был его собственный выбор. Ну а потом по жизни уже человек как бы пожинает какие-то последствия, где-то страдает, где-то мучается. Но есть люди, ситуации, которые от нас вообще не зависят. Например, болезнь, война, смерть любимого человека. Это человек не контролирует и от человека не зависит. И независимо кто... Откуда пришел этот источник или эти сложные обстоятельства? Важно помнить, что когда мы молимся Богу, чтобы наши обстоятельства изменились, а они не меняются, это не значит, что Бог не действует. Я знаю, это тяжело принять, особенно если вы проходите этот сезон прямо сейчас, но важно напомнить, что Бог действует вне времени и за пределами нашего понимания. Исаия 55:8 написано: «Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути мои пути». Мы это знали, мы это слышим, но я думаю, важно это напомнить, что наши мысли, наши вопросы к Богу и то, как мы представляли и представляем жизнь, как Бог должен управлять нашей ситуацией, они очень отличаются от наших, никогда не будут близко. И из жизни Иосифа мы видим, что его жизнь кидала очень много. Из одной ямы в другую, из ямы в тюрьму, рабство и так далее. Как вы думаете, Иосиф молился о Божьем избавлении? Я уверен, что он, наверное, молился, может быть, горячее, чем мы сегодня, потому что мы в рабстве не были, в яме не были, нас, ну, может быть, много чего мы не испытали. Я думаю, что он молился, но представьте, сколько лет неотвеченных молитв. Это же не год он там был в таких скорбях. Это, возможно, десятилетие, 10 плюс заняло это вот этот весь процесс. И здесь, конечно, это заняло настолько долго, пока он понял смысл всех его страданий. Бог готовил его к этой большей цели. И все было под Божьим контролем. Абсолютно ни одно место не было случайным. И вывод, принцип на экране: Бог не всегда меняет то, что вокруг нас, но Он меняет нас. И здесь важно сделать паузу, потому что это тяжело принять. Иногда тяжело понять. Иногда у нас есть вопросы, претензии к Богу, почему не меняется ситуация, о которой мы молимся давно и искренне молимся. И здесь этот вывод, который на экране, это не просто философская идея. Здесь важно увидеть, что это принцип Писания. Мы увидим сегодня на нескольких примерах, что это принцип Писания. Если не меняется ситуация, Бог меняет тебя. И здесь хотел сказать, что если вы сегодня проходите ситуацию, где вы ничего не можете изменить, то хочу предложить вам 4 пункта, которые, возможно, вам помогут. Итак, первый – позволь Богу формировать тебя. Если ты все равно ничего не можешь изменить, позволь Богу. Потому что иногда, когда родитель воспитывает подростка, подросток может сопротивляться, это все усложняет процесс, это болезненно, это удлиняет. Потом на собственных ошибках он где-то учится. И много сожалений и потерянного времени. Точно так же и в нашей христианской жизни, в нашем духовном развитии, позволь Богу формировать тебя. Бог всегда заинтересован усовершенствовать человека. Я знаю, что нам хочется, чтобы вокруг нас были терпеливые люди. Правда, хочется, чтобы жена была более терпеливой, чтобы муж был более терпеливый, чтобы были более снисходительны к нашим слабостям, иногда, может быть, каким-то недостаткам, обстоятельствам и так далее. И иногда мы молимся: «Господи, дай мне терпение». И я тоже такой молитвой молюсь. В этом нет греха, но Писание учит нас, что терпение, оно формируется. О нем не молятся, а оно формируется. Хотя молиться, как я сказал, я тоже молюсь. Я думаю, ну, не согрешим. Римлянам 3:5 написано, 5 глава, 3 стих написано. «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Откуда происходит терпение? Кто терпение хочет? А кто скорбей хочет? Правда, интересные вот принципы какие-то, которые установил Бог. Иногда нам не дано право там спрашивать, а почему Бог ты так решил? Он Бог. Но вот эти принципы, их важно не законы божественные не пропускать. Потому что многое в нам в жизни стает непонятным. И когда мы пытаемся идти против как бы системы или против рожна, оно все равно не работает. В скорби происходит терпение. От терпения опытность, которую за деньги не купишь. От опытности надежда. Итак, трудности формируют человека. Терпение это относится вот к нашим качествам характера, с которыми иногда мы не справляемся. Почти все герои Библии, которые достигли великих целей, были испытаны, формировались под Божьим присмотром. Помните, я рассказывал историю, когда я спросил у одного человека, как дела? А он так в трубку, в телефон так нервно засмеялся. Под Божьим присмотром. И мы все поняли. Это правда, что под Божьим присмотром, особенно если мы это так понимаем. Вот несколько примеров формирования личности и духовного роста в Библии. Моисей вначале был очень резкий, вспыльчивый, такой несмелый лидер. Потом процесс, 40 лет, пустыня, и стает самый кроткий человек. Давид от пастуха до царя. Но убегал, как собака, в пещерах прятался, кажется, зачем, какая несправедливость, сколько лет потеряно. Так можно было думать. Иосиф, мы уже вспоминали, предательство, рабство, клевета. Через сколько страданий прошел человек. Кажется, снова годы потерянные, годы. История Иова тоже очень известна, знакома всем. И все это работало на формирование личности. Глубокие процессы, которые проходил человек внутри. Второзаконие 8:2 мы читаем: «Помни весь путь, Бог напоминает его народу, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вел 40 лет с целью, чтобы смирить тебя». Это Бог? «Испытать тебя, узнать, что в сердце твоем». И дальше ниже: «Бог твой учит тебя». Здесь иногда нам хочется сказать, что мы уже достаточно ученые, много знаем, особенно если давно верующие и знакомы с Писанием, кажется, мы уже выучили. Тем не менее, здесь снова принцип. Принцип, который остается принципом для всех христиан на века, что Бог ведет, Бог сам в эту пустыню заводит, и Бог сам смиряет, и Бог учит. Твой Бог учит тебя. Нам может это не нравиться. Нас, может быть, эта учеба не устраивает. Это другая тема, другой вопрос. Но Писание говорит, Бог твой и ведет, и учит. Понятно, что пустыня символизирует трудности, боль, одиночество, испытание веры, период ожиданий или подготовки. И, конечно же, все эти периоды трудности являются не просто случайностью, а частью божественного плана, предназначенного для духовного роста. Ты можешь бунтовать, ты можешь сопротивляться, но ты все равно ничего не можешь изменить. Вот это вот важно. Ты ничего не можешь изменить. Есть ситуации, где ты ничего не можешь изменить. И у тебя есть вариант возмущаться, есть вариант поддаться. Иеремии, 18 глава, там есть очень яркая иллюстрация, как Бог над процессом в жизни его народа. И он говорит, вы глина, я горшечник. И он лепит. И, конечно, нам не нравится этот процесс, нам хочется спрыгнуть с этого кружала. Но и в этой же книге Иеремии написано, вы в моих руках. А в другой главе написано, вы отдали себя в руки грехов ваших. Вывод очень важный. Вы в любом случае в чьих-то руках. Вопрос, в чьих ты руках. Этот же принцип подтверждается в Новом Завете. Галатам 4:19 написано. Я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. То есть цель для каждого христианина, чтобы произошло преобразование внутри сердца, характера. В новом переводе написано, пока вы воистину не станете подобны Христу или похожи Христу, разрешите вас спросить, как вы думаете, сколько лет нужно тебе, чтобы это Писание исполнилось в нашей жизни? Вопрос сложный, поэтому быстрых ответов не ожидается. И я вместе с вами на одном уровне. Иногда, кажется, жизни не хватит. Но эта планка, я знаю, она высокая. Это остается целью для каждого христианина. И здесь снова хочу подчеркнуть или выделить вот эту мысль. Позволь Богу формировать тебя. Потому что это принцип, это дух Евангелия. Чтобы мы стали подобны, чтобы преображался наш разум. Помните, преобразование ума, преобразование характера – это плод. Вот это преобразиться в образ Христа, стать подобным и Христу – это очень глубокие, очень тяжелые внутренние процессы. И здесь важно подметить, что это не просто хождение в церковь, это не формальное христианство, это не просто вот быть здесь, выглядеть таким духовным, красивым. Это намного глубже. Вот почему Бог не заинтересован в мелком христианстве, в формальном христианстве, номинальном. Намного глубже. Христианство – это намного глубже. Именно преобразование внутри позволит нам потом выражать Бога. Вот быть Его подобием, распространять Его благоухание через нашу жизнь. Вот это цель для каждого христианина. Я думаю, что вы помните в школе Советского Союза, когда двоечников оставляли на второй год. Если человек не проходил определенные материалы, не сдавал экзамены, его оставляли, и он повторно проходил тот же предмет. Я думаю, друзья, что это иногда проходят христиане, взрослые люди, в духовной школе. Когда, например, мы слышим какие-то принципы библейские, но мы их не усваиваем, мы их на практике не сдаем экзамены, то мы остаемся на второй год и идем на второй круг и проходим те же испытания, как израильский народ, который ходил кругами по пустыне 40 лет. Например, это может быть прощение, там, не знаю, раздражение. Если человек этот экзамен не сдал, он всегда будет окружен людьми, которые будут его доставать, там, не знаю, провоцировать, которые будут его обижать, он постоянно всю жизнь будет на кого-то обижен, если не на одного, на другого, на третьего. А суть же одинакова, как бы. Все то же самое, только в разной обвертке. Разные люди, кажется, на самом деле это все тот же принцип. Нужно его сдать. Экзамен нужно сдать, и потом ты переходишь в другой класс, иначе ты будешь на втором, в этом второгодником будешь всю жизнь. Фотография, которую вы видите, это Артур и Виктория Куриленко. Артур был долго руководителем молодежи в нашей церкви. Когда они поженились, уехали в Калифорнию, 7 с чем-то лет они не могли иметь детей. Это уже для них был большой вызов, молитвы, переживания. И, наконец-то, после долгого ожидания, когда она забеременела, примерно плюс-минус в этот период, она узнала, что она заболела раковым заболеванием, лимфоузлы и щитовидка. Щитовидку ей вырезали. Это операции, процедуры, тесты, страшные прогнозы, беременная молодая семья и мама. Вы представляете, сколько они пережили? После того, когда она родила ребенка, ей настолько давали такую дозу радиации, что она не могла находиться вместе с ребенком и не могла находиться даже в одном доме со своей семьей. Муж купил RV, поставил во дворе, и молодая мама сама одна ночевала в RV, а муж с ребенком был дома. И все, что она могла только выглядывать из окна, как ее муж прогуливался с ее ребенком, а она могла только плакать и смотреть. Не имея никакой гарантии, будет ли она жить, сколько она проживет. Прошло время, сегодня у них 3 детей, она жива-здорова. И вопрос, который всех волнует. Вика, скажи, вот ты это пережила, ты бы, понимая эти принципы, вот Писания, ты бы хотела пережить что-то подобное еще раз? Глубокие вопросы не дают быстрых ответов. И после, наверное, взвешивания серьезно жизни, она ответила, честно, нет. Не хотела бы еще раз через это проходить. Но я не жалею, что я через это прошла. Вам хочется спросить, почему? Почему ты не жалеешь? Столько боли, столько страданий. Вы понимаете, как меняются молитвы человека? Вы понимаете, как меняется личность всех, кто вокруг нее, всех, кто смотрит и знает, на нее смотрит? Как формируется человек внутри? Вы представляете, какая происходит переоценка ценностей? Как приоритеты в жизни меняются. А если бы я вам просто предложил, давайте мы поменяем приоритеты, ценности. Никто не против, но никто их и менять не будет. Но Бог, который заинтересован в более глубоком процессе в человеке, намного глубже. Вот это вот, наверное, то, что я пытаюсь передать, если Бог мне даст сил найти правильные слова. Бог заинтересован в процессах внутри человека, в очень глубоких внутренних духовных процессах. И каждый их проходит на разном уровне, в разное время, но каждый приходит к такому пику, который называется «ты ничего не можешь изменить». И тогда первый пункт – дай возможность Богу формировать тебя. Слава Богу за то, что сегодня эти примеры людей, которые среди нас, они нам дают хорошие, хорошие примеры для нас сегодня, для подражания. И, конечно же, друзья, нам иногда кажется, что я влиятельный, когда я на высоте. Я такой успешный, такой крутой, блатной, там у меня столько всего есть, и я влиятельный. Но не забывай, что ты влиятельный, когда ты проходишь через огонь. Когда ты проходишь через пресс, стресс, когда тебя раздавливает жизнь, и все на тебя смотрят, в этот момент ты очень влиятельный. Когда ты такой успешный, и так все, бабочки летают, и все так легко и хорошо, и ты там пробуешь влиять, ну, нормально как бы, но так себе, да? Но когда ты проходишь через огонь, и ты реагируешь правильно, и ты как-то говоришь по-другому, и ты ведешь себя по-другому. Какое там мощное влияние. Я помню, когда мой отец заболел раком, и когда ему врач сказал, что тебе вам осталось жить полгода, я помню, как мы получали письма из разных штатов, даже стран, из там Азии, Казахстан, там Туркменистан, где люди писали, насколько касалось их слова, какой вес имело его слово, его проповеди, его свидетельство. Когда человек проходит через огонь, помни, когда тебе тяжело и трудно, когда ты плачешь, помни, твое влияние колоссальное. Ты как свеча догорающая, но ты светишь. Если ты правильно реагируешь, ты светишь. Потому что все, что делает Бог, друзья, даже если нам оно не совсем понятно, помните, Бог всегда все делает со смыслом и обязательно приведет к хорошему результату. Да, это не просто там мультики, это настоящая жизнь. Поэтому вывод, принцип на экране, когда ты не можешь изменить обстоятельства, позволь Богу изменить твое сердце. Я с вами. Я тоже здесь, оно как-то так зависаю. Мне тоже это не совсем нравится. Я такой же человек, как и вы. Но это принципы, которые я вижу в Писании. Пункт номер два. Если ты ничего не можешь изменить, выбери прощение. Как это связано с этой темой? Прощение, там, ты ничего не можешь изменить. Когда человек страдает, во-первых, когда мы теряем контроль, мы страдаем. Это очень тоже важно. Когда ты теряешь контроль, ты страдаешь. Вот, например, заболел человек, и ты же ничего не можешь сделать, и вот этого мы страдаем. То, что боль, это само собой, но у нас нету рычагов. И вот, когда вот мы страдаем, нам свойственно искать виноватого. Кто же виноват в том, что я страдаю? Так просто такая у нас бывает реакция. И вот здесь есть риск, зарождается горечь, месть или зло. И здесь хочется предупредить, не допускай обиды на Бога, на себя или на людей. Иосиф, например, он для нас является этим примером прощения, который простил тех, которые покалечили его судьбу. Бытие 45 глава, он говорит такие великолепные слова. «Не печальтесь, не жалейте, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал». И ты так смотришь, думаешь, ну такая себе история, духовная, такая пышная, красивая. А вы знаете, что я думаю? Вот он до этого момента, лет 10 назад, наверное, не смог бы так сказать. Вы тоже так думаете? А теперь вы представляете, какие... А если ему вот в тот момент, 10 лет назад, говорили, Иосиф, надо прощать. Он говорит, я это уже миллион раз слышал. А тут он проходит школу, такую школу. И потом он уже... Так это уже говорит как бы от сердца, из пережитого. И где-то в этих ситуациях он разглядел даже Бога в этих испытаниях через зло, которое сам пережил. Здесь важно еще сказать, что Бог не является источником зла. Грех, испорченная человеческая природа, вот они причиняют зло и боль. А Бог в нашем случае есть преимущество в том, что Он даже это зло может обратить в добро. Евреям 12:15 написано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы никакой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и не осквернились им многие». Вы когда-нибудь думали, что благодати можно лишиться? Для христиан благодать – это очень важная вещь. Написано: «Благодатью вы спасены». Представляете, весь наш финальный цель, путь христианства – это спасение, и невозможно без благодати. Все, что мы можем хорошее как-то изменяться, это благодаря вот Духу Святому, Его благодати, которую Бог работает в нас. А здесь представьте себе, что человек может попасть в категорию, в этот, запутаться в жизни и лишается благодати. И контекст здесь идет речь о непрощении. Написано там: будьте осторожны, чтобы горький корень, Евреям 12:15, не посеялся, не возник в вас. А непрощение – это вот то, что начинает зреть вот так вот под землей, оно невидимо. Это вот обида, она внутри, где-то там зарождается, раздувается, квасится, и она обязательно прорастет. И Христос, Библия предупреждает нас, Писание, что это принесет вред. Поэтому непрощение – это очень духовная штука и опасная. 2 Коринфянам 2:10 написано: «Простил раз вас ради лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы». Когда ты находишься в этой позиции, ты ничего не можешь изменить, и есть люди, которые тебя поставили в эти условия. Так вот ты попал и страдаешь из-за них. Помни, вот здесь опасность, чтобы горький корень не зародился. Потому что везде, где непрощение, там и сатана. В английском переводе там написано, в одном из переводов написано, чтобы ядовитый корень не зародился в тебе. То есть это яд, который отравляет тебя изнутри. Если человек задыхается от саможалости, он себя разрушает. Саможалость – это когда человек говорит: я такой несчастный, мне так не повезло в жизни, за что мне такое терпеть, я что, самый хуже, я самый грешный, как бы, все так несправедливо. Это называется саможалость. Человек квасится в этом, фокус на мне, и он сам себя разрушает. Нужно убрать фокус с себя, фокус перевести на Христа, вот это начало твоего исцеления. И нужно вот эти корни, все это отпускать. Смотрите, как духовный мир работает, особенно в сфере непрощения. В нашей церкви служение внутреннего исцеления, думаю, вам расскажет достаточно свидетельств о том, как люди, которые живут в непрощении, насколько к ним дьявол имеет доступ. Как эти злые духи начинают их мучать. Иногда это может привести к одержимости. И во многих случаях простая банальная проблема – непрощение. Человеку иногда сложно это признать. Признать. Не просто знать, что непрощение – это плохо, а признать, что это у меня оно есть. И здесь, конечно, сатана, как написано, приносит большой ущерб. Три последствия у вас на экране. Это вывод. Первое. Если человек не прощает, отсутствие Божьего прощения в твоей жизни или закрытое небо. Бывает, что человек стучит в небо, просит у Бога какой-то помощи, каких-то там перемен, и он думает, что у него с Богом все налажено, он в контакте.

не слышит. Написано в Писании, что Матфея 6 глава, что если мы не прощаем, то Бог нас не прощает. Вы понимаете, какое это опасное положение? Дальше второе. Эмоциональное страдание. Обида, яд для души. Человек может не осознавать, насколько эмоционально он страдает, мучается. Это же все проходит через душа, она эмоции, слезы, боль. Страдает иногда. Это не, духовная несвобода. Вот почему здесь тоже важно прощение. И третье, это воздействие сатаны на твою жизнь. Это открытая дверь для врага. Мы об этом уже достаточно сказали. Это ты даешь этим право дьяволу действовать в твоей жизни. Поэтому сегодня вспомни, кого ты должен простить. И отпусти. Помни, прощение — это не то, что я не чувствую, вот что мне хочется. Это нет ничего общего с твоими чувствами. Прощение — это выбор. Это повиновение Его Слову. Пусть Бог тебе поможет сделать этот шаг. Третий шаг – это прославляй Бога жизнью. Когда ты в своей жизни ничего не можешь изменить, прославляй Бога жизнью. Почему это важно? Потому что когда человек попадает в страдания, у него часто пропадает желание жить. Слышали? От подруг подобные истории. Просто вот жить не хочется. Мучение, страдание, не жизнь, а существование. Но самое хуже, ничего не можешь изменить. А, например, еще скажем, если ты похоронил близкого, ты уже не вернешь его. Если потерял семью, брак распался, ты уже не можешь это вернуть. Ты в таком разочаровании, твоя боль так настолько неугасима. Потерял отношения с детьми, например, с людьми. Ты уже не можешь вернуть прошлое, и тебя это настолько это давит, что жизнь теряет смысл. Если тебя раз кинули, два раза обманули, три раза обманули, кинули, ты уже думаешь, какой смысл, для кого? Уже любимого рядом нету, того нету, деньги потерял, доверять уже никому не хочешь. И ты думаешь, зачем жизнь? И приходит апатия, безразличие. Помни всегда, это всегда идея дьявола. Потому что Божья альтернатива – живи ради Бога и жизнью прославляй Бога. Дьявольская идея, апатия, популярное слово в Америке – «I don't care». Все знают, что это значит? Мне все равно. «I don't care». И здесь важно знать снова, Писание, Дух Писания, живи ради Бога. Пару подтверждений этих текстов. 1 Коринфянам 10:31 написано, «Едите или пьете, все делайте во славу Божию». Вам не кажется, что может быть более банальным, чем принимать пищу? И даже этими простыми, бытовыми, вот ежедневными вещами ты можешь Бога либо прославлять, либо позорить Бога своим отношением, поведением. Матфея 5:16 написано, «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Видели ваши добрые дела с какой целью? Чтобы те люди прославили Бога. Благодаря вам. То есть прославление Бога – это не просто вот ограниченное, как здесь вот в церкви происходит, на сцене, ограниченное время, место. Вот здесь вот мы Бога прославляем. Нет, прославляет Бог, имеется в виду жизнью, твоими поступками, словами. Ты выражаешь Бога, ты представляешь Бога, ты невидимого Бога делаешь видимым, потому что наша цель – стать подобными Христу. Вам не кажется, это высокие цели, высокая планка, и это очень глубокие процессы? Это все веду к тому, чтобы мы поняли, что христианская жизнь – это не просто игра в церковь. Это очень глубокие процессы.

0: Здесь, конечно, можно еще сказать, ну, а если я устал, у меня нет ни сил, ни способностей. И для вас есть тоже Писание. Павел говорит, сила моя совершается в немощи. Да, друг, я знаю, что ты устал. Есть ситуации очень-очень трудные. Но помни, в немощи тоже Божья сила совершается. И даже в той немощи ты можешь влиять, показывая Бога, если ты правильно реагируешь. Потому что на тебя все смотрят, как ты проходишь эту долину и пустыню. И этим ты прославляешь Бога и других заряжаешь, ободряешь, утешаешь, либо задыхаешься в саможалости. Другой вариант – это утешай других. Пусть твой опыт, если даже ты ничего не можешь изменить, пусть твой опыт поможет кому-то. Это не просто моя идея. Так написано. 2 Коринфянам 1:4. Чтобы мы могли утешать других, находящихся в скорби, тем утешением, которым Бог утешил нас. Поэтому, если сегодня ты ничего не можешь изменить, помни, у тебя тоже есть миссия. И здесь снова дьявол предлагает альтернативу. Ты что? Какое утешать? Какое служить? Ты сам. Смотри, тебе там не дали внимания, там не додали, там не полюбили, там не посетили. Вот она, атака и альтернатива. Нет, ты утешай других. Школа. Правда? Такого высшего пилотажа. И последний пункт. Уповай на Бога, Он с тобой в страданиях. Почему вот здесь важно сказать «уповай на Бога»? Потому что я знаю, что когда ты ничего не можешь изменить, здесь важно это проявить. Мы все пели, что я уповаю на Бога. Мы все думали, что я уповаю на Бога. Но приходит время практики. У кого-то было, у кого-то сейчас, у кого-то будет, у кого-то уже на несколько раз. Но приходит время практики. Помните, Бог говорит, я вел. И я проверял. И здесь как важно знать, что Бог с тобою. Это важно знать. Это снова принцип Писания. Это не просто мои идеи. Я это прочитаю в Библии, что даже в страданиях Бог с тобою. Если ты им уверен. Знаете, как ребенок, который проходит медицинскую процедуру, операцию, он боится как бы, он говорит, пап, побудь со мной. А папа, мама ничего, в принципе, не могут изменить. Насколько ребенок, ему положено перенести боль, сколько он ее перенесет физически. Но присутствие папы помогает пройти. Вот так вера в Бога помогает пройти через этот сезон. Вот если мы снова вспоминаем Иосифа, сколько боли пережил человек, невиноватый, молодой, вся жизнь впереди, и предательство, и клевета, и тюрьма, и рабство. И на фоне этого вдруг Бытие 39:2 звучит такая мощная фраза, как гром с неба. И был Господь с Иосифом. Это же только одна цитата, это целая проповедь. Можно ее прочитать и идти домой. И размышлять себе, как это? Подожди, Иосиф? Это о том, о котором вот это мы знаем, который в яме там во рву, в одном, в другом, в рабстве. В тюрьме это и был Бог. Где? Где был Бог? С ним. А как мы интерпретируем, что значит Бог со мной? Вот смотришь на человека со стороны и думаешь, о, ну конечно, конечно. Посмотрел так, видон прикинул, там машина, дом, улыбается, как бы, Инстаграм проверил. Ну, вот это Бог с ним. Вопрос какой? В Видите, критерии у Бога другие. Когда Бог говорит о близости и говорит, что вот да, я был с Ним, то здесь хочется разобраться, как это Бог был с Ним, как это, почему это Бог был с Ним, что спровоцировало это и как называется вот эта божественная близость. И здесь хочется сказать, что божественная близость – это не внешние факторы. Божественная близость – это не материальное благо. Божественная близость – это не физический успех. Божественная близость – это внутреннее состояние сердца. Когда внешне может быть все ужасно, все болит, и все кажется, что там Бога нет. Фараон сказал людям вокруг него, смотря на Иосифа, говорит, это человек необычный. Найдем ли мы человека такого в нашем окружении, в нашем царстве, в котором был бы, Бытие 41, Дух Божий? Так вот она суть. Дух Божий, который стал причиной его правильного поведения, реакции, верности Богу через все страдания и испытания. Оказывается, друзья, близость Божья – это внутреннее наше состояние Духа. А каким же должен быть этот Дух, чтобы Бог был близко? И вот в следующем стихе, на следующем слайде, смотрите, там ответ. Дух Господь близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Заметьте, близок Господь. Близок. Близость Божья, она связана с состоянием духа, а не с внешними факторами. Но возвращаясь к цитате, которую вы видели на экране, это принцип, который мы тоже сегодня делаем вывод, что все, что делает Бог, присутствие Бога, это не значит отсутствие страданий. Божья близость не гарантирует легкую жизнь. Можно цитату? Но гарантирует смысл и хороший результат. Не гарантирует легкую жизнь, но всегда смысл и хороший результат. А теперь в заключение 4 пункта на экране. Если ты ничего не можешь изменить, первое, позволь Богу формировать тебя. Второе, выбери прощение. Третье, не теряй мотивацию. Пусть апатия тебя не задушит. Прославляй Бога жизнью. Даже в немощи. И последняя практика, уповай на Бога. Он с тобой. В страданиях. И был Господь с Иосифом. Я благословляю вас и вдохновляю вас, чтобы эти принципы Писания, они сегодня помогли нам увидеть смысл и вдохновили вас держаться дальше за Бога. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. Если вы нуждаетесь, чтобы о вас помолились, вы можете выйти вперед. Мы всегда предоставляем такую возможность в церкви. Если вам хотелось бы сегодня принять Иисуса как своего Спасителя, признать себя грешником и, может быть, впервые сказать: «Христос, я верю в Тебя, как в Господа», вы можете прийти, об этом тоже сказать, и мы о вас помолимся. Если вы верующий, уже спасенный, но вам тяжело, вам трудно, вы вот в это все было о вас, и вы хотели бы, чтобы о вас помолились, вы нуждаетесь, вы верите в силу молитвы, мы о вас тоже готовы помолиться. Давайте мы помолимся Богу, пусть это будет искренно, пусть это будет честно, пусть это будет глубоко, глубоко, глубоко. Я хотел бы пригласить молиться всех, тех, кто смотрит онлайн, даже если вы едете за рулем, на диване сидите, смотрите трансляцию, давайте мы помолимся. Вот как вы можете, просто для Бога так важна искренность. Вот эта волна, вот эта тональность искренности для Него настолько важна. Вот честно прийти и сказать: Господь, ну вот я в таком сезоне настолько устал, настолько разбит, настолько ничего не могу изменить. Обращайтесь к Богу. Если ваше сердце уже настолько порезано, изранено, и медицина там бессильна, там невозможно залепить лейкопластырем, там нужен Бог, там нужен Бог. И вот здесь вот я хочу вас ободрить, друзья, что даже зло Бог может обратить в добро. Давайте мы будем молиться. Я вас приглашаю, церковь, молиться, не ждать, молиться, не просто пережидать, пока молитва закончится, но молиться. Я приглашаю молиться всех, от старшего до младшего. Даже если вы не умеете красиво, духовно молиться, как вам кажется, для Бога важна искренность, искренность. Просто молись Богу твоему, обращайся к Нему сейчас, сейчас, говори к Нему, говори к Нему, говори, изливай душу, боль. Если не можешь простить, скажи: Господь, не могу отпустить, не могу простить. Не нужно отвергать это, нужно признавать эту боль, это нормально. Но нужно сказать: я выбираю прощать. Господь, держи меня, я в Твоих руках, я выбираю прославлять Тебя. Да, церковь, возвышайте ваш голос, это время молитвы, это время молитвы. Сейчас вы молитесь, каждый своему Богу, своему Господу. Давайте мы все будем молиться сейчас. Пусть эта молитва, она вас поднимает, пусть эта молитва, она вас исцеляет, пусть эта молитва вас врачует. Дух Святой, написано, Он утешитель, Его миссия на земле не закончилась, и Он до сих пор сегодня на земле, Он, где двое или трое собираются во имя Его, поэтому Он здесь среди вас. Обращайтесь к этому Святому Духу, который так много нам в жизни делает, настолько Он ценен, насколько Он нам важен, насколько Дух Святой сегодня может сделать великую работу в твоем сердце. Друзья, это так важно помнить, что мы имеем доступ к Духу Святому. Аллилуйя тебе, Господь, мы тебя славим, мы тебе поклоняемся, мы тебя благодарим, мы тебе молимся, мы вместе, Господь, стоим сейчас в храме, и мы вместе, Господь Боже, ожидаем милости.
1: А у вас бывают с небом встречи, от которых радость умножается, от которых сгорбленные плечи к благодатной жизни выпрямляются? Встречи, направляющие к свету, встречи, укрепляющие в Господе, где слышны небесные ответы на неразрешенные вопросы все, где душа, уставшая в дороге, на руках Всевышнего покоится. Встречи эти с Богом диалоги, со святой могущественной Троицей. Ранним утром или в поздний вечер небо дарит сердцу вдохновение. Хорошо, что есть такие встречи, встречи наивысшего значения.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Мы видим все, что в мире происходит. Зло больше набирает оборот. Из злого сердца только зло исходит. Но жатва обязательно придет. И счастлив тот, кто не дышал злобою, кто ближнему служил всегда добром. Не будет тот с протянутой рукой, его благословенный будет дом. Но жало то, кто с ближним не считался, и оскорблял его, и унижал, превозносился, гордо надбивался, и о последствиях всех забывал. Но есть на свете суд неоспоримый, что строго проведет черту, объявит приговор неповторимый, и вмиг откроет сердце наготу. Не скрыться от него, не откупиться. Что ответит человек, когда возмездие придется совершиться за все его прошедшие года? Слава Богу!

Дорогие дети, в прошлый раз мы окончили историю пророка Елисея. О многих героях веры привелось нам говорить в прошлом, и некоторые из них были женщины. А вот сегодня мы будем говорить о девочке. Наконец-то герой нашей истории не мужчина и не женщина, а ребенок, девочка, пленница. Вот послушайте, что я расскажу вам сегодня. На север от израильтян лежала Сирия, жители которой не знали живого Бога, и потому были идолопоклонниками. Когда Елисей был еще пророком в Израиле, сирийцы иногда нападали на израильтян и захватывали в плен женщин и детей. Сирийцы имели сильного и смелого военачальника по имени Нейман. Это был великий человек и уважаемый, и отличный воин, но прокаженный. Проказа в то время была болезнью неизлечимой, но в наше время при помощи антибиотиков ее можно только держать под контролем, но не излечивать совершенно. Вот какой ужасной болезнью был болен этот славный и смелый человек. Сирийский царь уважал и ценил Неймана. Но при всей своей власти и влиятельности ничем не мог помочь ему. Во время одного из походов на израильтян Нейман привел пленных, и среди них оказалась еврейская девочка, которую он отдал своей жене, чтобы она служила ей. Когда девочка увидела, как страдает ее господин, она сказала жене его: «О, если б господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Жена рассказала это Нейману, а тот пошел и рассказал царю сирийскому. Царь сказал: «Пойди туда, а я пошлю письмо царю израильскому». Нейман взял с собой серебро и золото для пророка и письмо от царя, в котором говорилось следующее: «Вместе с письмом посылаю тебе слугу моего Неймана, чтоб ты снял с него проказу его». Израильский царь возмутился и испугался, и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял проказу с человека сего? Это он просто ищет предлога для того, чтобы враждовать со мною». Когда услышал Елисей пророк обо всем этом и о печали царя Израильского, он послал человека к царю с такими словами: «Что ты печалишься и страшишься? Пусть он придет ко мне, и пусть узнают они, что есть пророк в Израиле». Нейман приехал на конях своих и колеснице и остановился у входа в дом Елисея. Елисей выслал к нему слугу своего, и тот сказал Нейману: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело у тебя, и будешь чист». Нейман обиделся и разгневался на Елисея за то, что он даже не нашел нужным выйти к нему, но выслал слугу своего и сказал: «Вот я думал, он выйдет и станет, и призовет имя Господа своего, и возложит руку на место больное, и снимет проказу с меня. Разве реки сирийские не лучше всех вод Израиля? Разве не мог бы я омыться в них и очиститься?» Нейман отвернулся и удалился во гневе, и никак не мог побороть злобы своей, хотя очень хотел исцелиться. Тогда подошли к нему слуги его и уговаривали его: «Ну что тебе стоит? Если б что-то важное просил он тебя сделать, разве не сделал бы ты? А тем более, если он только сказал тебе: омойся и будешь чист». Нейман подумал и пошел к Иордану и окунулся в воду 7 раз, и обновилось тело его, как тело ребенка, и очистился. В радости возвратился он к Елисею и при всех слугах сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Прими же дар от меня». Но Елисей не пожелал принимать плату за доброе дело свое, которое сделал делом Господа. Тогда Нейман попросил себе земли, чтобы построить жертвенник, потому что теперь он решил никогда не приносить жертву идолам, а только Богу живому, с силой которого он теперь впервые познакомился. Так, по слову милой пленницы, исцелился великий военачальник. Она могла бы таить на него зло в сердце, ведь он увел ее в плен и лишил семьи, но она любила Господа и никому не желала зла. Добрым своим поступком она приобрела душу для Господа. Великий человек решил служить живому Богу, и я уверена, что многие последовали его примеру. Не бойтесь делать малые добрые дела, они часто ведут к великим последствиям. Наши малые 15 минут, из которых только половина отдана библейской истории, тоже питают многие души, и мы верим, что приведут многих к вере в живого Бога, Творца неба и земли, и через эту веру они найдут вечное спасение для душ своих. Малое добро, как малое зерно,
приносит много плода. Не одно ли зерно кладем мы в землю? И кто из вас считал зерна в колосе? Сколько их там? А ну посчитайте когда-нибудь. Так умножает Господь наши слабые старания, если мы стараемся во имя Его и для Его славы, а не для нашей, не беря себе вознаграждения, как не взял его от Неимана Елисей. Сейте, дети, зернышки добра, любви, милосердия, прощения, и соберете обильный урожай для Господа, урожай живых душ, спасенных навеки при вашем содействии, вашем старании и любви. Дорогие дети, наша библейская история была о девочке-пленнице. А сейчас я расскажу вам рассказ о мальчике, которому пришлось жить среди солдат. Его отец служил в армии, и мать жила при нем. Мальчик родился в военном лагере. Отец погиб в одном из военных действий. Мать вскоре умерла с тоски. Мальчик рос среди солдат, окруженный их грубой речью, безнравственным поведением. Но все это как бы не касалось его, и даже полковник считал его святым. В полк прибыла группа рекрутов, и вскоре поступили жалобы на них. Было донесено о нескольких случаях грубого нарушения дисциплины. Ночью кто-то опрокинул и повредил мишени, и обвинение пало на кого-то, кто жил в одной палатке с сироткой-мальчиком, которому тогда было уже 14 лет. За такое преступление полагалось наказывать плетью для острастки других. Офицер предложил всей палатке выдать виновного. Все молчали. Тогда он сказал, что наказаны будут все. Все получат по 10 ударов плетью. Вдруг послышался смелый голос мальчика. «Полковник, вы сказали, что если виновный признается, наказан будет только он, а остальные будут свободны. Я готов принять наказание. Могу ли я принять его немедленно, сейчас же?» Полковник был настолько поражен, что не мог выговорить ни слова. Но потом он в гневе и с отвращением обратился к солдатам. «Неужели среди вас нет никого достойного звания человека? Неужели вы все настолько трусливы, что позволите этому мальчику нести за вас наказание? Ведь вы же прекрасно знаете, что он невиновен». Молча и угрюмо стояли солдаты, и полковник обратился к мальчику, глаза которого, полные мольбы, были устремлены на него. Полковник еще никогда в жизни не находился в таком положении. Он знал, что его решение должно быть таким же твердым, как решение мальчика нести наказание. С болью в сердце он отдал приказ. Мальчик лег покорно с обнаженной спиной, и удары посыпались на него один за другим. Прежде чем плетка опустилась на спину мальчика в пятый раз, из толпы солдат послышался хриплый голос. «Оставьте! Оставьте! Не он сделал зло, но я! Положите меня вместо него!» Это был голос самого буйного из всех солдат. С выражением страдания на лице он поднял тело мальчика и увидел на лице его улыбку. «Не беспокойся, Джим! Ты теперь свободен. Слово полковника не может быть нарушено». Голова мальчика наклонилась вперед, и он потерял сознание. На другой день полковник посетил мальчика в походной больнице палатки. Ему сообщили, что мальчик при смерти. Он лежал высоко на подушках, и у ног его сидел Джим, вместо которого он понес наказание. Джим взволнованно повторял: «Зачем ты сделал это? Зачем ты сделал это?» «Потому что я хотел принять наказание за тебя, в надежде, что это поможет тебе понять, почему Христос умер за тебя». «Христос умер за меня?» — спросил Джим. Он не знал этого. «Да, Он умер за тебя, потому что любил тебя. Я люблю тебя, Джим. Но Христос любит несравненно больше. Я пострадал только за один твой грех, а Христос принял на себя все твои грехи, которые ты совершил и совершишь еще в жизни. Это наказание было смерть. Христос умер за тебя». «Как может Христос иметь что-то общее с таким гадким человеком, как я? Ты ведь знаешь меня. Он умер, чтобы спасти именно гадких. Как можешь ты противиться такой любви?» Христос говорит: «Слышащий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Не примешь ли ты его сегодня?» Полковник смотрел на эту сцену со слезами на глазах и видел, как грубый, злой Джим упал на колени у постели мальчика и, покаявшись, принял Христа в сердце. Мальчик положил ему на голову руку, и странный свет появился у него в глазах, но тут же навсегда погас.

Мы служить Христу хотим, маленькие дети, свет спасения нести грешным на планете. Пусть об имени Христа люди все узнают и Небесного Отца в жизни прославляют. Пусть несется весь любви, вечного спасения. Пусть узнают во Христе от греха прозрения. Мы служить Христу хотим, верить и молиться. Грешник, поскорей приди, Богу поклониться».

0: Мите было 9 лет. Он жил с мамой, дедушкой, сестрой и братом. Отец его погиб в автомобильной катастрофе. Митя был тихим, интеллигентным и добрым мальчиком. Хорошо учился и не доставлял маме лишних хлопот, сознавая, что мама поздно возвращается, так как вынуждена много работать, чтобы обеспечить семью. Среди ребят Митя не был заводилой, но охотно участвовал во всех играх. Как-то в сентябре Генка, который жил с Митей в одном доме и учился в параллельном классе, предложил: «Пойдем потаскаем морковку». Огороды были неподалеку, сразу за соседским многоэтажным домом. Затею подхватили почти все ребята, но на грядке их оказалось только трое – Генка, Митя и Алик, тоже сосед по дому. Ботва была уже большая, но морковные хвостики едва достигали 5 сантиметров. Мальчики не успели выдернуть по 3-4 штучки, как вдруг услышали: «Вот они! Держи их!» Они бросились бежать по той же дорожке, по которой пришли, рядом с грядками у кустов, служивших естественным забором. Мальчики не видели, кто и где их ловит, а бежали, забыв обо всем. Алик проскочил, а Митю схватила какая-то женщина. Генка же благополучно миновал ее, так как она была занята Митей. Митя не пытался вырываться. В одно мгновение он понял, что жизнь кончилась, все пропало. Он самый несчастный. Скоро все узнают, какой он плохой. Одним словом, воришка. Особенно тяжело было огорчать маму. Державшая его за рукав женщина, в которой он узнал мать Юрки из их класса, продолжала его отчитывать, хотя он и без того сознавал себя падшим. Чтобы как-то смягчить ее, вызвать ее расположение, Митя не к месту и глупо спросил: «Вы Юрина мама?» Этим он будто хотел получить снисхождение. А женщина продолжала громко, Мите казалось, на всю округу распекать его, обещая рассказать о случившемся всем и маме.
1: «Ладно, иди», – неожиданно закончила она.
0: Митя побрел, куда глаза глядят. Приятели разбежались. Уже смеркалось. На душе было скверно. Как он посмотрит в глаза людям? Что скажет маме? Придя домой, Митя старался быть незаметным. Дед спросил, не хочет ли мальчик есть. На Митин отказ он подозрительно посмотрел на внука и добавил:
1: «Уж не заболел ли?»
0: Однако докучать ему не стал. Митя едва дождался прихода мамы и со слезами на глазах рассказал ей о происшедшем. Он говорил о том, какой он несчастный, что вся жизнь пропала, что ему нет прощения и уже ничего нельзя изменить. Мама попыталась успокоить Митю, сказав, что, конечно, очень плохо, что он залез в чужой огород, но хорошо, что он осознал свой грех и раскаивается, потому что Иисус, который любит всех детей, может простить и его. Она напомнила ему, что Бог послал своего Сына Иисуса на эту землю для того, чтобы непорочный, безгрешный Сын Божий принес себя в жертву за грехи всего мира. Не только взрослых, но и детей, чтобы все могли иметь жизнь вечную.
2: «Надо попросить у Иисуса прощения, и Иисус простит. Господь обещал, и грехов ваших не вспомяну более.
0: Надо доверить свою жизнь Господу и принять его в свое сердце». Митя и раньше знал о Боге. Видел, как молились дед и мама, но не вникал в суть, считая, что его лично это не касается. Услышав слова матери, Митя изумился.
2: «Я тоже могу это сделать, и Бог простит?»
0: «Конечно», – заверила мама. Митя тотчас встал на колени и начал страстно молиться. Он горько каялся и в слезах просил прощения. Мама молилась вместе с ним. Утомленный мальчик заснул сразу, и приснился ему страшный сон. Он в какой-то узкой металлической трубе, где темно и грязно. Он по горло в чем-то липком, клейком, смолистом. Все это перемешано с птичьими перьями. Вокруг неизвестные животные, которые пытаются ущипнуть, укусить, поцарапать его. Митя, выбиваясь из сил, ползет по этой трубе, пытаясь выбраться к свету.
2: Свет ясно различим впереди. Надо только добраться до конца трубы. Наконец мальчик, обдирая в кровь руки, плечи, бока, края трубы, с трудом выбирается из нее. Он ощущает, как вместе с толстым слоем грязи, смолы, с перьями, с болью, с него сходит кожа. Он выбирается к ослепительному Божьему свету. Тело его покрыто новой, чистой, розовой, нежной кожицей. Митя проснулся от лучей яркого света, пробивающихся сквозь кисею занавески. Солнечные зайчики играли на его лице. В школе его ждал сюрприз. Все вели себя так, словно не было вчера его ужасного поступка, словно не было той подавленности, безысходности, тупика, из которого нет выхода. Похоже, что Юрка ничего не знал. Его мама, наверное, не рассказала ничего ни ему, ни родителям других ребят, ни соседям. Генка и Алик тоже ничем не показывали, что вчера что-либо случилось. И Митю осенило. Он вдруг понял, что произошло, и окончательно уверовал. Ведь так и должно быть. Иисус верен своему слову. Грехи искренне покаявшегося Иисус убелит, какими бы черными они ни были. Он их забросит за спину и не воспомянет более. Иисус вытравил Митин грех из памяти и Юркиной мамы, и Генки с Аликом. Для них всех как бы ничего не произошло. Митя лучился от восторга. Ему и самому вдруг стало казаться, что ничего позорного на самом деле и не было. Но Митя знал, что это только в глазах окружающих ничего не случилось. А для него происшедшее стало уроком на всю жизнь. Через 8 лет

мама, научи меня молиться. Я хочу Иисусу рассказать все, что в сердце у меня творится, все, о чем мне хочется мечтать. Научи меня бояться Бога, не соседей и не злых ребят, обходить грех дальней дорогой. Научи, пожалуйста, меня. Мама, научи любить Писание, утром рано Библию читать и ходить со всеми на собрание, а не просто бегать и играть. Вырасту и верующей буду, Богу стану искренне служить. Ничего я, мама, не забуду, только поскорее научу.

0: Дякую, тато.
1: Срочний пакет. Василий Мохов работал в геологической экспедиции. Вот уже третий месяц экспедиция исследовала районы глухой тайги за сотни километров от ближайшей железной дороги. Но Василию эта жизнь была как раз по душе. Он вырос в деревне среди таких же лесов. С детских лет он уже начал ходить с ружьем, охотиться за белками, рябчиками, глухарями. И вот теперь, бродя на лыжах по лесной глуши, он часто вспоминал давно прошедшие годы. Однажды утром, когда Василий с другими сотрудниками уже собирался идти на обследование горной сопки, к нему подошел начальник экспедиции. «Вася, хочу поручить тебе очень важное дело», — сказал он особенно серьезно. «Вот пакет, его нужно к завтраму доставить в районный центр. Завтра утром идет самолет. Понимаешь, надо успеть к отлету послать пакет авиапочтой». «Дело очень срочное», — повторил начальник. «Доставишь? Не подведешь?» Василий весело кивнул головой и взял пакет. Кому же, как не ему, охотнику, лыжнику, следопыту, и поручить такое дело? Через четверть часа Василий, захватив с собой немного еды, компас и карту, отправился в путь. Он быстро катился на лыжах по крепкому насту, покрытому пушистым, недавно выпавшим снегом. Северный лес спал глубоким зимним сном. Только изредка поскрипывали, будто стонали во сне старые ели. На ходу Василий сунул в карман руку, ощупал пакет. Еще раз вспомнились слова начальника экспедиции. «Завтра, чтобы доставить, умри, а сделай. Не выполнишь, все дело сорвешь, большое дело. Не подкачай, тебе доверяем». Василий усмехнулся. «Не подкачаю, будьте спокойны». Он присел на поваленную бурей сосну, вынул из кармана карту, компас, проверил направление, потом закусил немного и дальше в путь. На севере зимний день короток, всего 3-4 часа. Нужно засветло пройти как можно больше. Вновь потянулись навстречу лес, скалы, поляны и опять лес и лес без конца. А Мохов все шел. Уже начинало смеркаться. И тут вдруг перед Василием возникло неожиданное препятствие. Он вышел к огромной лесной гаре. Куда ни поглядишь, всюду впереди наваленный друг на друга полуобгоревший лес. Попробовал обойти. Не удалось. Все гарь да гарь, и конца ей не видно. Может, еще десятки километров. Василий Мохов, как опытный охотник, знал, что значит застрять ночью на гаре. Залезешь — не выберешься. Но делать нечего. Нужно лезть, возможно, скорее, чтобы до темноты пройти страшное место. И Василий, как пловец в шторм, двинулся в опасный путь. Хватаясь за ветки, он то взбирался на стволы поваленных обгоревших деревьев, будто на гребне застывших волн, и белая ледяная пена инея обдавала ему руки, лицо, то он срывался и проваливался по пояс и глубже в снежную пропасть. Время шло, но гарь все не кончалась. Мохов начинал выбиваться из сил. От невероятного напряжения он так вспотел, что был весь мокрый. А мороз к ночи стал крепчать. Теперь только присядь отдохнуть, сразу закоченеешь, и пропал. Руки и ноги от усталости отказывались служить. В голову закрадывалась страшная мысль. «Не доберусь, не сдам пакет». Напрягая остаток сил, Мохов в сотый раз взобрался на ствол поваленного дерева. Огляделся и чуть не вскрикнул от радости. Впереди в густых сумерках показались очертания леса. Значит, гарь кончилась. Это придало Василию новый приток сил. Балансируя как акробат, он пошел на лыжах по лежащему толстому стволу. Перелез на другое дерево. Еще немного, вдруг лыжа у Василия поскользнулась, и он, не удержавшись, полетел вниз. Нога неловко подвернулась. Василий охнул от боли. ту же секунду раздался короткий сухой треск. Наверное, он сломал сук. Превозмогая боль в ноге, Василий поднялся, ощупал в кармане пакет, карту, компас. Все цело. Нога тоже не сломана, только очень болит. Но делать нечего. Вспомнились слова начальника. «Умри, а доставь». Мохов хотел уже двинуться дальше, вот только высвободить из сугроба застрявшие лыжи. Он потянул их и обмер. Одна лыжа переломана. Падая, он сломал ее. «Все пропало», — пронеслось в голове. «Куда он теперь без лыж с больной ногою? Один, в огромном заваленном снегом лесу. Может, развести костер, подождать до утра, потом как-нибудь добраться до ближайшего жилья? Но к чему это? Все равно он уже не успеет выполнить к сроку задание». Василий почувствовал невероятную усталость, будто он весь онемел, даже боль в ноге почти затихла. Он прислонился спиной к дереву и закрыл глаза. «Не дело, замерзну», — шевельнулась в голове последняя мысль. Но Василий не открыл глаз. Сладкая истома разлилась по телу, клонила ко сну. И вдруг среди мертвой лесной тишины, где-то совсем близко, захрустели сучья. Василий вздрогнул, открыл глаза. Вновь вернулось сознание. «Что я делаю? Засыпаю в мороз». А сучья все хрустят. Мохов быстро обернулся. В каких-нибудь 30 шагах от себя он увидел огромную темную массу. Она шевелилась, что-то разгребая в снегу. «Медведь!» — сразу сообразил Василий. Мороз пробежал по телу. Он знал, как опасен стронутый с берлоги, бродящий зимой голодный зверь. Мохов сидел неподвижно, затаив дыхание. А медведь все ворочался, не уходил. И тут вдруг Василий вспомнил, как его учил дед. «Когда встретишь Мишку в лесу без ружья, пугни его хорошенько». Василий приподнялся, набрал в легкие побольше воздуха. «Да как!» — крикнет. «А-а-а-а!» Так что эхо по лесу раскатилось. Медведь подскочил, плюхнулся в снег и вдруг заворчал. «Ух, как напугал! Прямо сердце оборвалось!» Глядевшись, Василий увидел, что это вовсе не зверь, а человек. Мохов подошел поближе. На снегу сидел старик в меховой медвежьей куртке и в такой же шапке. Он тяжело дышал, с опаской глядя на подходившего к нему человека. «Что это ты так заорал?» — робко проговорил он. Василий сознался, что в потьмах принял его за медведя. Старик рассмеялся. Ну и потеха. Он оказался лесником из ближайшей сторожки и пришел сюда за хворостом. Через полчаса Василий и лесник уже сидели в жарко натопленной хате перед миской дымящихся щей. Старик, прожевывая хлеб, говорил: «Да, до города поди и верст 30 прямиком-то будет». Василий так и ахнул. Куда же ему с больной ногой? Значит, не поспеть завтра сдать пакет. А дело срочное. Хоть умри, а сделай. Дед внимательно слушал. «Так-так, говоришь, дело государственное, очень срочное. Ну, такому делу помочь нужно». Он кряхтя поднялся с лавки, подошел к печке и начал будить кого-то. «Ванюша, вставай, запряги-ка Мишку. Паренька в город скатать нужно». С печки слез подросток, надел тулупчик, шапку и, сердито глянув на Василия, пошел из избы. «Вот сейчас внучок конька и заложит, а мы заправимся на дорожку». И дед опять принялся за щи. Пока старик с Василием ужинали, входная дверь вновь отворилась, и Ванюшка громко крикнул с порога: «Сбирайтесь! Запряг!» Лесник с Василием вышли из избы. Была уже ночь. И так темно, что в двух шагах ничего не увидишь. Тучи заволокли небо, начал падать снег. Василий с дедом сели в санки и тронулись в путь. Сразу же за сараем черной стеной надвинулся лес. В нем было еще темнее. Но дедов конь уверенно шел крупной рысью, с необыкновенной ловкостью поворачиваясь и пронося легкие санки между стволами деревьев. Василий только удивлялся. «Ну, дедушка, и лошадка же у тебя. Прямо как вьюн в воде извивается. Нигде не заденет». «Да уж, конек у меня природный, лесной», — отвечал старик. Они выехали на большую поляну. В это время из-за туч показалась луна. На миг все кругом осветилось голубым светом. Василий взглянул вперед на лошадь и чуть не вскрикнул. Протер глаза. Нет, не сон. «Что же это? Дедушка, на ком же мы едем?» — в недоумении спросил Василий. Дед рассмеялся. «А ты только сейчас разглядел? Говорил же тебе, конек у меня природный, лесной, лось это».
2: «Лось?» — еще более изумился Василий. «Откуда же ты его взял?»
1: «Да внучата из лесу с собой привели», — ответил дед. «Матку-то, небось, волки задрали. Он тогда мал еще был. Сам за ребятами увязался. На двор ко мне и пожаловал. Вот вырастил его, а теперь вместо коня приладил. В лесу за ним ни один рысак не угонится». Старик хитро подмигнул. «Ну что, паренек, к сроку-то на таком коньке поспеем, а и нет?» Василий с благодарностью поглядел на деда. «Поспеем, дедушка. Теперь раньше срока поспеем».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, крещение. По-еврейски это слово звучит «ат-бала». «Ат-бала». Оно означает очень простое какое слово? Утопление. «Ат-бала» — это не погружение в еврейском языке, это именно утопление. То есть, если тебе сделали «ат-бала», то есть все. В этом очень хороший смысл. А по-гречески это «баптисмос». «Баптисмос». Вот по-гречески слово «баптисмос», оно носит немножко другой оттенок. Оно носит оттенок погружения. Но евреи использовали то и другое слово. То есть «ат-бала», «утопление». Это понятно было, утопить всю прошлую жизнь. Умер для греха. Почему? Павел говорит, что вы умерли, погреблись крещением в смерть. Потому что он подразумевает. Но когда вас погрузили, это погрузили вас, вынули. Но когда он говорит «погреблись крещением в смерть», он говорит «ат-бала» с вами. Как же вам жить для греха, если «ат-бала»? И вот поймите, что крещение, учение о крещениях, вообще это уникальное учение, которое есть и в Ветхом, и в Новом Завете. Более того, оно было также и у языческих народов. Они понимали, о чем идет речь, и все понимали. По сути, это учение о смерти. Но учение о смерти в положительном значении для нас, я объясню. Вы помните, я рассказывал, по-моему, на миссионерской школе о языческом обряде. Своеобразная «ат-бала» была у них тоже. Человек, который утомился в жизни, устал от дел, который, ну скажем, расстроенный, потерянный, истерзанный. Язычники делали такой обряд. Давали ему выпить усыпляющего зелья и закапывали его в землю, в гробу, в жилую. И он просыпался там, под землей, в гробу. Потом его через некоторое время откапывали. Если он оставался жить,

что его называли новым творением. То есть у него все от Бала просто. Все древнее от Бала, и теперь все новое. То есть он переносил такой стресс, этот язычник, что у него больше не было, ну, как бы, о прошлом даже воспоминаний. Если он был блудник, его больше не тянуло к женщинам. Если он был пьяница, он знал, что пить больше нельзя, потому что снова от Бала. Но это было в языческих народах, вы понимаете. Точно так же, как завет совершался одинаково и у евреев, и у язычников. Через разрезание, пускание крови, съедение соли, обмен одежды. Мы об этом будем говорить очень подробно. Точно так же и крещение совершалось во всех народах. Но оно имело разное значение. Вот такая вот Бала была у язычников. Они конкретно закапывали в землю. Но все-таки

отрежется у него крайняя плоть его. То есть, если родится ребенок мужеского пола, было сказано, что восьмой день должно было совершиться над ним обрезание. Дело в том, что в Ветхом Завете обрезание, оно было также прообразом будущего крещения. Согласно закону Моисея, Бог вступал в завет с человеком только в момент обрезания этого человека. Почему? Что означало, символом чего это было? Во-первых, это было символом отмершей или умершей плоти. Это был символ непротивления Богу. И вот когда совершалось обрезание, это был прообраз, открывалась возможность для Бога кооперировать с человеком, а человеку скооперировать с Богом. И человек, не прошедший обрезание, он не мог быть в завете с Богом. Более того, он был чужим для Бога. Обратите внимание на это, очень важно. Как только смерть касалась крайней плоти человека, вы понимаете, нож, совершавший обрезание, это была смерть для крайней плоти, то есть смерть для части тела человека. Как только смерть касалась, и человек не оказывал противления, Бог вступал с ним в тот же час в завет. Бытие 17 глава, посмотрим. 11 стих. С 10 прочту. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Это будет знаком завета. Мы видим, что здесь совершалось обрезание по плоти. Однако, уже в Новом Завете, впервые мы видим это в Деяниях апостолов, Стефан перенес этот образ совершенно в другую сферу, в сферу духа. 7 глава Деяния апостолов, 51 стих. Жестоковыйные люди, вот эти люди, которые преследовали Стефана, они были обрезаны по плоти. Они все имели знания о Боге, у них у всех было теологическое образование, они все были религиозными деятелями. У них было обрезание, которое соответствовало крещению в Новом Завете. Помните, Павел говорил, что вы обрезаны обрезанием нерукотворения, говоря о крещении, что крещение – это тоже прообраз обрезания. Но несмотря на то, что они были обрезаны по плоти, то есть действие было совершено, Стефан говорит, вы все равно не обрезаны. То есть ваше сердце полно противления, ваши уши не желают слышать Слово Божие. Человек, который не прошел духовного обрезания, он является богопротивником. Я видел однажды такое видение, когда я проповедовал, была такая тема «Закон всесожжения». А тут я видел такой сгустившийся мрак, скинию священников, огромный костер, жертвы приносимые, крики животных, какой-то запах крови, и все это во мраке, потому что жертва-то приносилась в ночное время уже, считайте, в темное время дня. И я это увидел.